0: не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично, но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
3: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
2: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
4: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, что я снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
5: Он взорвался!
2: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
6: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
2: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
7: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
2: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
9: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава. И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберриз и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что Единая Россия как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит. И коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от Единой России, если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
1: Главные новости дня.
2: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хатангский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
10: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
2: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
11: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
2: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
12: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
2: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
13: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
2: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Российский историк Евгений Спицын о том, почему люди последние годы практически не ходят на выборы.
14: Почему у нас люди последние годы, я бы даже сказал десятилетия, практически не ходят на выборы? Или очень скептически относятся к вообще самому этому избирательному процессу, понимая, что реальная власть сосредоточена совсем в других кабинетах, и никакого разделения властей нету на законодательную, исполнительную, судебную власть. Это все туфта, чистой воды, обманка. Я в 90-е годы активно участвовал в политике и принимал участие в избирательных кампаниях. И мне настолько обрыгло все это, в том числе вот эта мышиная возня, интриганство, что я уже в 99-м году принял для себя окончательное решение больше никогда не участвовать в политическом процессе. То, что касается современной избирательной системы, она деградирует. И сам избирательный процесс, и вся эта предвыборная агитация – это очень печально.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
16: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
17: физкультура.
16: Географию.
17: Как должна проходить красной нитью тема семьи?
16: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
17: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
16: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты, вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек, формирование уважительного отношения мужчины к женщине, вот какая-то, ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
0: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
18: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги, мы запрещаем выставки, мы запрещаем концерты, мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
0: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
19: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, какой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да, и господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Не доживают и 2 недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же, как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
23: Все погибли, кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал. 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
22: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
23: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, и он снова уехал. И все, сразу же через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже двух недель. Все, сразу же пропадает.
22: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА, вдали от передовой. Однако затем отправляли в штурмовики.
23: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют.

0: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
1: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
0: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
2: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
0: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
3: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
0: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
1: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
0: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Режим выживания. Военкор Живов о положении малого и среднего бизнеса в России.
6: По данным исследования Института социологии Российской академии наук, к концу 2025 года о режиме выживания заявили более 40% опрошенных предпринимателей. Для сравнения, в 2024 таких было 28%. Причины вполне понятны. Усилилось налоговое администрирование и цифровой контроль, выросли обязательные платежи, а потребители стали больше экономить и отказываться от необязательных покупок. В результате часть предпринимателей предпочитает закрыться, а не работать в ноль или убыток. При этом официальная статистика не всегда учитывает малый бизнес, поэтому реальный масштаб проблем часто остается незаметным. Формально занятость в малом и среднем предпринимательстве растет. С 2019 года она увеличилась на 36%, до 29,3 миллиона человек. Это почти 40% всех занятых в экономике. Но за этим ростом скрывается другая тенденция. Реальный оборот сектора почти не изменился. Получается, что выручка в расчете на одного работника заметно снизилась. В итоге компании сохраняют рабочие места, но все меньше зарабатывают. Не могут развиваться и сильнее зависят от кредитов.
5: НАТО закроет украинское небо. Военкор Поддубный о призыве экс-министра обороны Британии перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
7: Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Лондон рассмотреть возможность уничтожения российских

0: и беспилотников и ракет непосредственно в воздушном пространстве Украины. Это логичный следующий шаг. Ничто не мешает любой стране сбивать приближающиеся ракеты или дронов над Украиной. Конец цитаты. По мнению Уоллеса, такие действия соответствуют международному праву и не являются эскалацией, поскольку цели находятся над Украиной, а не над Россией. Заявление прозвучало после инцидента на польско-украинской границе, когда российский беспилотник ударил по железнодорожному объекту рядом с поездом, в котором находились советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, депутаты Бундестага и европейские дипломаты. Напомню, что в НАТО идея перехвата российских воздушных целей над Украиной обсуждается уже больше года. Украина ее поддерживает. Зеленский не раз предлагал Польше и Румынии совместно сбивать дроны в западных регионах. Если НАТО все-таки изменит доктрину и разрешит перехват целей над Украиной, это станет качественно новым уровнем прямого участия стран Запада в конфликте, со всеми вытекающими последствиями ответных действий со стороны России. Уж красные линии мы рисовать умеем.
1: Колоссальные военные расходы. Военкор Живов о проекте рекордного украинского бюджета на 2027 год.
2: Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. В проекте бюджета 4,885 триллиона гривен, около 117,7 миллиарда долларов, или 44% валового внутреннего продукта. Для сравнения, в 2026 году украинский бюджет предусматривает около 2,9 триллиона гривен доходов и 4,77 триллиона расходов. Военные расходы станут главным направлением. Однако даже предусмотренной суммы Украине недостаточно для покрытия заявленных потребностей вооруженных сил Украины. Киев продолжает пересчитывать аппетиты силового блока и одновременно требует от западных партнеров еще как минимум 1 триллион гривен в виде оружия, техники и прочей военной помощи. Исполнение бюджета напрямую зависит от внешних вливаний, а его дефицит оценивается в 37,3 миллиарда долларов. И поверьте, сколько попросят, столько и вольют.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра шестью нулями. Почти миллион раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
4: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на миллион госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
1: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
5: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
1: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
6: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
1: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
6: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор подумывает о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
7: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
6: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
7: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Старлинка. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Скайнет вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
6: Европа идет в Арктику. Военкор подумывает о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
7: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
10: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому, женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
12: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
11: Да, именно.
12: Это минимум 551 погибший плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
11: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
12: То есть они просто...
11: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
12: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
11: В каком смысле?
12: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
11: Угу.
12: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
11: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
12: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
11: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
12: Это мягко сказано.
11: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
12: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
11: Абсолютно.
12: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
11: Открывает двери колоний.
12: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
11: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
12: Ага, знакомая фамилия.
11: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
12: И как отреагировали местные?
13: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
12: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор — это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
13: Ну почему же?
12: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
13: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
12: Задерживала. И что потом?
13: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия – изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
12: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
13: Угу.
12: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
13: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
12: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
13: Именно так.
12: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
13: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
12: Да, я читала про него.
13: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
12: Ужас.
13: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
12: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
13: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
12: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
13: Да, он не впал в ступор.
12: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
13: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
12: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
13: Угу.
12: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
13: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
12: Да, суды – это отдельная тема.
13: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
12: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
13: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
12: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
13: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
12: Но они все равно снижают.
13: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
12: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
11: неприкосновенные по сути.
12: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
11: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
12: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
11: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
12: Дом становится самым опасным местом.
11: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
12: Да.
11: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
12: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
11: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
12: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
11: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
12: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
11: Почти никак.
12: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
11: Очень точное замечание.
12: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
11: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
12: Это крайне сомнительный аргумент, и попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
11: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
12: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
11: То есть они замыкаются в себе?
12: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывают жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
11: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
12: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
11: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
12: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
11: Каждый работает в своем вакууме.
12: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
11: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
12: ага.
11: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
12: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
11: Звучит нереалистично.
12: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся находящихся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
11: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
12: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
11: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
12: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
11: Индульгенция номер 2.
12: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
11: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
12: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
11: С каждым разом все хуже?
12: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
11: Он уверен, что ему ничего не будет.
12: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
11: Вопрос открытый.
12: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
11: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
1: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
14: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах Заксобрания будут 7 партий вместо 6.
15: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем, 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
14: Алексей без прозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор без прозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
15: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
14: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medreg.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрег. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
15: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора без прозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
16: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
17: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
16: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
17: 5 крышек?
16: Да.
17: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
16: Крышки вообще классные.
17: Да?
16: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
18: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
15: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей без прозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также без прозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
19: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
20: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
15: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
21: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
15: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается – сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы, точнее одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Крыма поделилась в соцсетях радостью, что в очереди за бензином стояла всего лишь 2 часа, и открыла секрет, как купить А95.
0: Какое прекрасное чувство! Простоять на заправке всего-то 2 часа! И вот я уже подъезжаю к Стелле и вижу 95-й 100, 92-й 99. Я очень надеюсь, что мы сейчас заправимся. Вот! Сейчас я Стеллу вам покажу. А? Видали такое? Ну, пипец! Заезжаем на территорию! Уже почти, совсем близко. 2 машины до меня в продаже, только 2-й и 95-й New Power. Ну, что делать? Ну, все. Мы заправились. 92-й, правда. Но лучше, чем ничего, извините, по 99 рублей. Короче, я так поняла, в следующий раз надо ехать где-то в 3:30 максимум и стоять. И вот тогда, скорее всего, хватит на 5. Довольно счастливо еду кататься.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
4: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
2: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
23: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
2: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
5: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
2: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне, и все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.
6: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
2: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что современная российская инфраструктура, в отличие от советской, построена без учета ведения боевых действий на территории России.
7: Логи собирать, что ли? Эскалация боевых действий привела к тому, что появляются ресурсы, возможности нанесения массовых системных ударов с той стороны. До этого, видимо, считали, что не дойдет. Они же все каждые полгода, три месяца полагают, что фронт рухнет, и все вопросы решатся, и Трамп за них все порешает, или американские переговорщики. Дальше больше будет. Вот, надо понимать, что инфраструктура страны не проектировалась под последнего времени, под боевые действия. Если советская инфраструктура во многом закладывала риски войны, в том числе ядерной, да, строились мосты с огромным запасом предприятия, с различными там системами, довольно это, то вот складские помещения, логистические центры там, извините, Амазонов и других маркетплейсов, они точно не строились под боевые действия, и для них этот опыт оказался очень неожиданным, скажем так, да. Вот, ну, точнее, уже ожидаемым, когда все полетело вокруг. То есть был вопрос времени, когда на самом деле прилетит, и многие почему-то думали, что вот этот вопрос будет откладываться. Нет, вот он случился, и, собственно, мы видели, как быстро это все закончилось, насколько это не защищено.
3: Криминальные новости.
10: В Арзамасе замначальника уголовного розыска и его коллегу обвинили в пытках. В Нижегородской области на подполковника полиции Романа Будникова возбудили дело о превышении полномочий с применением пыток. Об этом говорится на сайте городского суда. В деле также есть второй обвиняемый – оперуполномоченный Артем Куракин. Что именно вменяют сотрудникам полиции, пока неизвестно. На время следствия Будникова и Куракина отправили в СИЗО. А до уголовного преследования замначальника угрозыска Будников несколько раз выступал с лекциями в разных учреждениях Арзамаса. Рассказывал студентам техникума про профессиональные навыки оперативников. Проводил семинар по противодействию экстремизму. Также объяснял работникам завода, как не стать жертвами мошенников. Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Мытищах. Предварительно она выпала из окна, у нее обнаружили ножевое ранение в области сердца. Все произошло вечером 15 сентября у дома на Ярославском шоссе. На вид погибшей около 18 лет, она была одета в спортивный костюм. Прибывшие медики констатировали смерть. Обстоятельства произошедшего выясняются. Во Владивостоке шестиклассницы подрались в школе, разбираться приехали родители и сами устроили второй раунд. Сначала девочки сцепились прямо в коридоре, били друг друга по голове и телу, а в драку успел влезть и один из мальчиков. Видео разлетелось по школьным чатам, после чего родители вызвали на разбор. Уже в учительской начался второй раунд. Отец мальчика сцепился с батей одной из девочек. В итоге одному из мужчин рассекли голову, а второй написал заявление о побоях. В школе говорят, что конфликт уже уладили, со всеми поговорили и взяли объяснительное. Полиция и прокуратура все равно проводят проверку. Власти задумали построить 7 супертюрем для экономии на содержании заключенных. Российские власти планируют к 2035 году построить 7 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, которые объединят в себе следственные изоляторы и колонии разного режима. Это следует из новой редакции Федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы. Согласно документу, в общей сложности учреждения смогут вместить более 20 тысяч человек. В них будет предусмотрено 5380 мест в СИЗО и 15120 мест в колониях. Такие мультирежимные тюрьмы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской областях, Бурятии, Забайкальском крае, а также в Херсонской области. Первое учреждение должно заработать в Татарстане к 2030 году. Предварительно строительство одного подобного учреждения обойдется в 20 миллиардов рублей. При этом согласно расчетам Минюста,

0: Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
1: Главные новости дня.
2: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
3: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
2: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
4: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
2: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
7: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц с

0: санаториев и, господи, прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
1: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
2: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да. Выехали в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то точно рот откроет.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
5: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
7: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
6: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
8: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
6: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
9: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
6: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
7: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
6: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
10: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
11: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
10: Разведка НАТО над Черным морем. Военкор канал «Архангел» спецназа о полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
12: преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет, это «Разбор дня». Представьте обычную трассу. Машины едут по своим делам, и вдруг прямо над ними появляется огромный Ми-8. У вертолета молчат оба двигателя, пилоты пытаются посадить его между автомобилями, после чего машина сваливается в кювет. По предварительной версии, на борту просто закончилось топливо. Сегодня разберемся, как пассажирский рейс оказался в нескольких километрах от аэродрома с пустыми баками, и почему эта история говорит о состоянии всей региональной авиации.
14: Если разбирать саму физику этого происшествия, становится ясно, на каком тонком волоске вообще все висело. Вертолет с пассажирами, но там журналисты были, члены избиркома, он просто падает с неба на асфальт, без тяги.
13: Абсолютно. И тут надо остановиться на механике. Вот на Ми-8 стоят два двигателя. И это сделано не для того, чтобы там ставить рекорды скорости или, скажем, возить больше груза.
14: Да, это резерв.
13: Именно. Два двигателя — это базовая гарантия выживания. Если в воздухе отказывает один, второй позволяет экипажу продолжить полет, ну или хотя бы спокойно найти место для посадки. Остановка сразу двух силовых установок — это не просто нештатная ситуация, это катастрофа в развитии.
14: Угу. Машина мгновенно лишается источника подъемной силы. Винт больше не тянет вертолет вверх.
13: Вот тут нужно объяснить, что происходит дальше. Пилоты переводят вертолет в режим авторотации.
14: Ага.
13: По сути, это управляемое падение. Двигатели молчат, но несущий винт продолжает вращаться. Знаешь, это похоже на то, как падает кленовое семечко.
14: Да, наглядно.
13: Воздух бьет снизу вверх, раскручивает лопасти, и это дает хоть какую-то подъемную силу. Но это дает экипажу буквально секунды. Вертолет падает как камень, и за эти секунды нужно выбрать площадку.
14: Слушай, и найти такую площадку на Сахалине – это вытащить счастливый билет.
13: 100%.
14: Вокруг тайга, болото, сопки. То, что под ними оказалась автомобильная трасса, ну, это спасло всем жизнь.
13: Но посадка на трассу – это тоже, знаешь, безумие. Лопасти Ми-8 образуют диск диаметром больше 20 метров.
14: Ага, это огромная площадь.
13: Это шире любой стандартной дороги. А по краям столбы, провода, дорожные знаки, и по самой трассе едут обычные автомобили. Одно касание лопастью столба на такой скорости, и машина разлетится на куски.
14: Вот именно поэтому предварительная версия про нехватку топлива вызывает, ну, огромные сомнения.
13: Думаешь?
14: Конечно. Сводить все исключительно к банальной ошибке пилотов значит совершенно не понимать, как работает авиация.
13: А почему? Разве нельзя просто забыть заправиться?
14: Авиационный керосин не льют в бак на глазок, пока из горловины не польется. Это строжайший математический расчет перед каждым вылетом. Учитывается масса параметров, маршрут, скорость встречного ветра, масса самой машины. Поэтому экипаж каждый раз балансирует на грани. И этот баланс рассчитывается еще на земле, до запуска винтов.
13: Понятно. То есть, если топливо действительно закончилось, ошибка произошла не в воздухе, а еще на этапе планирования на земле.
14: Скорее всего, да.
13: Но даже если математика была идеальной, Этот керосин заливают в машину, которая была проектирована, но еще в Советском Союзе? Стоит поговорить про сам Ми-8.
14: Да, тема важная.
13: Пассажир поднимается на борт, видит свежую краску, чистые кресла, но он не видит журналов технического обслуживания. А статистика говорит, что средний возраст этих машин в тяжелом сегменте приближается к 40 годам.
14: Это правда.
13: Это значит, что техника зачастую старше тех людей, которые сидят в салоне. Это же, ну, летающий антиквариат.
14: Слушай, ну тут я поспорю.
13: Да?
14: Возраст сам по себе – это не приговор для вертолета. Металл может летать десятилетиями, если за ним правильно ухаживать.
13: То есть дело не в годе выпуска?
14: Проблема вообще не в годе выпуска. Настоящая проблема в стоимости поддержания этой машины в воздухе.
13: Имеешь в виду ремонт?
14: Да. Стоимость капитального ремонта двигателей и ключевых узлов за последние годы взлетела в несколько раз. И вот тут начинается суровая экономика. Для небольшого регионального перевозчика оплатить капиталку двух двигателей – это, ну, отдать колоссальную часть своей годовой выручки.
13: Подожди, то есть региональная авиакомпания буквально стоит перед выбором починить один двигатель или платить зарплату всему персоналу целый год? Это уже не бизнес-модель, это какая-то игра на выживание.
14: Именно так это и работает сейчас. А купить новые машины они не могут.
13: Почему не могут?
14: Заводы выпускают новые вертолеты десятками в год, а старый парк, который требует замены, это сотни бортов.
13: Угу, дефицит.
14: Плюс новый вертолет стоит баснословных денег. Без огромных государственных субсидий маленькая компания его не потянет. Ему нужна другая ремонтная база, дорогие страховки.
13: И что делает компания, чтобы выжить?
14: Начинает резать косты. Экономить на всем, на чем можно экономить в рамках закона.
13: Например?
14: Сокращают штат техников, отказываются от запасных бортов. Если раньше один вертолет стоял в резерве на случай поломки основного, теперь резерва просто нет.
13: Получается, безопасность полетов размывается не каким-то одним преступным приказом руководства, а сотнями мелких, абсолютно легальных компромиссов.
14: Да-да.
13: Там сократили смену, тут перенесли необязательное обслуживание.
14: Совершенно верно. Каждый такой шаг по отдельности выглядит безобидно. Но в сумме эти компромиссы съедают тот самый запас прочности. Технический, финансовый.
13: Угу.
14: И в критический момент экипажу может не хватить запаса высоты или топлива, потому что система уже была истощена.
13: Хорошо, но почему ремонт вдруг стал таким дорогим? Если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно влияние разорванных логистических цепочек и международных санкций.
14: Конечно.
13: Ми-8 всегда казался полностью локализованной машиной. Но на деле за десятилетия его эксплуатации вся ремонтная база оказалась разбросана по странам бывшего Советского Союза.
14: И теперь эти привычные цепочки разрушены. Запчасти идут сложными путями через третьи, а то и четвертые страны.
13: Логистика становится золотой.
14: Абсолютно.
13: И как это выглядит на практике?
14: А на практике это выглядит так, агрегат приходится ждать месяцами.
13: Месяцами?
14: Да. Вертолет стоит на земле, не приносит денег, а запчасти нет. Из-за сложности с проверкой подлинности расцветает серый рынок восстановленных деталей.
13: То есть механик где-то на Сахалине открывает картонную коробку с деталью, а на ней нет заводских штампов.
14: У деталей нет проверяемой истории. Она выглядит как новая, но кто ее восстанавливал?
13: В каком гараже, да?
14: Вот именно. Выдержит ли она нагрузки при той же авторотации? Механик вынужден ставить ее на борт, потому что летать нужно, а официальной детали просто нет.
13: Ситуация.
14: И на фоне всего этого работает еще один мощный фактор – приоритеты самих заводов.
13: Заводы заняты военными заказами.
14: Конечно. Оборонный сектор забирает все. Лучших инженеров, металл, производственные мощности, заводские смены.
13: А гражданские региональные перевозчики автоматически отправляются в самый конец очереди.
14: Да. Заводу экономически выгоднее и стабильнее обслуживать крупные государственные контракты, чем возиться со штучными заказами маленьких авиакомпаний из глубинки.
13: Знаешь, получается, что санкции и разрыв цепочек не глушат двигатель прямо в воздухе.
14: Угу.
13: Они работают как хроническая болезнь, которая медленно подточает весь организм гражданской авиации.
14: Это эффект накопленного износа. Катастрофа не случается на следующий день после введения ограничений. Происходит другое. Из-за нехватки агрегатов часть парка встает к забору. Оставшиеся вертолеты начинают летать в два раза чаще, чтобы закрывать все контракты.
13: То есть нагрузка на них растет.
14: И они быстрее вырабатывают свой ресурс. Быстрее ломаются и снова требуют ремонта, которого не дождаться. Дефицит начинает кормить сам себя.
15: Техника изнашивается, это понятно. Но ведь за штурвалом сидят люди.
14: О, да.
15: Перейдем к человеческому фактору. Железо можно заменить. А где взять пилотов? В региональной авиации сейчас жесточайший кадровый голод.
14: Это огромная проблема.
15: Управлять вертолетом над тайгой, в горах, при диком ветре – это не то же самое, что лететь на Боинге на автопилоте. На подготовку такого командира уходят годы.
14: И как только пилот набирается опыта, он уходит в крупные магистральные авиакомпании, где зарплаты выше, а условия лучше.
15: Логично.
14: Происходит утечка мозгов и навыков. Те, кто остается тянуть лямку в удаленных регионах, вынуждены работать в условиях жесточайшего уплотнения графиков.
15: И тут появляется проблема усталости.
14: Да, но усталость – это не обязательно, когда пилот засыпает прямо за штурвалом.
15: А как это проявляется?
14: Хроническая усталость бьет по концентрации. Человек работает на автомате. Он может неверно оценить скорость ветра. Или пропустить одну цифру в расчетах того самого топлива.
15: О, вот мы и вернулись к топливу.
14: Да. В отдохнувшем состоянии он бы эту цифру перепроверил 10 раз. А будучи вымотанным, просто пропускает.
15: А как вообще происходит заправка там в тайге? Это же не подъехать на бензоколонку и вставить пистолет в бак.
14: Это отдельная, сложнейшая логистическая операция. Керосин доставляют в бочках на удаленные площадки. Эти бочки нужно правильно хранить.
15: Ну, тайга, грязь, перепады температур.
14: Топливо нужно постоянно проверять на наличие воды, потому что конденсат может убить двигатель.
15: Угу.
14: Заправка – это сверка бумажных накладных с показаниями датчиков.
15: То есть это физически тяжелая работа в грязи и холоде. И если в цепочке логист, техник, заправщик, пилот, кто-то из-за усталости совершает ошибку в бумагах, ну, двигатель остановится в небе?
14: Именно.
15: Но если все так плохо с графиками и нагрузкой, почему не помогают инспекции? Ведь после каждой аварии в стране начинаются массовые проверки десятков компаний. Приходят комиссии, смотрят документы.
14: Ключевое слово тут «смотрят документы». Инспекция всегда направлена на поиск бумажных несоответствий.
15: То есть они не смотрят на реальное положение дел?
14: Инспектор найдет просроченный сертификат или нарушение режима труда на бумаге. Компанию оштрафуют или вообще приостановят полеты.
15: И, по идее, это должно сделать полеты безопаснее.
14: В теории. На практике ни один выписанный штраф не материализует из воздуха нового пилота.
15: Да, логично.
14: Ни одно предписание прокуратуры не запустит станок для производства запчастей. Если закрыть перевозчика, регион просто останется без связи с большой землей.
15: Слушай, а почему пилот не может просто сказать, мол, я устал, машина старая, погода дрянь, я никуда не полечу? У него же есть право на отказ.
14: Это право часто существует только в должностной инструкции.
15: На бумаге.
14: В реальности отмена рейса на севере – это катастрофа, это сорванная смена нефтяников, это застрявшая в поселке избирательная комиссия, это сорванная медицинская операция.
15: Огромная ответственность.
14: Отказ – это скандал и колоссальные убытки. Система выстроена так, что от экипажа негласно требует выполнить задачу любой ценой.
15: Понятно. Зачем вообще цепляться за эти старые Ми-8? Сейчас же эпоха беспилотников.
14: А, ну да.
15: Дроны возят посылки, патрулируют леса, снимают кино. Кажется, что решение лежит на поверхности. Давайте просто заменим вертолеты дронами.
14: Слушай, это очень популярный миф, но реальность намного суровее. Дрон физически не способен заменить вертолет в большинстве задач региональной авиации.
15: Почему?
14: Не хватает грузоподъемности. И грузоподъемность тоже. Дрон не сможет забрать из далекого поселка тяжелого пациента.
15: Угу.
14: Там нужны носилки, там нужен врач-реаниматолог, который будет проводить манипуляции прямо в полете. Там нужно тяжелое медицинское оборудование.
15: Дрон такое не потянет.
14: Дрон не вывезет бригаду спасателей с инструментами в эпицентр пожара или наводнения.
15: Плюс дроны зависят от связи.
14: Критически зависят. А в тайге, в горах стабильной связи просто нет. Добавь сюда обледенение, шквалистый ветер, при котором легкий беспилотник просто сдует.
15: Да, согласен.
14: Для сложных, тяжелых задач, где на кону стоят человеческие жизни, альтернативы вертолету на сегодняшний день не существует.
15: И вот тут техническая проблема становится социальной трагедией. Во многих регионах, но на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, отсутствие нормальной авиации буквально убивает эти территории.
14: Да, это страшно.
15: Российская власть выделяет тарифы на социальные рейсы, на санавиацию. Но эти тарифы часто вообще не покрывают реальных затрат авиакомпании на этот безумно дорогой керосин и детали из серого рынка.
14: И компании просто не выходят на конкурсы.
15: Контракты срываются.
14: Никто не хочет летать себе в убыток.
15: И кто за это платит в итоге? Жители удаленных поселков. Для них это превращается в игру в рулетку с собственной жизнью.
14: 100%.
15: Случился инсульт, тяжелая производственная травма, осложненные роды, счет идет на часы. Если единственный на район вертолет стоит разобранный и ждет деталь, которая едет окольными путями через три границы, помощь просто не придет.
14: Да.
15: Человек умрет, потому что транспортная система сломалась.
14: Да, люди на севере живут в постоянном ожидании кризиса. Они вынуждены закупать лекарства огромными коробками на полгода вперед.
15: Потому что не знает, будет ли рейс.
14: Они боятся отпускать детей на учебу в райцентр, потому что не уверены, что те смогут прилететь обратно на каникулы.
15: Изоляция просто выдавливает людей. Поселок превращается в место, откуда ради выживания хочется уехать навсегда и не возвращаться.
14: Угу.
15: Слушай, а ведь пассажир, который садится в этот Ми-8, он ничего этого не знает.
14: Конечно, не знает.
15: Он сидит в шумном салоне, смотрит в иллюминатор. Он не знает, сколько часов не спал пилот и есть ли штамп на агрегате двигателя. У него нет выбора.
14: Совершенно верно. Отсутствие выбора делает это проблема не личного риска клиента, а ответственностью всего общества.
15: Пассажир полностью доверяет системе.
14: Пассажир вверяет свою жизнь системе без остатка. Он не может проголосовать рублем за компанию, у которой новые вертолеты, потому что там летает только одна компания.
15: Да, альтернатив нет. Посадка тяжелой машины с отказавшими двигателями на оживленную автомобильную дорогу воспринимается как чудо.
14: Ну, как праздник почти.
15: Чуть ли не как нормальный хороший исход.
14: Но все же живы остались.
15: В том-то и дело. Базовые стандарты безопасности сместились до критической отметки.
14: Ага.
15: Общество привыкает к мысли, что выживание в небе – это не результат скучной планомерной работы исправной индустрии.
14: А вопрос везения.
15: Да. Невероятного везения и личного героизма экипажа.
14: И если система решает свои кризисы через такие вот посадки на обочине шоссе, грань между удачей и трагедией стирается окончательно.
15: Именно так. На этот раз все выжили. Пилоты нашли дорогу, автомобили успели разъехаться, а вертолет остановился в кювете. Система все чаще держится на опыте пилотов и последнем запасе прочности. В этот раз хватило и того, и другого. В следующий раз может не хватить даже дороги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и Сюлина область накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
16: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
6: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
8: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
6: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и сроки отмены запрета на экспорт нефтепродуктов.
17: Но пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалация в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. И это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которые выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно это так. По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество сможет быть направлено на мировые рынки.
3: Главные новости дня.
18: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
19: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
18: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
20: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
18: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
21: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
18: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне, и все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор Общество защиты интернета Михаил Климарев.
22: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
18: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова об атаках на информационные системы в преддверии выборов.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 AM. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
11: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
10: Разведка НАТО над Черным морем. Военкор канал «Архангел» спецназа. О полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
12: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: В шаге от смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбекова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
0: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
6: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу. В части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
7: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
6: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ возбуждения уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
1: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение, но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
6: Сейчас Эмил уже по дороге к границе с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше. ВБД. Ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД. Это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК. Известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят военкоры.
6: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор Поддубный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
12: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
6: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
12: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Starlink. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Skynet вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
6: Европа идет в Арктику. Военкор Поддубный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
12: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как «значительная и долгосрочная угроза». Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
5: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
6: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
8: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как...

0: в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
1: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
2: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
1: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец признал, что командиры на местах могут докладывать наверх о победах, которых нет.
5: Вы знаете, брехня в докладах командиров тех, которые на поле боя вверх, уже, к сожалению, становится в определенное время системой. Начинаем вспоминать Купинск. Позорнейший случай. Наверх до самого Кремля доложили, взят. Потом немножко сглаживать начинали, лапшу на лапшишку вешать на окна. В основном находится Купинск под контролем. А потом сказано, что мы отошли на заранее подготовленную позицию. Вранье есть вранье. Так, было дело, досталось по шапке. Получали и выговоры, получали даже несоответствие, но, казалось бы, выводы должны были сделаны, да? Вот теперь Рыбарь, который, кстати, я должен вам сказать, что он тоже иногда привирает, его знающие люди не раз подлавливали на вранье, но в данном случае он близок к истине. Он действительно, ведь уже прозвучало, что красный лиман взят. А теперь нам говорят, а там ожесточенные бои. Что вы, туда такой противник бросил такие мощные силы, резервы, и мы там ожесточенно сопротивляемся. Да. Красный лиман еще не под нашим контролем, но бои идут. Может быть, хоть голос Рыбаря услышит наверху, и в конце концов последуют, в общем-то, такие, знаете, директор страны должен очень громко сказать командованию, чтобы перестали его дурачить. Потому что это позорно. Я думаю, что Владимира Владимировича хватит сил, если еще раз такое произойдет, пошерстить немножко вот этих вот людей, которые авансом докладывают в Кремль, что город или населенный пункт взят. Это позор. Это, конечно, позор.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов.

0: судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Загадочные трехпалые мумии, найденные в не менее загадочных пещерах Перу, долгое время считались искусной и примитивной подделкой местных черных копателей и любителей дешевых сенсаций. Однако последние результаты детальных генетических анализов заставили ученых с мировым именем серьезно пересмотреть свое скептическое отношение к этой странной находке. Сегодня мы разберем, что скрывает генетический код загадочных существ и как с ними связана таинственная мумия по имени Мария. В самом центре масштабного научного спора оказались мумифицированные остатки небольших гуманоидов с удлиненными черепами и характерными тремя пальцами на руках и ногах, впервые представленные публике известным исследователем Хайме Маусаном. Особое внимание специалистов привлекло тело взрослого существа, получившего имя Мария, чья анатомия удивительным образом сочетает в себе как узнаваемые человеческие черты, так и абсолютно уникальные биологические особенности. Независимые аккредитованные лаборатории из разных стран провели детальное ДНК-тестирование образцов тканей, показавшее, что часть генетического материала имеет человеческое происхождение, но значительная доля генома совершенно не совпадает ни с одним известным на Земле биологическим видом. Сторонники альтернативных и уфологических теорий сразу же объявили перуанские мумии прямым, неопровержимым доказательством древних генетических экспериментов инопланетян над нашими далекими предками. Известный биолог и антрополог доктор Сергей Иванов выдвигает более сдержанную научную гипотезу о возможном существовании изолированной, тупиковой ветви древних гоминидов, которая эволюционировала в суровом южноамериканском регионе в условиях жесткой высокогорной изоляции. Официальная научная общественность в лице Министерства культуры Перу и авторитетных генетиков продолжает называть эти находки сложной фальсификацией, созданной из костей животных и детей с использованием современных синтетических материалов. Противники версии подделки парируют это результатами компьютерной томографии, которая якобы подтверждает естественное и неразрывное происхождение кровеносной и костной систем этих загадочных мумий. Споры вокруг генетического кода перуанских артефактов продолжаются по сей день, превращаясь в один из самых интригующих научных детективных сюжетов нашего времени. Авторитетные эксперты-анатомы отмечают отсутствие следов хирургических швов, ну или искусственного сшивания костей, что заставляет независимых исследователей требовать проведения дополнительных масштабных экспертиз в ведущих мировых лабораториях Европы и США. На фоне новых независимых проверок интерес к этим находкам только возрастает, привлекая внимание не только уфологов, но и ведущих специалистов по древней истории южноамериканского континента. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вунью и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вунью символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли. Да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс! Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вунью указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможно прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на ваш партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вунью, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Военный блогер Юрий Подоляка о больших проблемах у 20-й армии Российской Федерации, которая продолжает отходить и терять территории.
5: К сожалению, есть продвижение вперед у противника в полосе 20-й армии. Она, медленно отступая к реке Жеребец, ведет рейергарные бои в районе Колодезы, там Ивановка. Это мы удерживаем западный берег реки Жеребец. Тем не менее, противник продолжает давление очень мощно, пытается наступать. Сложная ситуация, как я и ранее говорил, что вряд ли мы удержим район Шандраголова. Там наши еще остатки наших присутствия имеются, но от это уже остаточное присутствие в целом. Мы сейчас ведем бои за линию реки Жеребец. Противник упорно пытается сбросить нас в эту реку и даже пытается иногда уже двойками-тройками выходить на восточный ее берег. Он хочет, очень хочет занять Заречное. Это тыловая база нашей 25-й армии, по сути, которая ведет сражение за Лиман. А очень сложно. Тут, конечно, командование 20-й армии ему чрезвычайно сложно. Я не думаю, что они смогут что-то вернуть. Но дай бог, чтобы они удержали эту линию, и тогда это уже, в принципе, будет успех с учетом всех обстоятельств, которые есть. То есть вот такая здесь ситуация, самая тяжелая, к сожалению. И, кстати, надо к чести нашего Министерства обороны сказать, что они наконец-то впервые, насколько я помню, хоть и в обтекаемой форме, сообщали об какой-то степени отступления 20-й армии, то есть отход на, не отход, а занятие более выгодных позиций. Ну, в данном случае это обозначает отход. Ну, как говорится, это уже серьезный информационный прорыв в нашей информационной войне.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
7: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
6: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
7: Алексей Беспрозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И неважно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор Беспрозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
6: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
8: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу.
7: Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medrec.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрек. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
6: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора Беспрозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
9: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
10: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще? Ручка.
9: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
10: 5 крышек?
9: Да.
10: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
9: Крышки вообще классные.
10: Да?
9: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
11: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
6: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
12: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
13: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
6: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
7: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
6: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков Белой Дюны не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается – сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратит на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
14: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
16: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
15: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
17: Тихо, над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
18: Он взорвался.
15: В Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
18: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
15: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
19: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
15: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
20: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава. И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберриса и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что «Единая Россия» как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от «Единой России», если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы живите, как жили. Не получается.
0: Главные новости дня.
15: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
21: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
15: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
1: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
15: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
2: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
15: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
22: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
15: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Российский историк Евгений Спицын о том, почему люди последние годы практически не ходят на выборы.
23: Почему у нас люди последние годы, я бы даже сказал десятилетия, практически не ходят на выборы? Или очень скептически относятся к вообще самому этому избирательному процессу, понимая, что реальная власть сосредоточена совсем в других кабинетах, и никакого разделения властей нету на законодательную, исполнительную, судебную власть. Это все туфта, чистой воды обманка. Я в 90-е годы активно участвовал в политике и принимал участие в избирательных кампаниях. И мне настолько обрыгло все это, в том числе вот эта мышиная возня, интриганство, что я уже в 99-м году принял для себя окончательное решение больше никогда не участвовать в политическом процессе. То, что касается современной избирательной системы, она деградирует. И сам избирательный процесс, и вся эта предвыборная агитация – это очень печально.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
5: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
8: физкультура.
5: Географию.
8: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
5: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
8: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
5: В том, ну, почему нет? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
3: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
9: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги. Мы запрещаем выставки. Мы запрещаем концерты. Мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
3: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
10: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. И смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин. Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет-нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, какой господин Песков. Но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер. Мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США. У него скоро выборы партийные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет. Проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать. Повяжут ему руку со спиной. Это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента. Там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в фара. Ну, повысилось, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах. От джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Не доживают и 2 недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же, как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
12: Все погибли, кто кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал. 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
11: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
12: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду, техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает до даже двух недель. Все, сразу же пропадает.
11: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА, вдали от передовой. Однако затем отправляли в штурмовики.
12: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
11: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей?

0: сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
1: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
0: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
2: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
0: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
3: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
0: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
1: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
0: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Режим выживания. Военкор Живов о положении малого и среднего бизнеса в России.
6: По данным исследования Института социологии Российской академии наук, к концу 2025 года о режиме выживания заявили более 40% опрошенных предпринимателей. Для сравнения, в 2024 таких было 28%. Причины вполне понятны. Усилилось налоговое администрирование и цифровой контроль, выросли обязательные платежи, а потребители стали больше экономить и отказываться от необязательных покупок. В результате часть предпринимателей предпочитает закрыться, а не работать в ноль или убыток. При этом официальная статистика не всегда учитывает малый бизнес, поэтому реальный масштаб проблем часто остается незаметным. Формально занятость в малом и среднем предпринимательстве растет. С 2019 года она увеличилась на 36%, до 29,3 миллиона человек. Это почти 40% всех занятых в экономике. Но за этим ростом скрывается другая тенденция. Реальный оборот сектора почти не изменился. Получается, что выручка в расчете на одного работника заметно снизилась. В итоге компании сохраняют рабочие места, но все меньше зарабатывают, не могут развиваться и сильнее зависят от кредитов.
5: НАТО закроет украинское небо. Военкор под Дубной о призыве экс-министра обороны Британии перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
7: Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Лондон рассмотреть возможность уничтожения российских беспилотников и ракет непосредственно в воздушном пространстве Украины. Это логичный следующий шаг. Ничто не мешает любой стране сбивать приближающиеся ракеты или дронов над Украиной. Конец цитаты. По мнению Уоллеса, такие действия соответствуют международному праву и не являются эскалацией, поскольку цели находятся над Украиной, а не над Россией. Заявление прозвучало после инцидента на польско-украинской границе, когда российский беспилотник ударил по железнодорожному объекту рядом с поездом, в котором находился

0: находились советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, депутаты Бундестага и европейские дипломаты. Напомню, что в НАТО идея перехвата российских воздушных целей над Украиной обсуждается уже больше года. Украина ее поддерживает. Зеленский не раз предлагал Польше и Румынии совместно сбивать дроны в западных регионах. Если НАТО все-таки изменит доктрину и разрешит перехват целей над Украиной, это станет качественно новым уровнем прямого участия стран Запада в конфликте, со всеми вытекающими последствиями ответных действий со стороны России. Уж красные линии мы рисовать умеем.
1: Колоссальные военные расходы. Военкор Живов о проекте рекордного украинского бюджета на 2027 год.
2: Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. В проекте бюджета 4,885 триллиона гривен, около 117,7 миллиарда долларов, или 44% валового внутреннего продукта. Для сравнения, в 2026 году украинский бюджет предусматривает около 2,9 триллиона гривен доходов и 4,77 триллиона расходов. Военные расходы станут главным направлением, однако даже предусмотренной суммы Украине недостаточно для покрытия заявленных потребностей вооруженных сил Украины. Киев продолжает пересчитывать аппетиты силового блока и одновременно требует от западных партнеров еще как минимум 1 триллион гривен в виде оружия, техники и прочей военной помощи. Исполнение бюджета напрямую зависит от внешних вливаний, а его дефицит оценивается в 37,3 миллиарда долларов. И поверьте, сколько попросят, столько и ворьют.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдатов СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
4: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
1: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5 000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
5: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
1: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
6: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
1: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
7: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор подобный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
0: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
7: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
0: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Старлинка. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Скайнет вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
7: Европа идет в Арктику. Военкор подобный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
0: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
10: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
12: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
11: Да, именно.
12: Это минимум 551 погибший плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
11: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
12: То есть они просто...
11: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
12: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
11: В каком смысле?
12: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
11: Угу.
12: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
11: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
12: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
11: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
12: Это мягко сказано.
11: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
12: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
11: Абсолютно.
12: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
11: Открывает двери колоний.
12: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
11: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
12: Ага, знакомая фамилия.
11: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
12: И как отреагировали местные?
11: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
12: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
11: Ну почему же?
12: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
11: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
12: Задерживала. И что потом?
11: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия – изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
12: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
11: Угу.
12: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
11: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
12: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
11: Именно так.
12: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
11: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
12: Да, я читала про него.
11: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
12: Ужас.
11: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
12: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
11: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
12: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
11: Да, он не впал в ступор.
12: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
11: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
12: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
11: Угу.
12: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
11: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
12: Да, суды – это отдельная тема.
11: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
12: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
11: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
12: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
11: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
14: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
13: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблока» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем, 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
14: Алексей без прозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор без прозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
13: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
14: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medrec.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрек. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
13: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора без прозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
15: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
16: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
15: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
16: 5 крышек?
15: Да.
16: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
15: Крышки вообще классные.
16: Да?
15: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
17: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
13: то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
18: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
19: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
13: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
20: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
13: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается. Сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы, точнее одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично, но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Крыма поделилась в соцсетях радостью, что в очереди за бензином стояла всего лишь 2 часа, и открыла секрет, как купить А95.
4: Какое прекрасное чувство! Простоять на заправке всего-то 2 часа. И вот я уже подъезжаю к Стелле и вижу 95-й 100, 92-й 99. Я очень надеюсь, что мы сейчас заправимся. Вот! Сейчас я Стеллу вам покажу. А? Видали такое? Ну, пипец! Заезжаем на территорию! Уже почти, совсем близко. 2 машины до меня в продаже, только 2-й и 95-й New Power. Ну, что делать? Ну, все! Мы заправились! 92-й, правда? Лучше, чем ничего, извините, по 99 рублей. Короче, я так поняла, в следующий раз надо ехать где-то в 3:15 максимум и стоять. И вот тогда, скорее всего, хватит на 5. Но я все равно довольно счастлива еду кататься.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
23: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
22: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
24: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
22: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
0: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
22: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне, и все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
1: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
22: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что современная российская инфраструктура, в отличие от советской, построена без учета ведения боевых действий на территории России.
5: Логи собирать, что ли? Эскалация боевых действий привела к тому, что появляются ресурсы, возможности нанесения массовых системных ударов с той стороны. До этого, видимо, считали, что не дойдет. Они же все каждые полгода, три месяца полагают, что фронт рухнет, и все вопросы решатся, и Трамп за них все порешает, или американские переговорщики. Дальше больше будет. Вот, надо понимать, что инфраструктура страны не проектировалась под последнего времени, под боевые действия. Если советская инфраструктура во многом закладывала риски войны, в том числе и ядерной, да, строились мосты с огромным запасом предприятия, с различными там системами, довольно это, то вот складские помещения, логистические центры там, извини, там Озонов и других маркетплейсов, они точно не строились под боевые действия, и для них этот опыт оказался очень неожиданным, скажем так, да. Вот, ну, точнее, уже ожидаемым, когда все полетело вокруг. То есть был вопрос времени, когда на самом деле прилетит, и многие почему-то думали, что вот этот вопрос будет откладываться. Нет, вот он случился, и, собственно, мы видели, как быстро это все закончилось, насколько это не защищено.
3: Криминальные новости.
6: В Арзамасе замначальника уголовного розыска и его коллегу обвинили в пытках. В Нижегородской области на подполковника полиции Романа Будникова возбудили дело о превышении полномочий с применением пыток. Об этом говорится на сайте городского суда. В деле также есть второй обвиняемый – оперуполномоченный Артем Куракин. Что именно вменяют сотрудникам полиции, пока неизвестно. На время следствия Будникова и Куракина отправили в СИЗО. А до уголовного преследования замначальника угрозы Скобудников несколько раз выступал с лекциями в разных учреждениях Арзамаса. Рассказывал студентам техникума про профессиональные навыки оперативников. Проводил семинар по противодействию экстремизму. Также объяснял работникам завода, как не стать жертвами мошенников. Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Мытищах. Предварительно она выпала из окна. У нее обнаружили ножевое ранение в области сердца. Все произошло вечером 15 сентября у дома на Ярославском шоссе. На вид погибшей около 18 лет. Она была одета в спортивный костюм. Прибывшие медики констатировали смерть. Обстоятельства произошедшего выясняются. Во Владивостоке шестиклассницы подрались в школе, разбираться приехали родители и сами устроили второй раунд. Сначала девочки сцепились прямо в коридоре, били друг друга по голове и телу, а в драку успел влезть и один из мальчиков. Видео разлетелось по школьным чатам, после чего родители вызвали на разбор. Уже в учительской начался второй раунд. Отец мальчика сцепился с батей одной из девочек. В итоге одному из мужчин рассекли голову, а второй написал заявление о побоях. В школе говорят, что конфликт уже уладили, со всеми поговорили и взяли объяснительное. Полиция и прокуратура все равно проводят проверку. Власти задумали построить 7 супертюрем для экономии на содержании заключенных. Российские власти планируют к 2035 году построить 7 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, которые объединят в себе следственные изоляторы и колонии разного режима. Это следует из новой редакции Федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы. Согласно документу, в общей сложности учреждения смогут вместить более 20 тысяч человек. В них будет предусмотрено 5380 мест в СИЗО и 15120 мест в колониях. Такие мультирежимные тюрьмы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской областях, Бурятии, Забайкальском крае, а также в Херсонской области. Первое учреждение должно заработать в Татарстане к 2030 году. Предварительно строительство одного подобного учреждения обойдется в 20 миллиардов рублей. При этом согласно расчетам Минюста, использование мультирежимных объектов позволит снизить расходы на содержание заключенных и подследственных на 25-30%. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
7: Я думаю, что конкуренции на выборах губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
3: Главные новости дня.
8: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
10: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются Не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
8: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
11: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
8: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Потеря дня.
21: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
21: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
12: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
14: протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
15: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницах с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, это как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то вообще там рот откроет.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
17: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО.

0: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
2: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
1: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
3: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
1: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
4: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
1: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
2: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
1: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Говорят военкоры.
5: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
6: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался.

0: отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
1: Разведка НАТО над Черным морем, военкор канал «Архангел» спецназа, о полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
2: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет, это «Разбор дня». Представьте обычную трассу. Машины едут по своим делам, и вдруг прямо над ними появляется огромный Ми-8. У вертолета молчат оба двигателя, пилоты пытаются посадить его между автомобилями, после чего машина сваливается в кювет. По предварительной версии, на борту просто закончилось топливо. Сегодня разберемся, как пассажирский рейс оказался в нескольких километрах от аэродрома с пустыми баками и почему эта история говорит о состоянии всей региональной авиации.
5: Если разбирать саму физику этого происшествия, становится ясно, на каком тонком волоске вообще все висело. Вертолет с пассажирами, но там журналисты были, члены избиркома, он просто падает с неба на асфальт без тяги.
4: Абсолютно. И тут надо остановиться на механике. Вот на Ми-8 стоят два двигателя. И это сделано не для того, чтобы там ставить рекорды скорости или, скажем, возить больше груза.
5: Да, это резерв.
4: Именно. Два двигателя — это базовая гарантия выживания. Если в воздухе отказывает один, второй позволяет экипажу продолжить полет, ну или хотя бы спокойно найти место для посадки. Остановка сразу двух силовых установок — это не просто нештатная ситуация, это катастрофа в развитии.
5: Угу. Машина мгновенно лишается источника подъемной силы. Винт больше не тянет вертолет вверх.
4: Вот тут нужно объяснить, что происходит дальше. Пилоты переводят вертолет в режим авторотации.
5: Ага.
4: По сути, это управляемое падение. Двигатели молчат, но несущий винт продолжает вращаться. Знаешь, это похоже на то, как падает кленовое семечко.
5: Да, наглядно.
4: Воздух бьет снизу вверх, раскручивает лопасти, и это дает хоть какую-то подъемную силу. Но это дает экипажу буквально секунды. Вертолет падает как камень, и за эти секунды нужно выбрать площадку.
5: Слушай, и найти такую площадку на Сахалине – это вытащить счастливый билет.
4: 100%.
5: Вокруг тайга, болото, сопки. То, что под ними оказалась автомобильная трасса, ну, это спасло всем жизнь.
4: Но посадка на трассу – это тоже, знаешь, безумие. Лопасти Ми-8 образуют диск диаметром больше 20 метров.
5: Ага, это огромная площадь.
4: Это шире любой стандартной дороги. А по краям столбы, провода, дорожные знаки, и по самой трассе едут обычные автомобили. Одно касание лопастью столба на такой скорости, и машина разлетится на куски.
5: Вот именно поэтому предварительная версия про нехватку топлива вызывает, ну, огромные сомнения.
4: Думаешь?
5: Конечно. Сводить все исключительно к банальной ошибке пилотов значит совершенно не понимать, как работает авиация.
4: А почему? Разве нельзя просто забыть заправиться?
5: Авиационный керосин не льют в бак на глазок, пока из горловины не польется. Это строжайший математический расчет перед каждым вылетом. учитывается масса параметров. Маршрут, скорость встречного ветра, масса самой машины. Поэтому экипаж каждый раз балансирует на грани. И этот баланс рассчитывается еще на земле, до запуска винтов.
4: Понятно. То есть, если топливо действительно закончилось, ошибка произошла не в воздухе, а еще на этапе планирования на земле.
5: Скорее всего, да.
4: Но даже если математика была идеальной, этот керосин заливают в машину, которая была проектирована, но еще в Советском Союзе? Стоит поговорить про сам Ми-8.
5: Да, тема важная.
4: Пассажир поднимается на борт, видит свежую краску, чистые кресла, но он не видит журналов технического обслуживания. А статистика говорит, что средний возраст этих машин в тяжелом сегменте приближается к 40 годам.
5: Это правда.
4: Это значит, что техника зачастую старше тех людей, которые сидят в салоне. Это же, ну, летающий антиквариат.
5: Слушай, ну тут я поспорю.
4: Да?
5: Возраст сам по себе – это не приговор для вертолета. Металл может летать десятилетиями, если за ним правильно ухаживать.
4: То есть дело не в годе выпуска?
5: Проблема вообще не в годе выпуска. Настоящая проблема в стоимости поддержания этой машины в воздухе.
4: Имеешь в виду ремонт?
5: Да. Стоимость капитального ремонта двигателей и ключевых узлов за последние годы взлетела в несколько раз. И вот тут начинается суровая экономика. Для небольшого регионального перевозчика оплатить капиталку двух двигателей – это, ну, отдать колоссальную часть своей годовой выручки.
4: Подожди, то есть региональная авиакомпания буквально стоит перед выбором починить один двигатель или платить зарплату всему персоналу целый год? Это уже не бизнес-модель, это какая-то игра на выживание?
5: Именно так это и работает сейчас. А купить новые машины они не могут.
4: Почему не могут?
5: Заводы выпускают новые вертолеты десятками в год, а старый парк, который требует замены, это сотни бортов.
4: Угу, дефицит.
5: Плюс новый вертолет стоит баснословных денег. Без огромных государственных субсидий маленькая компания его не потянет. Ему нужна другая ремонтная база, дорогие страховки.
4: И что делает компания, чтобы выжить?
5: Начинает резать косты. Экономить на всем, на чем можно экономить в рамках закона.
4: Например?
5: Сокращают штат техников, отказываются от запасных бортов. Если раньше один вертолет стоял в резерве на случай поломки основного, теперь резерва просто нет.
4: Получается, безопасность полетов размывается не каким-то одним преступным приказом руководства, а сотнями мелких, абсолютно легальных компромиссов.
5: Да-да.
4: Там сократили смену, тут перенесли необязательное обслуживание.
5: Совершенно верно. Каждый такой шаг по отдельности выглядит безобидно, но в сумме эти компромиссы съедают тот самый запас прочности. Технический, финансовый.
4: Угу.
5: И в критический момент экипажу может не хватить запаса высоты или топлива, потому что система уже была истощена.
4: Хорошо, но почему ремонт вдруг стал таким дорогим? Если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно влияние разорванных логистических цепочек и международных санкций.
5: Конечно.
4: Ми-8 всегда казался полностью локализованной машиной. Но на деле за десятилетия его эксплуатации вся ремонтная база оказалась разбросана по странам бывшего Советского Союза.
5: И теперь эти привычные цепочки разрушены. Запчасти идут сложными путями через третьи, а то и четвертые страны.
4: Логистика становится золотой.
5: Абсолютно.
4: И как это выглядит на практике?
5: А на практике это выглядит так, агрегат приходится ждать месяцами.
4: Месяцами?
5: Да. Вертолет стоит на земле, не приносит денег, а запчасти нет. Из-за сложности с проверкой подлинности расцветает серый рынок восстановленных деталей.
4: То есть механик где-то на Сахалине открывает картонную коробку с деталью, а на ней нет заводских штампов.
5: У деталей нет проверяемой истории. Она выглядит как новая, но кто ее восстанавливал?
4: В каком гараже, да?
5: Вот именно. Выдержит ли она нагрузки при той же авторотации? Механик вынужден ставить ее на борт, потому что летать нужно, а официальные детали просто нет.
4: Ситуация.
5: И на фоне всего этого работает еще один мощный фактор – приоритеты самих заводов.
4: Заводы заняты военными заказами.
5: Конечно. Оборонный сектор забирает все. Лучших инженеров, металл, производственные мощности, заводские смены.
4: А гражданские региональные перевозчики автоматически отправляются в самый конец очереди.
5: Да, заводу экономически выгоднее и стабильнее обслуживать крупные государственные контракты, чем возиться со штучными заказами маленьких авиакомпаний из глубинки.
4: Знаешь, получается, что санкции и разрыв цепочек не глушат двигатель прямо в воздухе.
5: Угу.
4: Они работают как хроническая болезнь, которая медленно подточает весь организм гражданской авиации.
5: Это эффект накопленного износа. Катастрофа не случается на следующий день после введения ограничений. Происходит другое. Из-за нехватки агрегатов часть парка встает к забору. Оставшиеся вертолеты начинают летать в два раза чаще, чтобы закрывать все контракты.
6: То есть нагрузка на них растет.
5: И они быстрее вырабатывают свой ресурс. Быстрее ломаются и снова требуют ремонта, которого не дождаться. Дефицит начинает кормить сам себя.
6: Техника изнашивается, это понятно. Но ведь за штурвалом сидят люди.
5: О, да.
6: Перейдем к человеческому фактору. Железо можно заменить. А где взять пилотов? В региональной авиации сейчас жесточайший кадровый голод.
5: Это огромная проблема.
6: Управлять вертолетом над тайгой, в горах, при диком ветре – это не то же самое, что лететь на Боинге на автопилоте. На подготовку такого командира уходят годы.
5: И как только пилот набирается опыта, он уходит в крупные магистральные авиакомпании, где зарплаты выше, а условия лучше.
6: Логично.
5: Происходит утечка мозгов и навыков. Те, кто остается тянуть лямку в удаленных регионах, вынуждены работать в условиях жесточайшего уплотнения графиков.
6: И тут появляется проблема усталости.
5: Да, но усталость – это не обязательно, когда пилот засыпает прямо за штурвалом.
6: А как это проявляется?
5: Хроническая усталость бьет по концентрации. Человек работает на автомате. Он может неверно оценить скорость ветра. Или пропустить одну цифру в расчетах того самого топлива.
6: О, вот мы и вернулись к топливу.
5: Да. В отдохнувшем состоянии он бы эту цифру перепроверил 10 раз. А будучи вымотанным, просто пропускает.
6: А как вообще происходит заправка там в тайге? Это же не подъехать на бензоколонку и вставить пистолет в бак.
5: Это отдельная, сложнейшая логистическая операция. Керосин доставляют в бочках на удаленные площадки. Эти бочки нужно правильно хранить.
6: Ну, тайга, грязь, перепады температур.
5: Топливо нужно постоянно проверять на наличие воды, потому что конденсат может убить двигатель.
6: Угу.
5: Заправка – это сверка бумажных накладных с показаниями датчиков.
6: То есть это физически тяжелая работа в грязи и холоде. И если в цепочке логист, техник, заправщик, пилот, кто-то из-за усталости совершает ошибку в бумагах, ну, двигатель остановится в небе?
5: Именно.
6: Но если все так плохо с графиками и нагрузкой, почему не помогают инспекции? Ведь после каждой аварии в стране начинаются массовые проверки десятков компаний. Приходят комиссии, смотрят документы.
5: Ключевое слово тут «смотрят документы». Инспекция всегда направлена на поиск бумажных несоответствий.
6: То есть они не смотрят на реальное положение дел?
5: Инспектор найдет просроченный сертификат или нарушение режима труда на бумаге. Компанию оштрафуют или вообще приостановят полеты.
6: И по идее это должно сделать полеты безопаснее.
5: В теории. На практике ни один выписанный штраф не материализует из воздуха нового пилота.
6: Да, логично.
5: Ни одно предписание прокуратуры не запустит станок для производства запчастей. Если закрыть перевозчика, регион просто останется без связи с большой землей.
6: Слушай, а почему пилот не может просто сказать, мол, я устал, машина старая, погода дрянь, я никуда не полечу? У него же есть право на отказ.
5: Это право часто существует только в должностной инструкции.
6: На бумаге.
5: В реальности отмена рейса на севере – это катастрофа. Это сорванная смена нефтяников. Это застрявшая в поселке избирательная комиссия. Это сорванная медицинская операция.
6: Огромная ответственность.
5: Отказ – это скандал и колоссальные убытки. Система выстроена так, что от экипажа негласно требует выполнить задачу любой ценой.
6: Понятно. Зачем вообще цепляться за эти старые Ми-8? Сейчас же эпоха беспилотников.
5: Ну да.
6: Дроны возят посылки, патрулируют леса, снимают кино. Кажется, что решение лежит на поверхности. Давайте просто заменим вертолеты дронами.
5: Слушай, это очень популярный миф, но реальность намного суровее. Дрон физически не способен заменить вертолет в большинстве задач региональной авиации.
6: Почему?
5: Не хватает грузоподъемности. И грузоподъемность тоже. Дрон не сможет забрать из далекого поселка тяжелого пациента.
6: Угу.
5: Там нужны носилки, там нужен врач-реаниматолог, который будет проводить манипуляции прямо в полете. Там нужно тяжелое медицинское оборудование.
6: Дрон такое не потянет.
5: Дрон не вывезет бригаду спасателей с инструментами в эпицентр пожара или наводнения.
6: Плюс дроны зависят от связи.
5: Критически зависят. А в тайге, в горах стабильной связи просто нет. Добавь сюда обледенение, шквалистый ветер, при котором легкий беспилотник просто сдует.
6: Да, согласен.
5: Для сложных, тяжелых задач, где на кону стоят человеческие жизни, альтернативы вертолету на сегодняшний день не существует.
6: И вот тут техническая проблема становится социальной трагедией. Во многих регионах, но на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, отсутствие нормальной авиации буквально убивает эти территории.
5: Да, это страшно.
6: Российская власть выделяет тарифы на социальные рейсы, на санавиацию. Но эти тарифы часто вообще не покрывают реальных затрат авиакомпаний на этот безумно дорогой керосин и детали из серого рынка.
5: И компании просто не выходят на конкурсы.
6: Контракты срываются.
5: Никто не хочет летать себе в убыток.
6: И кто за это платит в итоге? Жители удаленных поселков. Для них это превращается в игру в рулетку с собственной жизнью.
5: 100%.
6: Случился инсульт, тяжелая производственная травма, осложненные роды, счет идет на часы. Если единственный на район вертолет стоит разобранный и ждет деталь, которая едет окольными путями через три границы, помощь просто не придет.
5: Да.
6: Человек умрет, потому что транспортная система сломалась.
5: Да, люди на севере живут в постоянном ожидании кризиса. Они вынуждены закупать лекарства огромными коробками на полгода вперед.
6: Потому что не знает, будет ли рейс.
5: Они боятся отпускать детей на учебу в райцентр, потому что не уверены, что те смогут прилететь обратно на каникулы.
6: Изоляция просто выдавливает людей. Поселок превращается в место, откуда ради выживания хочется уехать навсегда и не возвращаться.
5: Угу.
6: Слушай, а ведь пассажир, который садится в этот Ми-8, он ничего этого не знает.
5: Конечно, не знает.
6: Он сидит в шумном салоне, смотрит в иллюминатор. Он не знает, сколько часов не спал пилот, и есть ли штамп на агрегате двигателя. У него нет выбора.
5: Совершенно верно. Отсутствие выбора делает это проблемой не личного риска клиента, а ответственностью всего общества.
6: Пассажир полностью доверяет системе.
5: Пассажир вверяет свою жизнь системе без остатка. Он не может проголосовать рублем за компанию, у которой новые вертолеты, потому что там летает только одна компания.
6: Да, альтернатив нет. Посадка тяжелой машины с отказавшими двигателями на оживленную автомобильную дорогу воспринимается как чудо.
5: Ну, как праздник почти.
6: Чуть ли не как нормальный хороший исход.
5: Ну, все же живы остались.
6: В том-то и дело. Базовые стандарты безопасности сместились до критической отметки.
5: Ага.
6: Общество привыкает к мысли, что выживание в небе – это не результат скучной планомерной работы исправной индустрии.
5: А вопрос везения.
6: Да. Невероятного везения и личного героизма экипажа.
5: И если система решает свои кризисы через такие вот посадки на обочине шоссе, грань между удачей и трагедией стирается окончательно.
6: Именно так. На этот раз все выжили. Пилоты нашли дорогу, автомобили успели разъехаться, а вертолет остановился в кювете. Система все чаще держится на опыте пилотов и последнем запасе прочности. В этот раз хватило и того, и другого. В следующий раз может не хватить даже дороги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
8: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
7: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвитие ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
9: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
7: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и сроки отмены запрета на экспорт нефтепродуктов.
11: Но пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствий, самые серьезные. И это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которые выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки. Да, действительно это так. По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество сможет быть направлено на мировые рынки.
3: Главные новости дня.
12: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
13: А теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
12: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
14: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
12: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
15: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
12: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
16: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
12: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова об атаках на информационные системы в преддверии выборов.
3: На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
0: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
1: Разведка НАТО над Черным морем. Военкор канал «Архангел» спецназа. О полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
2: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: В шаге от смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбекова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
18: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
7: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу. В части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
19: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
7: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
20: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение. Но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
7: Сейчас Эмил уже по дороге к границе с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежные довольствия и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше ВБД. Ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД. Это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК. Известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят военкоры.
4: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор подобный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
2: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
4: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
2: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Старлинка. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Скайнет вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
4: Европа идет в Арктику. Военкор подобный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
2: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
19: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
7: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
9: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
7: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
5: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
7: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
19: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
7: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец признал, что командиры на местах могут докладывать наверх о победах, которых нет.
6: Вы знаете, брехня в докладах командиров тех, которые на поле боя вверх,
8: уже, к сожалению, становится в определенное время системой. Начинаем вспоминать Купинск. Позорный же случай. Наверх до самого Кремля доложили, взят. Потом немножко сглаживать начинали, лапшишку вешать на окна. В основном находится Купинск под контролем. А потом сказано, что мы отошли на заранее подготовленную позицию. Вранье есть вранье. Так, было дело, досталось по шапке. Получали и выговоры, получали даже несоответствие, но, казалось бы, выводы должны были сделаны, да? Вот теперь Рыбарь, который, кстати, я должен вам сказать, что он тоже иногда привирает, его знающие люди не раз подлавливали на вранье, но в данном случае он близок к истине. Вот действительно, ведь уже прозвучало, что красный лимон взят. А теперь нам говорят, а там ожесточенные бои. Что вы, туда такой противник бросил такие мощные силы, резервы, и мы там ожесточенно сопротивляемся. Да. Красный лиман еще не под нашим контролем, но бои идут. Может быть, хоть голос Рыбаря услышит наверху, и в конце концов последуют, в общем-то, такие, знаете, директор страны должен очень громко сказать командованию, чтобы перестали его дурачить. Потому что это позорно. Я думаю, что Владимира Владимировича хватит сил, если еще раз такое произойдет, пошерстить немножко вот этих вот людей, которые авансом докладывают в Кремль, что город или населенный пункт взят. Это позор. Это, конечно, позор.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
22: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Загадочные трехпалые мумии, найденные в не менее загадочных пещерах Перу, долгое время считались искусной и примитивной подделкой местных черных копателей и любителей дешевых сенсаций. Однако последние результаты детальных генетических анализов заставили ученых с мировым именем серьезно пересмотреть свое скептическое отношение к этой странной находке. Сегодня мы разберем, что скрывает генетический код загадочных существ и как с ними связана таинственная мумия по имени Мария. В самом центре масштабного научного спора оказались мумифицированные остатки небольших гуманоидов с удлиненными черепами и характерными тремя пальцами на руках и ногах, впервые представленные публике известным исследователем Хайме Маусаном. Особое внимание специалистов привлекло тело взрослого существа, получившего имя Мария, чья анатомия удивительным образом сочетает в себе как узнаваемые человеческие черты, так и абсолютно уникальные биологические особенности. Независимые аккредитованные лаборатории из разных стран провели детальное ДНК-тестирование образцов тканей, показавшее, что часть генетического материала имеет человеческое происхождение, но значительная доля генома совершенно не совпадает ни с одним известным на Земле биологическим видом. Сторонники альтернативных и уфологических теорий сразу же объявили перуанские мумии прямым, неопровержимым доказательством древних генетических экспериментов инопланетян над нашими далекими предками. Известный биолог и антрополог доктор Сергей Иванов выдвигает более сдержанную научную гипотезу о возможном существовании изолированной, тупиковой ветви древних гоминидов, которая эволюционировала в суровом южноамериканском регионе в условиях жесткой высокогорной изоляции. Официальная научная общественность в лице Министерства культуры Перу и авторитетных генетиков продолжает называть эти находки сложной фальсификацией, созданной из костей животных и детей с использованием современных синтетических материалов. Противники версии подделки парируют это результатами компьютерной томографии, которая якобы подтверждает естественное и неразрывное происхождение кровеносной и костной систем этих загадочных мумий. Споры вокруг генетических

0: ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли. Да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс! Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вуньо указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможно прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вуньо дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на ваш партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вуньо, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вуньо и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Военный блогер Юрий Подоляка о больших проблемах у 20-й армии Российской Федерации, которая продолжает отходить и терять территории.
2: К сожалению, есть продвижение вперед у противника в полосе 20-й армии. Она, медленно отступая к реке Жеребец, ведет арьергардные бои в районе Колодезы, там Ивановка. Это мы удерживаем западный берег реки Жеребец. Тем не менее, противник продолжает давление очень мощно. Пытается наступать. Сложная ситуация, как я раньше говорил, что вряд ли мы удержим район Шандраголова. Там наши еще остатки наших присутствия имеются, но это уже остаточное присутствие в целом. Мы сейчас ведем бои за линию реки Жеребец. Противник упорно пытается сбросить нас в эту реку и даже пытается иногда уже двойками-тройками выходить на восточный ее берег. Он очень хочет занять Заречное. Это тыловая база нашей 25-й армии, по сути, которая ведет сражение за Лиман. Очень сложно. Тут, конечно, командование 20-й армии ему чрезвычайно сложно. Я не думаю, что они смогут что-то вернуть, но дай бог, чтобы они удержали эту линию, и тогда это уже, в принципе, будет успех с учетом всех обстоятельств, которые есть. То есть вот такая здесь ситуация, самая тяжелая, к сожалению. И, кстати, надо к чести нашего Министерства обороны сказать, что они наконец-то впервые, насколько я помню, пусть и в обтекаемой форме, сообщали об какой-то степени отступления 20-й армии, то есть не отхода, а занятие более выгодных позиций, в данном случае это обозначает отход. Как говорится, это уже серьезный информационный прорыв в нашей информационной войне.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
4: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
3: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
4: Алексей Беспрозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор Беспрозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
3: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
4: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medrec.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрек. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
3: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора Беспрозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
5: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
6: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
5: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
6: 5 крышек?
5: Да.
6: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
5: Крышки вообще классные.
6: Да?
5: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
7: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
3: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном области округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
8: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
9: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
3: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
4: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
3: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков Белой Дюны не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается. Сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными. Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
10: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы, точнее одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
12: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
11: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
13: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, что ему снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
14: Он взорвался!
11: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
14: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
11: Последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
15: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
11: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
16: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава. И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберриз и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что Единая Россия как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит. И коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от Единой России, если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
0: Главные новости дня.
11: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
17: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
11: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
18: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
11: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
19: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
11: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
20: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
11: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Российский историк Евгений Спицын о том, почему люди последние годы практически не ходят на выборы.
21: Почему у нас люди последние годы, я бы даже сказал десятилетия, практически не ходят на выборы? Или очень скептически относятся к вообще самому этому избирательному процессу, понимая, что реальная власть сосредоточена совсем в других кабинетах, и никакого разделения властей нету на законодательную, исполнительную, судебную власть. Это все туфта, чистой воды, обманка. Я в 90-е годы активно участвовал в политике и принимал участие в избирательных кампаниях. И мне настолько обрыдло все это, в том числе вот эта мышиная возня, интриганство, что я уже в 99-м году принял для себя окончательное решение больше никогда не участвовать в политическом процессе. То, что касается современной избирательной системы, она деградирует. И сам избирательный процесс, и вся эта предвыборная агитация – это очень печально.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
22: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
22: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
2: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
5: физкультура.
2: Географию.
5: Как должна проходить красной нитью тема семьи?
2: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там, и так далее.
5: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
2: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
22: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
6: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе. Мы знаем искусство, культуру друг друга. Мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги. Мы запрещаем выставки. Мы запрещаем концерты. Мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
22: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
23: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. По Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков. Но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер. Мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США. У него скоро выборы партийные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку за спиной. Это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента. Там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в фара. Ну, повысилось, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Не доживают и 2 недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же, как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
8: Все погибли, кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал. 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
7: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
8: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, и он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже двух недель. Все, сразу же пропадает.
7: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА, вдали от передовой. Однако затем отправляли в штурмовики.
8: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
7: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
10: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
9: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
12: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
9: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
13: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
9: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
10: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
9: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
14: Режим выживания. Военкор Живов о положении малого и среднего бизнеса в России.
15: По данным исследования Института социологии Российской академии наук, к концу 2025 года о режиме выживания заявили более 40% опрошенных предпринимателей. Для сравнения, в 2024 таких было 28%. Причины вполне понятны. Усилилось налоговое администрирование и цифровой контроль, выросли обязательные платежи, а потребители стали больше экономить и отказываться от необязательных покупок. В результате часть предпринимателей предпочитает закрыться, а не работать в ноль или убыток. При этом официальная статистика не всегда учитывает малый бизнес, поэтому реальный масштаб проблем часто остается незаметным. Формально занятость в малом и среднем предпринимательстве растет. С 2019 года она увеличилась на 36%, до 29,3 миллиона человек. Это почти 40% всех занятых в экономике. Но за этим ростом скрывается другая тенденция. Реальный оборот сектора почти не изменился. Получается, что выручка в расчете на одного работника заметно снизилась. В итоге компании сохраняют рабочие места, но все меньше зарабатывают, не могут развиваться и сильнее зависят от кредитов.
14: НАТО закроет украинское небо. Военкор Поддубный о призыве экс-министра обороны Британии перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
16: Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Лондон рассмотреть возможность уничтожения российских беспилотников и ракет непосредственно в воздушном пространстве Украины. Это логичный следующий шаг. Ничто не мешает любой стране сбивать приближающиеся ракеты или дронов над Украиной. Конец цитаты. По мнению Уоллеса, такие действия соответствуют международному праву и не являются эскалацией, поскольку цели находятся над Украиной, а не над Россией. Заявление прозвучало после инцидента на польско-украинской границе, когда российский беспилотник ударил по железнодорожному объекту рядом с поездом, в котором находились советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, депутаты Бундестага и европейские дипломаты. Напомню, что в НАТО идея перехвата российских воздушных целей над Украиной обсуждается уже больше года. Украина ее поддерживает. Зеленский не раз предлагал Польше и Румынии совместно сбивать дроны в западных регионах. Если НАТО все-таки изменит доктрину и разрешит перехват целей над Украиной, это станет качественно новым уровнем прямого участия стран Запада в конфликте, со всеми вытекающими последствиями ответных действий со стороны России. Уж красные линии мы рисовать умеем.
14: Колоссальные военные расходы. Военкор Живов о проекте рекордного украинского бюджета на 2027 год.
15: Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. В проекте бюджета 4,885 триллиона гривен, около 117,7 миллиарда долларов, или 44% валового внутреннего продукта. Для сравнения, в 2026 году украинский бюджет предусматривает около 2,9 триллиона гривен доходов и 4,77 триллиона расходов. Военные расходы станут главным направлением, однако даже предусмотренной суммы Украине недостаточно для покрытия заявленных потребностей вооруженных сил Украины. Киев продолжает пересчитывать аппетиты силового блока и одновременно требует от западных партнеров еще как минимум 1 триллион гривен в виде оружия, техники и прочей военной помощи. Исполнение бюджета напрямую зависит от внешних вливаний, а его дефицит оценивается в 37,3 миллиарда долларов. И поверьте, сколько попросят, столько и вольют.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
11: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
9: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5 000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под гос

0: Славской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
1: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают.
0: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор Поддубный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
4: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
3: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
4: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Starlink. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Skynet вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
3: Европа идет в Арктику. Военкор Поддубный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
4: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
2: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому, женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
4: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
3: Да, именно.
4: Это минимум 551 погибший плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
3: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
4: То есть они просто...
3: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
4: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
3: В каком смысле?
4: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
3: Угу.
4: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
3: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
4: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
3: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
4: Это мягко сказано.
3: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
4: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
3: Абсолютно.
4: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
3: Открывает двери колоний.
4: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе, никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
3: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
4: Ага, знакомая фамилия.
3: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
4: И как отреагировали местные?
3: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
4: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
3: Ну почему же?
4: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
3: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
4: Задерживала. И что потом?
3: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия – изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
4: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
3: Угу.
4: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
3: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
4: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
3: Именно так.
4: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
3: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
4: Да, я читала про него.
3: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
4: Ужас.
3: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
4: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
3: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
4: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
3: Да, он не впал в ступор.
4: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
3: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
4: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
3: Угу.
4: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
3: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
4: Да, суды – это отдельная тема.
3: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
4: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
3: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
4: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
3: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
4: Но они все равно снижают.
3: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
4: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
3: неприкосновенные, по сути.
4: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
3: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
4: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
3: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
4: Дом становится самым опасным местом.
3: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
4: Да.
3: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
4: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
3: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
4: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
3: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
4: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
3: Почти никак.
4: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
3: Очень точное замечание.
4: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
3: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
4: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
3: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
4: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
3: То есть они замыкаются в себе?
4: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
3: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
4: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
3: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
4: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
3: Каждый работает в своем вакууме.
4: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
3: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
4: ага.
3: осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
4: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
3: Звучит нереалистично.
4: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
3: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
4: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
3: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
4: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
3: Индульгенция номер 2.
4: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
3: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
4: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
3: С каждым разом все хуже?
4: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
3: Он уверен, что ему ничего не будет.
4: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
3: Вопрос открытый.
4: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
3: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
6: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
5: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
6: Алексей без прозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор без прозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
5: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
6: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medrec.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрек. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
5: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора без прозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
7: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
8: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
7: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
8: 5 крышек?
7: Да.
8: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
7: Крышки вообще классные.
8: Да?
7: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
9: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
5: то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
10: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
11: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
5: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
12: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
5: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается – сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
13: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
1: Жительница Крыма поделилась в соцсетях радостью, что в очереди за бензином стояла всего лишь 2 часа, и открыла секрет, как купить А95.
15: Какое прекрасное чувство! Простоять на заправке всего-то 2 часа. И вот я уже подъезжаю к Стелле и вижу 95-й 100, 92-й 99. Я очень надеюсь, что мы сейчас заправимся. Вот! Сейчас я Стеллу вам покажу. А? Видали такое? Ну, пипец! Заезжаем на территорию! Уже почти, совсем близко. 2 машины до меня в продаже, только 2-й и 95-й New Power. Ну, что делать? Ну, все! Мы заправились! 92-й, правда? Лучше, чем ничего, извините, по 99 рублей. Короче, я так поняла, в следующий раз надо ехать где-то в 3:15 максимум и стоять. И вот тогда, скорее всего, хватит на 5. Но я все равно довольно счастлива еду кататься.
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
16: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
18: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
16: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
19: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
16: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне, и все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
20: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
16: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что современная российская инфраструктура, в отличие от советской, построена без учета ведения боевых действий на территории России.
21: Логи собирать, что ли? Эскалация боевых действий привела к тому, что появляются ресурсы, возможности нанесения массовых системных ударов с той стороны. До этого, видимо, считали, что не дойдет. Они же все каждые полгода, три месяца полагают, что фронт рухнет, и все вопросы решатся, и Трамп за них все порешает, или американские переговорщики. Дальше больше будет. Вот, надо понимать, что инфраструктура страны не проектировалась под последнего времени, под боевые действия. Если советская инфраструктура во многом закладывала риски войны, в том числе ядерной, да, строились мосты с огромным запасом предприятия, с различными там системами, довольно это, то вот складские помещения, логистические центры там, извини, там, Озонов и других маркетплейсов, они точно не строились под боевые действия, и для них этот опыт оказался очень неожиданным, скажем так, да. Вот, ну, точнее, уже ожидаемым, когда все полетело вокруг. То есть был вопрос времени, когда на самом деле прилетит, и многие почему-то думали, что вот этот вопрос будет откладываться. Нет, вот он случился, и, собственно, мы видели, как быстро это все закончилось, насколько это не защищено.
0: Криминальные новости.
22: В Арзамасе замначальника уголовного розыска и его коллегу обвинили в пытках. В Нижегородской области на подполковника полиции Романа Будникова возбудили дело о превышении полномочий с применением пыток. Об этом говорится на сайте городского суда. В деле также есть второй обвиняемый – оперуполномоченный Артем Куракин. Что именно вменяют сотрудникам полиции, пока неизвестно. На время следствия Будникова и Куракина отправили в СИЗО. А до уголовного преследования замначальника угрозы Скобудников несколько раз выступал с лекциями в разных учреждениях Арзамаса. Рассказывал студентам техникума про профессиональные навыки оперативников. Проводил семинар по противодействию экстремизму. Также объяснял работникам завода, как не стать жертвами мошенников. Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Мытищах. Предварительно она выпала из окна. У нее обнаружили ножевое ранение в области сердца. Все произошло вечером 15 сентября у дома на Ярославском шоссе. На вид погибшей около 18 лет. Она была одета в спортивный костюм. Прибывшие медики констатировали смерть. Обстоятельства произошедшего выясняются. Во Владивостоке шестиклассницы подрались в школе, разбираться приехали родители и сами устроили второй раунд. Сначала девочки сцепились прямо в коридоре, били друг друга по голове и телу, а в драку успел влезть и один из мальчиков. Видео разлетелось по школьным чатам, после чего родители вызвали на разбор. Уже в учительской начался второй раунд. Отец мальчика сцепился с батей одной из девочек. В итоге одному из мужчин рассекли голову, а второй написал заявление о побоях. В школе говорят, что конфликт уже уладили, со всеми поговорили и взяли объяснительные. Полиция и прокуратура все равно проводят проверку. Власти задумали построить 7 супертюрем для экономии на содержании заключенных. Российские власти планируют к 2035 году построить 7 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, которые объединят в себе следственные изоляторы и колонии разного режима. Это следует из новой редакции Федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы. Согласно документу, в общей сложности учреждения смогут вместить более 20 тысяч человек. В них будет предусмотрено 5380 мест в СИЗО и 15120 мест в колониях. Такие мультирежимные тюрьмы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской областях, Бурятии, Забайкальском крае, а также в Херсонской области. Первое учреждение должно заработать в Татарстане к 2030 году. Предварительно строительство одного подобного учреждения обойдется в 20 миллиардов рублей. При этом согласно расчетам Минюста, использование мультирежимных объектов позволит снизить расходы на содержание заключенных и подследственных на 25-30%. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
2: Я думаю, что конкуренции на выборах губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
0: Главные новости дня.
3: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
4: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
3: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
6: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
3: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
8: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
14: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
7: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницах с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то вообще там рот откроет.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
9: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда

0: Главные новости дня.
1: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
2: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
1: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
3: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
1: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
4: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
1: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
2: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
1: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
5: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
6: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
5: Разведка НАТО над Черным морем. Военкор канал «Архангел» спецназа. О полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
7: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса

0: сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет, это «Разбор дня». Представьте обычную трассу. Машины едут по своим делам, и вдруг прямо над ними появляется огромный Ми-8. У вертолета молчат оба двигателя, пилоты пытаются посадить его между автомобилями, после чего машина сваливается в кювет. По предварительной версии, на борту просто закончилось топливо. Сегодня разберемся, как пассажирский рейс оказался в нескольких километрах от аэродрома с пустыми баками и почему эта история говорит о состоянии всей региональной авиации.
3: Если разбирать саму физику этого происшествия, становится ясно, на каком тонком волоске вообще все висело. Вертолет с пассажирами, но там журналисты были, члены избиркома, он просто падает с неба на асфальт без тяги.
2: Абсолютно. И тут надо остановиться на механике. Вот на Ми-8 стоят два двигателя. И это сделано не для того, чтобы там ставить рекорды скорости или, скажем, возить больше груза.
3: Да, это резерв.
2: Именно. Два двигателя — это базовая гарантия выживания. Если в воздухе отказывает один, второй позволяет экипажу продолжить полет, ну или хотя бы спокойно найти место для посадки. Остановка сразу двух силовых установок — это не просто нештатная ситуация, это катастрофа в развитии.
3: Угу. Машина мгновенно лишается источника подъемной силы. Винт больше не тянет вертолет вверх.
2: Вот тут нужно объяснить, что происходит дальше. Пилоты переводят вертолет в режим авторотации.
3: Ага.
2: По сути, это управляемое падение. Двигатели молчат, но несущий винт продолжает вращаться. Знаешь, это похоже на то, как падает кленовое семечко.
3: Да, наглядно.
2: Воздух бьет снизу вверх, раскручивает лопасти, и это дает хоть какую-то подъемную силу. Но это дает экипажу буквально секунды. Вертолет падает как камень, и за эти секунды нужно выбрать площадку.
3: Слушай, и найти такую площадку на Сахалине – это вытащить счастливый билет.
2: 100%.
3: Вокруг тайга, болото, сопки. То, что под ними оказалась автомобильная трасса, ну, это спасло всем жизнь.
2: Но посадка на трассу – это тоже, знаешь, безумие. Лопасти Ми-8 образуют диск диаметром больше 20 метров.
3: Ага, это огромная площадь.
2: Это шире любой стандартной дороги. А по краям столбы, провода, дорожные знаки, и по самой трассе едут обычные автомобили. Одно касание лопастью столба на такой скорости, и машина разлетится на куски.
3: Вот именно поэтому предварительная версия про нехватку топлива вызывает, ну, огромные сомнения.
2: Думаешь?
3: Конечно. Сводить все исключительно к банальной ошибке пилотов значит совершенно не понимать, как работает авиация.
2: А почему? Разве нельзя просто забыть заправиться?
3: Авиационный керосин не льют в бак на глазок, пока из горловины не польется. Это строжайший математический расчет перед каждым вылетом. Учитывается масса параметров, маршрут, скорость встречного ветра, масса самой машины. Поэтому экипаж каждый раз балансирует на грани. И этот баланс рассчитывается еще на земле, до запуска винтов.
2: Понятно. То есть, если топливо действительно закончилось, ошибка произошла не в воздухе, а еще на этапе планирования на земле.
3: Скорее всего, да.
2: Но даже если математика была идеальной, Этот керосин заливают в машину, которая была проектирована, но еще в Советском Союзе? Стоит поговорить про сам Ми-8.
3: Да, тема важная.
2: Пассажир поднимается на борт, видит свежую краску, чистые кресла, но он не видит журналов технического обслуживания. А статистика говорит, что средний возраст этих машин в тяжелом сегменте приближается к 40 годам.
3: Это правда.
2: Это значит, что техника зачастую старше тех людей, которые сидят в салоне. Это же, ну, летающий антиквариат.
3: Слушай, ну тут я поспорю.
2: Да?
3: Возраст сам по себе — это не приговор для вертолета. Металл может летать десятилетиями, если за ним правильно ухаживать.
2: То есть дело не в годе выпуска?
3: Проблема вообще не в годе выпуска. Настоящая проблема в стоимости поддержания этой машины в воздухе.
2: Имеешь в виду ремонт?
3: Да. Стоимость капитального ремонта двигателей и ключевых узлов за последние годы взлетела в несколько раз. И вот тут начинается суровая экономика. Для небольшого регионального перевозчика оплатить капиталку двух двигателей – это, ну, отдать колоссальную часть своей годовой выручки.
2: Подожди, то есть региональная авиакомпания буквально стоит перед выбором починить один двигатель или платить зарплату всему персоналу целый год? Это уже не бизнес-модель, это какая-то игра на выживание?
3: Именно так это и работает сейчас. А купить новые машины они не могут.
2: Почему не могут?
3: Заводы выпускают новые вертолеты десятками в год, а старый парк, который требует замены, это сотни бортов.
2: Угу, дефицит.
3: Плюс новый вертолет стоит баснословных денег. Без огромных государственных субсидий маленькая компания его не потянет. Ему нужна другая ремонтная база, дорогие страховки.
2: И что делает компания, чтобы выжить?
3: Начинает резать косты. Экономить на всем, на чем можно экономить в рамках закона.
2: Например?
3: Сокращают штат техников, отказываются от запасных бортов. Если раньше один вертолет стоял в резерве на случай поломки основного, теперь резерва просто нет.
2: Получается, безопасность полетов размывается не каким-то одним преступным приказом руководства, а сотнями мелких, абсолютно легальных компромиссов.
3: Да-да.
2: Там сократили смену, тут перенесли необязательное обслуживание.
3: Совершенно верно. Каждый такой шаг по отдельности выглядит безобидно. Но в сумме эти компромиссы съедают тот самый запас прочности. Технический, финансовый.
2: Угу.
3: И в критический момент экипажу может не хватить запаса высоты или топлива, потому что система уже была истощена.
2: Хорошо, но почему ремонт вдруг стал таким дорогим? Если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно влияние разорванных логистических цепочек и международных санкций.
3: Конечно.
2: Ми-8 всегда казался полностью локализованной машиной. Но на деле за десятилетия его эксплуатации вся ремонтная база оказалась разбросана по странам бывшего Советского Союза.
3: И теперь эти привычные цепочки разрушены. Запчасти идут сложными путями через третьи, а то и четвертые страны.
2: Логистика становится золотой.
3: Абсолютно.
2: И как это выглядит на практике?
3: А на практике это выглядит так: агрегат приходится ждать месяцами.
2: Месяцами?
3: Да. Вертолет стоит на земле, не приносит денег, а запчасти нет. Из-за сложности с проверкой подлинности расцветает серый рынок восстановленных деталей.
2: То есть механик где-то на Сахалине открывает картонную коробку с деталью, а на ней нет заводских штампов.
3: У деталей нет проверяемой истории. Она выглядит как новая, но кто ее восстанавливал?
2: В каком гараже, да?
3: Вот именно. Выдержит ли она нагрузки при той же авторотации? Механик вынужден ставить ее на борт, потому что летать нужно, а официальной детали просто нет.
2: Ситуация.
3: И на фоне всего этого работает еще один мощный фактор – приоритеты самих заводов.
2: Заводы заняты военными заказами.
3: Конечно. Оборонный сектор забирает все. Лучших инженеров, металл, производственные мощности, заводские смены.
2: А гражданские региональные перевозчики автоматически отправляются в самый конец очереди.
3: Да, заводу экономически выгоднее и стабильнее обслуживать крупные государственные контракты, чем возиться со штучными заказами маленьких авиакомпаний из глубинки.
2: Знаешь, получается, что санкции и разрыв цепочек не глушат двигатель прямо в воздухе.
3: Угу.
2: Они работают как хроническая болезнь, которая медленно подточает весь организм гражданской авиации.
3: Это эффект накопленного износа. Катастрофа не случается на следующий день после введения ограничений. Происходит другое. Из-за нехватки агрегатов часть парка встает к забору. Оставшиеся вертолеты начинают летать в два раза чаще, чтобы закрывать все контракты.
2: То есть нагрузка на них растет?
3: И они быстрее вырабатывают свой ресурс. Быстрее ломаются и снова требуют ремонта, которого не дождаться. Дефицит начинает кормить сам себя.
2: Техника изнашивается, это понятно. Но ведь за штурвалом сидят люди.
3: О, да.
2: Перейдем к человеческому фактору. Железо можно заменить. А где взять пилотов? В региональной авиации сейчас жесточайший кадровый голод.
3: Это огромная проблема.
2: Управлять вертолетом над тайгой, в горах, при диком ветре – это не то же самое, что лететь на Боинге на автопилоте. На подготовку такого командира уходят годы.
3: И как только пилот набирается опыта, он уходит в крупные магистральные авиакомпании, где зарплаты выше, а условия лучше.
2: Логично.
3: Происходит утечка мозгов и навыков. Те, кто остается тянуть лямку в удаленных регионах, вынуждены работать в условиях жесточайшего уплотнения графиков.
2: И тут появляется проблема усталости.
3: Да, но усталость – это не обязательно, когда пилот засыпает прямо за штурвалом.
2: А как это проявляется?
3: Хроническая усталость бьет по концентрации. Человек работает на автомате. Он может неверно оценить скорость ветра. Или пропустить одну цифру в расчетах того самого топлива.
2: О, вот мы и вернулись к топливу.
3: Да. В отдохнувшем состоянии он бы эту цифру перепроверил 10 раз. А будучи вымотанным, просто пропускает.
2: А как вообще происходит заправка там в тайге? Это же не подъехать на бензоколонку и вставить пистолет в бак.
3: Это отдельная, сложнейшая логистическая операция. Керосин доставляют в бочках на удаленные площадки. Эти бочки нужно правильно хранить.
2: Ну, тайга, грязь, перепады температур.
3: Топливо нужно постоянно проверять на наличие воды, потому что конденсат может убить двигатель.
2: Угу.
3: Заправка – это сверка бумажных накладных с показаниями датчиков.
2: То есть это физически тяжелая работа в грязи и холоде. И если в цепочке логист, техник, заправщик, пилот, кто-то из-за усталости совершает ошибку в бумагах, ну, двигатель остановится в небе?
3: Именно.
2: Но если все так плохо с графиками и нагрузкой, почему не помогают инспекции? Ведь после каждой аварии в стране начинаются массовые проверки десятков компаний. Приходят комиссии, смотрят документы.
3: Ключевое слово тут «смотрят документы». Инспекция всегда направлена на поиск бумажных несоответствий.
2: То есть они не смотрят на реальное положение дел?
3: Инспектор найдет просроченный сертификат или нарушение режима труда на бумаге. Компанию оштрафуют или вообще приостановят полеты.
2: И, по идее, это должно сделать полеты безопаснее.
3: В теории. На практике ни один выписанный штраф не материализует из воздуха нового пилота.
2: Да, логично.
3: Ни одно предписание прокуратуры не запустит станок для производства запчастей. Если закрыть перевозчика, регион просто останется без связи с большой землей.
2: Слушай, а почему пилот не может просто сказать, мол, я устал, машина старая, погода дрянь, я никуда не полечу? У него же есть право на отказ.
3: Это право часто существует только в должностной инструкции.
2: На бумаге.
3: В реальности отмена рейса на севере – это катастрофа, это сорванная смена нефтяников, это застрявшая в поселке избирательная комиссия, это сорванная медицинская операция.
2: Огромная ответственность.
3: Отказ – это скандал и колоссальные убытки. Система выстроена так, что от экипажа негласно требует выполнить задачу любой ценой.
2: Понятно. Зачем вообще цепляться за эти старые Ми-8? Сейчас же эпоха беспилотников.
3: Ну да.
2: Дроны возят посылки, патрулируют леса, снимают кино. Кажется, что решение лежит на поверхности. Давайте просто заменим вертолеты дронами.
3: Слушай, это очень популярный миф, но реальность намного суровее. Дрон физически не способен заменить вертолет в большинстве задач региональной авиации.
2: Почему?
3: Не хватает грузоподъемности. И грузоподъемность тоже. Дрон не сможет забрать из далекого поселка тяжелого пациента.
2: Угу.
3: Там нужны носилки, там нужен врач-реаниматолог, который будет проводить манипуляции прямо в полете. Там нужно тяжелое медицинское оборудование.
2: Дрон такое не потянет.
3: Дрон не вывезет бригаду спасателей с инструментами в эпицентр пожара или наводнения.
2: Плюс дроны зависят от связи.
3: Критически зависят. А в тайге, в горах стабильной связи просто нет. Добавь сюда обледенение, шквалистый ветер, при котором легкий беспилотник просто сдует.
2: Да, согласен.
3: Для сложных, тяжелых задач, где на кону стоят человеческие жизни, альтернативы вертолету на сегодняшний день не существует.
2: И вот тут техническая проблема становится социальной трагедией. Во многих регионах, но на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, отсутствие нормальной авиации буквально убивает эти территории.
3: Да, это страшно.
2: Российская власть выделяет тарифы на социальные рейсы, на санавиацию. Но эти тарифы часто вообще не покрывают реальных затрат авиакомпаний на этот безумно дорогой керосин и детали из серого рынка.
3: И компании просто не выходят на конкурсы.
2: Контракты срываются.
3: Никто не хочет летать себе в убыток.
2: И кто за это платит в итоге? Жители удаленных поселков. Для них это превращается в игру в рулетку с собственной жизнью.
3: 100%.
2: Случился инсульт, тяжелая производственная травма, осложненные роды, счет идет на часы. Если единственный на район вертолет стоит разобранный и ждет деталь, которая едет окольными путями через три границы, помощь просто не придет.
3: Да.
2: Человек умрет, потому что транспортная система сломалась.
3: Да, люди на севере живут в постоянном ожидании кризиса. Они вынуждены закупать лекарства огромными коробками на полгода вперед.
2: Потому что не знает, будет ли рейс.
3: Они боятся отпускать детей на учебу в райцентр, потому что не уверены, что те смогут прилететь обратно на каникулы.
2: Изоляция просто выдавливает людей. Поселок превращается в место, откуда ради выживания хочется уехать навсегда и не возвращаться.
3: Угу.
2: Слушай, а ведь пассажир, который садится в этот Ми-8, он ничего этого не знает.
3: Конечно, не знает.
2: Он сидит в шумном салоне, смотрит в иллюминатор. Он не знает, сколько часов не спал пилот и есть ли штамп на агрегате двигателя. У него нет выбора.
3: Совершенно верно. Отсутствие выбора делает это проблемой не личного риска клиента, а ответственностью всего общества.
2: Пассажир полностью доверяет системе.
3: Пассажир вверяет свою жизнь системе без остатка. Он не может проголосовать рублем за компанию, у которой новые вертолеты, потому что там летает только одна компания.
2: Да, альтернатив нет. Посадка тяжелой машины с отказавшими двигателями на оживленную автомобильную дорогу воспринимается как чудо.
3: Ну, как праздник почти.
2: Чуть ли не как нормальный хороший исход.
3: Ну, все же живы остались.
2: В том-то и дело. Базовые стандарты безопасности сместились до критической отметки.
3: Ага.
2: Общество привыкает к мысли, что выживание в небе – это не результат скучной планомерной работы исправной индустрии.
3: А вопрос везения.
2: Да, невероятного везения и личного героизма экипажа.
3: И если система решает свои кризисы через такие вот посадки на обочине шоссе, грань между удачей и трагедией стирается окончательно.
2: Именно так. На этот раз все выжили. Пилоты нашли дорогу, автомобили успели разъехаться, а вертолет остановился в кювете. Система все чаще держится на опыте пилотов и последнем запасе прочности. В этот раз хватило и того, и другого. В следующий раз может не хватить даже дороги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
5: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
4: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
6: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
4: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и сроки отмены запрета на экспорт нефтепродуктов.
8: Но пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. И это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которые выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки. Да, действительно это так. По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
1: Главные новости дня.
9: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
9: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
11: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
9: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
12: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
9: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
13: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
9: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова об атаках на информационные системы в преддверии выборов.
1: На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 AM. нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
16: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
15: Разведка НАТО над Черным морем. Военкор канал «Архангел» спецназа. О полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
17: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность. А также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: В шаге от смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбекова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
18: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
4: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу. В части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
19: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
4: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
20: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение, но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
4: Сейчас Эмил уже по дороге к границе с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше ВБД. Ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД. Это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК. Известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
15: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор подобный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
17: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
15: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
17: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Старлинка. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Скайнет вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
15: Европа идет в Арктику. Военкор подобный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
17: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
0: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
4: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
6: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
4: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
3: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
4: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
0: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
4: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец признал, что командиры на местах могут докладывать наверх о победах, которых нет.
2: Вы знаете, брехня в докладах командиров, тех, которые на поле боя вверх, уже, к сожалению, становится в определенное время системой. Начинаем вспоминать Купинск. Позорнейший случай. Наверх до самого Кремля доложили, взят. Потом немножко сглаживать начинали, лапшишку вешать на окна. В основном находится Купинск под контролем. А потом сказано, что мы отошли на заранее подготовленную позицию. Вранье есть вранье. Так, было дело, досталось по шапке. Получали и выговоры. Получали даже несоответствие, но, казалось бы, выводы должны были сделаны, да? Вот теперь Рыбарь, который, кстати, я должен вам сказать, что он тоже иногда привирает, его знающие люди не раз подлавливали на вранье, но в данном случае он близок к истине. Вот действительно, ведь уже прозвучало, что Красный Лиман взят. А теперь нам говорят, а там ожесточенные бои. Что вы, туда такой противник бросил такие мощные силы, резервы? И мы там ожесточенно сопротивляемся. Да. Красный Лиман еще не под нашим контролем, но бои идут. Может быть, хоть голос Рыбаря услышит наверху, и в конце концов последуют, в общем-то, такие, знаете, директор страны должен очень громко сказать командованию, чтобы перестали его дурачить. Потому что это позорно. Я думаю, что Владимира Владимировича хватит сил, если еще раз такое произойдет, пошерстить немножко вот этих вот людей, которые авансом докладывают в Кремль, что город или населенный пункт взят. Это позор. Это, конечно, позор.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды? И непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
22: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Загадочные трехпалые мумии, найденные в не менее загадочных пещерах Перу, долгое время считались искусной и примитивной подделкой местных черных копателей и любителей дешевых сенсаций. Однако последние результаты детальных генетических анализов заставили ученых с мировым именем серьезно пересмотреть свое скептическое отношение к этой странной находке. Сегодня мы разберем, что скрывает генетический код загадочных существ и как с ними связана таинственная мумия по имени Мария. В самом центре масштабного научного спора оказались мумифицированные остатки небольших гуманоидов с удлиненными черепами и характерными тремя пальцами на руках и ногах, впервые представленные публике известным исследователем Хайме Маусаном. Особое внимание специалистов привлекло тело взрослого существа, получившего имя Мария, чья анатомия удивительным образом сочетает в себе как узнаваемые человеческие черты, так и абсолютно уникальные биологические особенности. Независимые аккредитованные лаборатории из разных стран провели детальное ДНК-тестирование образцов тканей, показавшее, что часть генетического материала имеет человеческое происхождение, но значительная доля генома совершенно не совпадает ни с одним известным на Земле биологическим видом. Сторонники альтернативных и уфологических теорий сразу же объявили перуанские мумии прямым, неопровержимым доказательством древних генетических экспериментов инопланетян над нашими далекими предками. Известный биолог и антрополог доктор Сергей Иванов выдвигает более сдержанную научную гипотезу о возможном существовании изолированной, тупиковой ветви древних гоминидов, которая эволюционировала в суровом южноамериканском регионе в условиях жесткой высокогорной изоляции. Официальная научная общественность в лице Министерства культуры Перу и авторитетных генетиков продолжает называть эти находки сложной фальсификацией, созданной из костей животных и детей с использованием современных синтетических материалов. Противники версии подделки парируют это результатами компьютерной томографии, которая якобы подтверждает естественное и неразрывное происхождение кровеносной и костной систем этих загадочных мумий. Споры вокруг генетического кода перуанских артефактов продолжаются по сей день, превращаясь в один из самых интригующих научных детективных сюжетов нашего времени. Авторитетные эксперты-анатомы отмечают отсутствие следов хирургических швов, ну или искусственного сшивания костей, что заставляет независимых исследователей

0: защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли. Да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются, они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс! Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вуньо указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вуньо дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вуньо, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вуньо и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Военный блогер Юрий Подоляка о больших проблемах у 20-й армии Российской Федерации, которая продолжает отходить и терять территории.
4: К сожалению, есть продвижение вперед у противника в полосе 20-й армии. Она медленно

0: отступая к реке Жеребец, ведет рейергарные бои в районе Колодезы, там Ивановка. Это мы удерживаем западный берег реки Жеребец, тем не менее противник продолжает давление очень мощно, пытается наступать. Сложная ситуация, как я раньше говорил, что вряд ли мы удержим район Шандраголова. Там наши еще, остатки наших присутствия имеются, но это уже остаточное присутствие в целом. Мы сейчас ведем бои за линию реки Жеребец. Противник упорно пытается сбросить нас в эту реку и даже пытается иногда уже двойками-тройками выходить на восточный берег. Он хочет, очень хочет занять Заречное. Это тыловая база нашей 25-й армии, по сути, которая ведет сражение за Лиман. А очень сложно. Тут, конечно, командование 20-й армии ему чрезвычайно сложно. Я не думаю, что они смогут что-то вернуть. Но дай бог, чтобы они удержали эту линию, и тогда это уже, в принципе, будет успех с учетом всех обстоятельств, которые есть. То есть вот такая здесь ситуация, самая тяжелая, к сожалению. И, кстати, надо к чести нашего Министерства обороны сказать, что они наконец-то впервые, насколько я помню, пусть и в обтекаемой форме, сообщали об какой-то степени отступления 20-й армии, то есть не отход, а занятие более выгодных позиций. Ну, в данном случае это обозначает отход. Ну, как говорится, это уже серьезный информационный прорыв в нашей информационной войне.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
3: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
2: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
3: Алексей Беспрозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор Беспрозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
2: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
3: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medrec.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрек. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
2: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора беспрозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
4: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
5: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
4: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
5: 5 крышек?
4: Да.
5: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
4: Крышки вообще классные.
5: Да?
4: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
6: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
2: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
7: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
8: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
2: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
3: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
2: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков Белой Дюны не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается. Сытый голодному не товарищ. Но, может, Чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
9: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
11: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
10: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
12: Тихо, над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что...
13: Он взорвался!
10: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
14: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2 и 3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
10: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
15: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
10: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
17: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава. И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлберрис и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что «Единая Россия» как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от «Единой России», если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
1: Главные новости дня.
10: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанкский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
18: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
10: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
13: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
10: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
19: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
10: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
20: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
10: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Российский историк Евгений Спицын о том, почему люди последние годы практически не ходят на выборы.
21: Почему у нас люди последние годы, я бы даже сказал десятилетия, практически не ходят на выборы? Или очень скептически относятся к вообще самому этому избирательному процессу, понимая, что реальная власть сосредоточена совсем в других кабинетах, и никакого разделения властей нету на законодательную, исполнительную, судебную власть. Это все туфта, чистой воды обманка. Я в 90-е годы активно участвовал в политике и принимал участие в избирательных кампаниях. И мне настолько обрыгло все это, в том числе вот эта мышиная возня, интриганство, что я уже в 99-м году принял для себя окончательное решение больше никогда не участвовать в политическом процессе. То, что касается современной избирательной системы, она деградирует. И сам избирательный процесс, и вся эта предвыборная агитация – это очень печально.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
22: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
22: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
0: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
4: физкультура.
0: Географию.
4: Как должна проходить красной нитью тему семьи?
0: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
4: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
0: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
22: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
5: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе. Мы знаем искусство, культуру друг друга. Мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги. Мы запрещаем выставки. Мы запрещаем концерты. Мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
22: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
23: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин. Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет-нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков. Но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер. Мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США. У него скоро выборы партийные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет. Проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать. Повяжут ему руку со спиной. Это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента. Там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в фара. Ну, повысилось, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах. От джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Не доживают и 2 недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же, как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
7: Все погибли, кто кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал. 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
6: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно, в свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
7: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже двух недель. Все, сразу же пропадает.
6: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА, вдали от передовой. Однако затем отправляли в штурмовики.
7: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
6: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
11: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
9: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
12: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
9: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
14: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
9: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть, объясняет экономист Сергей Белозеров.
11: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
9: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Говорят военкоры.
15: Режим выживания. Военкор Живов о положении малого и среднего бизнеса в России.
17: По данным исследования Института социологии Российской академии наук, к концу 2025 года о режиме выживания заявили более 40% опрошенных предпринимателей. Для сравнения, в 2024 таких было 28%. Причины вполне понятны. Усилилось налоговое администрирование и цифровой контроль, выросли обязательные платежи, а потребители стали больше экономить и отказываться от необязательных покупок. В результате часть предпринимателей предпочитает закрыться, а не работать в ноль или убыток. При этом официальная статистика не всегда учитывает малый бизнес, поэтому реальный масштаб проблем часто остается незаметным. Формально занятость в малом и среднем предпринимательстве растет. С 2019 года она увеличилась на 36%, до 29,3 миллиона человек. Это почти 40% всех занятых в экономике. Но за этим ростом скрывается другая тенденция. Реальный оборот сектора почти не изменился. Получается, что выручка в расчете на одного работника заметно снизилась. В итоге компании сохраняют рабочие места, но все меньше зарабатывают, не могут развиваться и сильнее зависят от кредитов.
15: НАТО закроет украинское небо. Военкор Поддубный о призыве экс-министра обороны Британии перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
18: Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Лондон рассмотреть возможность уничтожения российских беспилотников и ракет непосредственно в воздушном пространстве Украины. Это логичный следующий шаг. «Ничто не мешает любой стране сбивать приближающиеся ракеты или дронов над Украиной». Конец цитаты. По мнению Уоллеса, такие действия соответствуют международному праву и не являются эскалацией, поскольку цели находятся над Украиной, а не над Россией. Заявление прозвучало после инцидента на польско-украинской границе, когда российский беспилотник ударил по железнодорожному объекту рядом с поездом, в котором находились советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, депутаты Бундестага и европейские дипломаты. Напомню, что в НАТО идея перехвата российских воздушных целей над Украиной обсуждается уже больше года. Украина ее поддерживает. Зеленский не раз предлагал Польше и Румынии совместно сбивать дроны в западных регионах. Если НАТО все-таки изменит доктрину и разрешит перехват целей над Украиной, это станет качественно новым уровнем прямого участия стран Запада в конфликте со всеми вытекающими последствиями ответных действий со стороны России. Уж красные линии мы рисовать умеем.
15: Колоссальные военные расходы. Военкор Живов о проекте рекордного украинского бюджета на 2027 год.
17: Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. В проекте бюджета 4,885 триллиона гривен, около 117,7 миллиарда долларов, или 44% валового внутреннего продукта. Для сравнения, в 2026 году украинский бюджет предусматривает около 2,9 триллиона гривен доходов и 4,77 триллиона расходов. Военные расходы станут главным направлением. Однако даже предусмотренной суммы Украине недостаточно для покрытия заявленных потребностей вооруженных сил Украины. Киев продолжает пересчитывать аппетиты силового блока и одновременно требует от западных партнеров еще как минимум 1 триллион гривен в виде оружия, техники и прочей военной помощи. Исполнение бюджета напрямую зависит от внешних вливаний, а его дефицит оценивается в 37,3 миллиарда долларов. И поверьте, сколько попросят, столько и ворьют.
10: Радио Лента. 15:57 АМ.
16: Главные новости дня.
9: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с 6 нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
19: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию, на его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
9: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
20: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество.

0: Одно только перепрофилирование омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор Поддубный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
3: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
2: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
3: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Старлинка. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Скайнет вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
2: Европа идет в Арктику. Военкор Поддубный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
3: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
6: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно

0: я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому, женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
3: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
2: Да, именно.
3: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
2: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
3: То есть они просто...
2: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
3: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
2: В каком смысле?
3: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок – 10-15 лет.
2: Угу.
3: Пенитенциарная система предполагает долгий путь – годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
2: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
3: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
2: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
3: Это мягко сказано.
2: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
3: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
2: Абсолютно.
3: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
2: Открывает двери колоний.
3: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе, никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
2: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
3: Ага, знакомая фамилия.
2: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
3: И как отреагировали местные?
2: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
3: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
2: Ну почему же?
3: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
2: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
3: Задерживала. И что потом?
2: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия – изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
3: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
2: Угу.
3: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
2: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
3: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
2: Именно так.
3: Механизмы превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
2: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
3: Да, я читала про него.
2: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
3: Ужас.
2: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
3: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
2: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
3: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
2: Да, он не впал в ступор.
3: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
2: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
3: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
2: Угу.
3: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
2: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
3: Да, суды – это отдельная тема.
2: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
3: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
2: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
3: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
2: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
3: Но они все равно снижают.
2: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
3: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
2: Неприкосновенные, по сути.
3: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
2: В результате в глазах государственной машины Заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
3: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
2: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
3: Дом становится самым опасным местом.
2: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
3: Да.
2: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
3: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
2: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
3: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
2: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
3: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
2: Почти никак.
3: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
2: Очень точное замечание.
3: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
2: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
3: Это крайне сомнительный аргумент, и попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
2: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
3: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
2: То есть они замыкаются в себе?
3: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
2: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
3: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
2: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
3: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льготы и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
2: Каждый работает в своем вакууме.
3: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
2: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
3: ага.
2: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
3: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
2: Звучит нереалистично.
3: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
2: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
3: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
2: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
3: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
2: Индульгенция номер два.
3: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
2: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
3: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
2: С каждым разом все хуже?
3: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
2: Он уверен, что ему ничего не будет.
3: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
2: Вопрос открытый.
3: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
2: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное Заксобрание. В нем 59 кандидатов.
5: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах ЗАГС Собрания будут 7 партий вместо 6.
4: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблока» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
5: Алексей Беспрозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И неважно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор Беспрозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
4: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
6: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medreg.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрег. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
4: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора Беспрозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
7: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
8: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
7: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
8: 5 крышек?
7: Да.
8: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
7: Крышки вообще классные.
8: Да?
7: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
9: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
4: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также без прозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
10: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
11: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
4: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
5: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
4: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается – сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратит на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Жительница Крыма поделилась в соцсетях радостью, что в очереди за бензином стояла всего лишь 2 часа, и открыла секрет, как купить А95.
15: Какое прекрасное чувство! Простоять на заправке всего-то 2 часа! И вот я уже подъезжаю к Стелле и вижу 95-й 100, 92-й 99. Я очень надеюсь, что мы сейчас заправимся. Вот! Сейчас я Стеллу вам покажу. А? Видали такое? Ну, пипец! Заезжаем на территорию! Уже почти, почти, совсем близко. 2 машины до меня в продаже, только 2-й и 95-й New Power. Ну, что делать? Ну, все. Мы заправились. 92-й, правда? Но лучше, чем ничего, извините, по 99 рублей. Короче, я так поняла, в следующий раз надо ехать где-то в 3:15 максимум и стоять. И вот тогда, скорее всего, хватит на 5-й. Но довольно счастливо еду кататься.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
16: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
18: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
16: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
19: мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
16: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
20: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
16: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что современная российская инфраструктура, в отличие от советской, построена без учета ведения боевых действий на территории России.
21: Логи собирать, что ли? Эскалация боевых действий привела к тому, что появляются ресурсы, возможности нанесения массовых системных ударов с той стороны. До этого, видимо, считали, что не дойдет. Они же все каждые полгода, три месяца полагают, что фронт рухнет, и все вопросы решатся, и Трамп за них все порешает, или американские переговорщики. Дальше больше будет. Вот, надо понимать, что инфраструктура страны не проектировалась под последнего времени, под боевые действия. Если советская инфраструктура во многом закладывала риски войны, в том числе ядерной, да, строились мосты с огромным запасом предприятия, с различными там системами, довольно это, то вот складские помещения, логистические центры там, извините, Амазонов и других маркетплейсов, они точно не строились под боевые действия, и для них этот опыт оказался очень неожиданным, скажем так, да. Вот, ну, точнее, уже ожидаемым, когда все полетело вокруг. То есть был вопрос времени, когда на самом деле прилетит, и многие почему-то думали, что вот этот вопрос будет откладываться. Нет, вот он случился, и, собственно, мы видели, как быстро это все закончилось, насколько это не защищено.
1: Криминальные новости.
22: В Арзамасе замначальника уголовного розыска и его коллегу обвинили в пытках. В Нижегородской области на подполковника полиции Романа Будникова возбудили дело о превышении полномочий с применением пыток. Об этом говорится на сайте городского суда. В деле также есть второй обвиняемый – оперуполномоченный Артем Куракин. Что именно вменяют сотрудникам полиции, пока неизвестно. На время следствия Будникова и Куракина отправили в СИЗО, а до уголовного преследования замначальника угрозы Скобудников несколько раз выступал с лекциями в разных учреждениях Арзамаса. Рассказывал студентам техникума про профессиональные навыки оперативников. Проводил семинар по противодействию экстремизму. Также объяснял работникам завода, как не стать жертвами мошенников. Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Мытищах. Предварительно она выпала из окна, у нее обнаружили ножевое ранение в области сердца. Все произошло вечером 15 сентября у дома на Ярославском шоссе. На вид погибшей около 18 лет, она была одета в спортивный костюм. Прибывшие медики констатировали смерть. Обстоятельства произошедшего выясняются. Во Владивостоке шестиклассницы подрались в школе, разбираться приехали родители и сами устроили второй раунд. Сначала девочки сцепились прямо в коридоре, били друг друга по голове и телу, а в драку успел влезть и один из мальчиков. Видео разлетелось по школьным чатам, после чего родители вызвали на разбор. Уже в учительской начался второй раунд. Отец мальчика сцепился с батей одной из девочек. В итоге одному из мужчин рассекли голову, а второй написал заявление о побоях. В школе говорят, что конфликт уже уладили, со всеми поговорили и взяли объяснительное. Полиция и прокуратура все равно проводят проверку. Власти задумали построить 7 супертюрем для экономии на содержании заключенных. Российские власти планируют к 2035 году построить 7 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, которые объединят в себе следственные изоляторы и колонии разного режима. Это следует из новой редакции Федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы. Согласно документу, в общей сложности учреждения смогут вместить более 20 тысяч человек. В них будет предусмотрено 5380 мест в СИЗО и 15120 мест в колониях. Такие мультирежимные тюрьмы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской областях, Бурятии, Забайкальском крае, а также в Херсонской области. Первое учреждение должно заработать в Татарстане к 2030 году. Предварительно строительство одного подобного учреждения обойдется в 20 миллиардов рублей. При этом согласно расчетам Минюста, использование мультирежимных объектов позволит снизить расходы на содержание заключенных и подследственных на 25-30%. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
0: Я думаю, что конкуренции на выборы губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретно предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
1: Главные новости дня.
4: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
2: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
4: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
3: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
4: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
6: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
13: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
8: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог, мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релокант их называется, да. Выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то точно рот откроет.
7: Радиолента. Прямая речь.
14: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
22: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам.

0: такие корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
1: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
0: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
2: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
0: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
3: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
0: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть, объясняет экономист Сергей Белозеров.
1: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
0: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
6: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
5: Разведка НАТО над Черным морем, военкор канал «Архангел» спецназа о полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
7: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракета

0: ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
2: Всем привет, это «Разбор дня». Представьте обычную трассу. Машины едут по своим делам, и вдруг прямо над ними появляется огромный Ми-8. У вертолета молчат оба двигателя, пилоты пытаются посадить его между автомобилями, после чего машина сваливается в кювет. По предварительной версии, на борту просто закончилось топливо. Сегодня разберемся, как пассажирский рейс оказался в нескольких километрах от аэродрома с пустыми баками, и почему эта история говорит о состоянии всей региональной авиации.
3: Если разбирать саму физику этого происшествия, становится ясно, на каком тонком волоске вообще все висело. Вертолет с пассажирами, но там журналисты были, члены избиркома, он просто падает с неба на асфальт, без тяги.
2: Абсолютно. И тут надо остановиться на механике. Вот на Ми-8 стоят два двигателя. И это сделано не для того, чтобы там ставить рекорды скорости или, скажем, возить больше груза.
3: Да, это резерв.
2: Именно. Два двигателя — это базовая гарантия выживания. Если в воздухе отказывает один, второй позволяет экипажу продолжить полет, ну или хотя бы спокойно найти место для посадки. Остановка сразу двух силовых установок — это не просто нештатная ситуация, это катастрофа в развитии.
3: Угу. Машина мгновенно лишается источника подъемной силы. Винт больше не тянет вертолет вверх.
2: Вот тут нужно объяснить, что происходит дальше. Пилоты переводят вертолет в режим авторотации.
3: Ага.
2: По сути, это управляемое падение. Двигатели молчат, но несущий винт продолжает вращаться. Знаешь, это похоже на то, как падает кленовое семечко.
3: Да, наглядно.
2: Воздух бьет снизу вверх, раскручивает лопасти, и это дает хоть какую-то подъемную силу. Но это дает экипажу буквально секунды. Вертолет падает как камень, и за эти секунды нужно выбрать площадку.
3: Слушай, и найти такую площадку на Сахалине – это вытащить счастливый билет.
2: 100%.
3: Вокруг тайга, болото, сопки. То, что под ними оказалась автомобильная трасса, ну, это спасло всем жизнь.
2: Но посадка на трассу – это тоже, знаешь, безумие. Лопасти Ми-8 образуют диск диаметром больше 20 метров.
3: Ага, это огромная площадь.
2: Это шире любой стандартной дороги. А по краям столбы, провода, дорожные знаки, и по самой трассе едут обычные автомобили. Одно касание лопастью столба на такой скорости, и машина разлетится на куски.
3: Вот именно поэтому предварительная версия про нехватку топлива вызывает, ну, огромные сомнения.
2: Думаешь?
3: Конечно. Сводить все исключительно к банальной ошибке пилотов значит совершенно не понимать, как работает авиация.
2: А почему? Разве нельзя просто забыть заправиться?
3: Авиационный керосин не льют в бак на глазок, пока из горловины не польется. Это строжайший математический расчет перед каждым вылетом. Учитывается масса параметров, маршрут, скорость встречного ветра, масса самой машины. Поэтому экипаж каждый раз балансирует на грани. И этот баланс рассчитывается еще на земле, до запуска винтов.
2: Понятно. То есть, если топливо действительно закончилось, ошибка произошла не в воздухе, а еще на этапе планирования на земле.
3: Скорее всего, да.
2: Но даже если математика была идеальной, этот керосин заливают в машину, которая была проектирована, но еще в Советском Союзе? Стоит поговорить про сам Ми-8.
3: Да, тема важная.
2: Пассажир поднимается на борт, видит свежую краску, чистые кресла, но он не видит журналов технического обслуживания. А статистика говорит, что средний возраст этих машин в тяжелом сегменте приближается к 40 годам.
3: Это правда.
2: Это значит, что техника зачастую старше тех людей, которые сидят в салоне. Это же, ну, летающий антиквариат.
3: Слушай, ну тут я поспорю.
2: Да?
3: Возраст сам по себе – это не приговор для вертолета. Металл может летать десятилетиями, если за ним правильно ухаживать.
2: То есть дело не в годе выпуска?
3: Проблема вообще не в годе выпуска. Настоящая проблема в стоимости поддержания этой машины в воздухе.
2: Имеешь в виду ремонт?
3: Да. Стоимость капитального ремонта двигателей и ключевых узлов за последние годы взлетела в несколько раз. И вот тут начинается суровая экономика. Для небольшого регионального перевозчика оплатить капиталку двух двигателей – это, ну, отдать колоссальную часть своей годовой выручки.
2: Подожди, то есть региональная авиакомпания буквально стоит перед выбором починить один двигатель или платить зарплату всему персоналу целый год? Это уже не бизнес-модель, это какая-то игра на выживание?
3: Именно так это и работает сейчас. А купить новые машины они не могут.
2: Почему не могут?
3: Заводы выпускают новые вертолеты десятками в год, а старый парк, который требует замены, это сотни бортов.
2: Угу, дефицит.
3: Плюс новый вертолет стоит баснословных денег. Без огромных государственных субсидий маленькая компания его не потянет. Ему нужна другая ремонтная база, дорогие страховки.
2: И что делает компания, чтобы выжить?
3: Начинает резать косты. Экономить на всем, на чем можно экономить в рамках закона.
2: Например?
3: Сокращают штат техников, отказываются от запасных бортов. Если раньше один вертолет стоял в резерве на случай поломки основного, теперь резерва просто нет.
2: Получается, безопасность полетов размывается не каким-то одним преступным приказом руководства, а сотнями мелких, абсолютно легальных компромиссов.
3: Да-да.
2: Там сократили смену, тут перенесли необязательное обслуживание.
3: Совершенно верно. Каждый такой шаг по отдельности выглядит безобидно. Но в сумме эти компромиссы съедают тот самый запас прочности. Технический, финансовый.
2: Угу.
3: И в критический момент экипажу может не хватить запаса высоты или топлива, потому что система уже была истощена.
2: Хорошо, но почему ремонт вдруг стал таким дорогим? Если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно влияние разорванных логистических цепочек и международных санкций.
3: Конечно.
2: Ми-8 всегда казался полностью локализованной машиной. Но на деле за десятилетия его эксплуатации вся ремонтная база оказалась разбросана по странам бывшего Советского Союза.
3: И теперь эти привычные цепочки разрушены. Запчасти идут сложными путями через третьи, а то и четвертые страны.
2: Логистика становится золотой.
3: Абсолютно.
2: И как это выглядит на практике?
3: А на практике это выглядит так: агрегат приходится ждать месяцами.
2: Месяцами?
3: Да. Вертолет стоит на земле, не приносит денег, а запчасти нет. Из-за сложности с проверкой подлинности расцветает серый рынок восстановленных деталей.
2: То есть механик где-то на Сахалине открывает картонную коробку с деталью, а на ней нет заводских штампов.
3: У деталей нет проверяемой истории. Она выглядит как новая, но кто ее восстанавливал?
2: В каком гараже, да?
3: Вот именно. Выдержит ли она нагрузки при той же авторотации? Механик вынужден ставить ее на борт, потому что летать нужно, а официальные детали просто нет.
2: Ситуация.
3: И на фоне всего этого работает еще один мощный фактор – приоритеты самих заводов.
2: Заводы заняты военными заказами.
3: Конечно. Оборонный сектор забирает все. Лучших инженеров, металл, производственные мощности, заводские смены.
2: А гражданские региональные перевозчики автоматически отправляются в самый конец очереди.
3: Да. Заводу экономически выгоднее и стабильнее обслуживать крупные государственные контракты, чем возиться со штучными заказами маленьких авиакомпаний из глубинки.
2: Знаешь, получается, что санкции и разрыв цепочек не глушат двигатель прямо в воздухе.
3: Угу.
2: Они работают как хроническая болезнь, которая медленно подточает весь организм гражданской авиации.
3: Это эффект накопленного износа. Катастрофа не случается на следующий день после введения ограничений. Происходит другое. Из-за нехватки агрегатов часть парка встает к забору. Оставшиеся вертолеты начинают летать в два раза чаще, чтобы закрывать все контракты.
2: То есть нагрузка на них растет.
3: И они быстрее вырабатывают свой ресурс. Быстрее ломаются и снова требуют ремонта, которого не дождаться. Дефицит начинает кормить сам себя.
2: Техника изнашивается, это понятно. Но ведь за штурвалом сидят люди.
3: О, да.
2: Перейдем к человеческому фактору. Железо можно заменить. А где взять пилотов? В региональной авиации сейчас жесточайший кадровый голод.
3: Это огромная проблема.
2: Управлять вертолетом над тайгой, в горах, при диком ветре – это не то же самое, что лететь на Боинге на автопилоте. На подготовку такого командира уходят годы.
3: И как только пилот набирается опыта, он уходит в крупные магистральные авиакомпании, где зарплаты выше, а условия лучше.
4: Логично.
3: Происходит утечка мозгов и навыков. Те, кто остается тянуть лямку в удаленных регионах, вынуждены работать в условиях жесточайшего уплотнения графиков.
4: И тут появляется проблема усталости.
3: Да, но усталость – это не обязательно, когда пилот засыпает прямо за штурвалом.
4: А как это проявляется?
3: Хроническая усталость бьет по концентрации. Человек работает на автомате. Он может неверно оценить скорость ветра. Или пропустить одну цифру в расчетах того самого топлива.
4: О, вот мы и вернулись к топливу.
3: Да. В отдохнувшем состоянии он бы эту цифру перепроверил 10 раз. А будучи вымотанным, просто пропускает.
4: А как вообще происходит заправка там в тайге? Это же не подъехать на бензоколонку и вставить пистолет в бак.
3: Это отдельная, сложнейшая логистическая операция. Керосин доставляют в бочках на удаленные площадки. Эти бочки нужно правильно хранить.
4: Ну, тайга, грязь, перепады температур.
3: Топливо нужно постоянно проверять на наличие воды, потому что конденсат может убить двигатель.
4: Угу.
3: Заправка – это сверка бумажных накладных с показаниями датчиков.
4: То есть это физически тяжелая работа в грязи и холоде. И если в цепочке логист, техник, заправщик, пилот, кто-то из-за усталости совершает ошибку в бумагах, ну, двигатель остановится в небе?
3: Именно.
4: Но если все так плохо с графиками и нагрузкой, почему не помогают инспекции? Ведь после каждой аварии в стране начинаются массовые проверки десятков компаний. Приходят комиссии, смотрят документы.
3: Ключевое слово тут «смотрят документы». Инспекция всегда направлена на поиск бумажных несоответствий.
4: То есть они не смотрят на реальное положение дел?
3: Инспектор найдет просроченный сертификат или нарушение режима труда на бумаге. Компанию оштрафуют или вообще приостановят полеты.
4: И по идее это должно сделать полеты безопаснее.
3: В теории. На практике ни один выписанный штраф не материализует из воздуха нового пилота.
4: Да, логично.
3: Ни одно предписание прокуратуры не запустит станок для производства запчастей. Если закрыть перевозчика, регион просто останется без связи с большой землей.
4: Слушай, а почему пилот не может просто сказать, мол, я устал, машина старая, погода дрянь, я никуда не полечу? У него же есть право на отказ.
3: Это право часто существует только в должностной инструкции.
4: На бумаге.
3: В реальности отмена рейса на севере – это катастрофа, это сорванная смена нефтяников, это застрявшая в поселке избирательная комиссия, это сорванная медицинская операция.
4: Огромная ответственность.
3: Отказ – это скандал и колоссальные убытки. Система выстроена так, что от экипажа негласно требует выполнить задачу любой ценой.
4: Понятно. Зачем вообще цепляться за эти старые Ми-8? Сейчас же эпоха беспилотников.
3: Ну да.
4: Дроны возят посылки, патрулируют леса, снимают кино. Кажется, что решение лежит на поверхности. Давайте просто заменим вертолеты дронами.
3: Слушай, это очень популярный миф, но реальность намного суровее. Дрон физически не способен заменить вертолет в большинстве задач региональной авиации.
4: Почему?
3: Не хватает грузоподъемности. И грузоподъемность тоже. Дрон не сможет забрать из далекого поселка тяжелого пациента.
4: Угу.
3: Там нужны носилки, там нужен врач-реаниматолог, который будет проводить манипуляции прямо в полете. Там нужно тяжелое медицинское оборудование.
4: Дрон такое не потянет.
3: Дрон не вывезет бригаду спасателей с инструментами в эпицентр пожара или наводнения.
4: Плюс дроны зависят от связи.
3: Критически зависят. А в тайге, в горах стабильной связи просто нет. Добавь сюда обледенение, шквалистый ветер, при котором легкий беспилотник просто сдует.
4: Да, согласен.
3: Для сложных, тяжелых задач, где на кону стоят человеческие жизни, альтернативы вертолету на сегодняшний день не существует.
4: И вот тут техническая проблема становится социальной трагедией. Во многих регионах, но на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, отсутствие нормальной авиации буквально убивает эти территории.
3: Да, это страшно.
4: Российская власть выделяет тарифы на социальные рейсы, на санавиацию. Но эти тарифы часто вообще не покрывают реальных затрат авиакомпаний на этот безумно дорогой керосин и детали из серого рынка.
3: И компании просто не выходят на конкурсы.
4: Контракты срываются.
3: Никто не хочет летать себе в убыток.
4: И кто за это платит в итоге? Жители удаленных поселков. Для них это превращается в игру в рулетку с собственной жизнью.
3: 100%.
4: Случился инсульт, тяжелая производственная травма, осложненные роды, счет идет на часы. Если единственный на район вертолет стоит разобранный и ждет деталь, которая едет окольными путями через три границы, помощь просто не придет.
3: Да.
4: Человек умрет, потому что транспортная система сломалась.
3: Да, люди на севере живут в постоянном ожидании кризиса. Они вынуждены закупать лекарства огромными коробками на полгода вперед.
4: Потому что не знают, будет ли рейс.
3: Они боятся отпускать детей на учебу в райцентр, потому что не уверены, что те смогут прилететь обратно на каникулы.
4: Изоляция просто выдавливает людей. Поселок превращается в место, откуда ради выживания хочется уехать навсегда и не возвращаться.
3: Угу.
4: Слушай, а ведь пассажир, который садится в этот Ми-8, он ничего этого не знает.
3: Конечно, не знает.
4: Он сидит в шумном салоне, смотрит в иллюминатор. Он не знает, сколько часов не спал пилот и есть ли штамп на агрегате двигателя. У него нет выбора.
3: Совершенно верно. Отсутствие выбора делает это проблема не личного риска клиента, а ответственностью всего общества.
4: Пассажир полностью доверяет системе.
3: Пассажир вверяет свою жизнь системе без остатка. Он не может проголосовать рублем за компанию, у которой новые вертолеты, потому что там летает только одна компания.
4: Да, альтернатив нет. Посадка тяжелой машины с отказавшими двигателями на оживленную автомобильную дорогу воспринимается как чудо.
3: Ну, как праздник почти.
4: Чуть ли не как нормальный хороший исход.
3: Но все же живы остались.
4: В том-то и дело. Базовые стандарты безопасности сместились до критической отметки.
3: Ага.
4: Общество привыкает к мысли, что выживание в небе – это не результат скучной планомерной работы исправной индустрии.
3: А вопрос везения.
4: Да. Невероятного везения и личного героизма экипажа.
3: И если система решает свои кризисы через такие вот посадки на обочине шоссе, грань между удачей и трагедией стирается окончательно.
4: Именно так. На этот раз все выжили. Пилоты нашли дорогу, автомобили успели разъехаться, а вертолет остановился в кювете. Система все чаще держится на опыте пилотов и последнем запасе прочности. В этот раз хватило и того, и другого. В следующий раз может не хватить даже дороги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензиновый армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
6: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
7: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и сроки отмены запрета на экспорт нефтепродуктов.
9: Но пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалация в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. И это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которые выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно это так. По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество сможет быть направлено на мировые рынки.
1: Главные новости дня.
10: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
10: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
12: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
10: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
13: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
10: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
14: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
10: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова об атаках на информационные системы в преддверии выборов.
15: Да и даже мы фиксируем случаи примерно в среду получения избирательной комиссии. Но и в этих условиях для Центральной избирательной комиссии исключительно важно обеспечить бесперебойное функционирование всех наших дорогих коллег информационных ресурсов и сервисов, которые функционируют в рамках избирательного процесса. Именно сегодня на этом мы делаем акцент, потому что то, что касается целого обеспечения системы безопасности, резервных помещений, источники питания и так далее, мы не раз обсуждали, здесь у нас есть 100% готовность. А вот что касается нашей информационной ресурсы, сервисы, которые функционируют, избирательные проценты, среди которых это ресурсы, обеспечивающие проведение дистанционного электронного голосования, интернет-портала государственной автоматизированной системы выборов, единого портала государственных и муниципальных услуг. Очень много мы сейчас через этот портал.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
17: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
16: Разведка НАТО над Черным морем, военкор канал «Архангел» спецназа, о полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
18: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: В шаге от смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбекова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
19: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
5: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу. В части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
20: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
5: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ возбуждения уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
0: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение, но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
5: Сейчас Эмил уже по дороге к границе с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
3: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор Поддубный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
22: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
3: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
22: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Starlink. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Skynet вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
3: Европа идет в Арктику. Военкор Поддубный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
22: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
20: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
5: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
6: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
5: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
7: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
5: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
20: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
5: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец признал, что командиры на местах могут докладывать наверх о победах, которых нет.
9: Вы знаете, брехня в докладах командиров тех, которые на поле боя вверх, уже, к сожалению, становится в определенное время системой. Начинаем вспоминать Купинск. Позорный же случай. Наверх до самого Кремля доложили, взят. Потом немножко сглаживать начинали, лапшишку вешать на окна. В основном находится Купинск под контролем. А потом сказано, что мы отошли на заранее подготовленную позицию. Вранье есть вранье. Так, было дело, досталось по шапке. Получали и выговоры, получали даже несоответствие, но, казалось бы, выводы должны были сделаны, да? Вот теперь Рыбарь, который, кстати, я должен вам сказать, что он тоже иногда привирает, его знающие люди не раз подлавливали на вранье, но в данном случае он близок к истине. Вот действительно, ведь уже прозвучало, что красный лимон взят. А теперь нам говорят, а там ожесточенные бои. Что вы, туда такой противник бросил такие мощные силы, резервы, и мы там ожесточенно сопротивляемся. Да. Красный лиман еще не под нашим контролем, но бои идут. Может быть, хоть голос рыбаря услышит наверху, и в конце концов последует, в общем-то, такие, знаете, директор страны должен очень громко сказать командованию, чтобы перестали его дурачить. Потому что это позорно. Я думаю, что Владимира Владимировича хватит сил, если еще раз такое произойдет, пошерстить немножко вот этих вот людей, которые авансом докладывают в Кремль, что город или населенный пункт взят. Это позор. Это, конечно, позор.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Загадочные трехпалые мумии, найденные в не менее загадочных пещерах Перу, долгое время считались искусной и примитивной подделкой местных черных копателей и любителей дешевых сенсаций. Однако последние результаты детальных генетических анализов заставили ученых с мировым именем серьезно пересмотреть свое скептическое отношение к этой странной находке. Сегодня мы разберем, что скрывает генетический код загадочных существ и как с ними связана таинственная мумия по имени Мария. В самом центре масштабного научного спора оказались мумифицированные остатки небольших гуманоидов с удлиненными черепами и характерными тремя пальцами на руках и ногах, впервые представленные публике известным исследователем Хайме Маусаном. Особое внимание специалистов привлекло тело взрослого существа, получившего имя Мария, чья анатомия удивительным образом сочетает в себе как узнаваемые человеческие черты, так и абсолютно уникальные биологические особенности. Независимые аккредитованные лаборатории из разных стран провели детальное ДНК-тестирование образцов тканей, показавшее, что часть генетического материала имеет человеческое происхождение, но значительная доля генома совершенно не совпадает ни с одним известным на Земле биологическим видом. Сторонники альтернативных и уфологических теорий сразу же объявили перуанские мумии прямым, неопровержимым доказательством древних генетических экспериментов инопланетян над нашими далекими предками. Известный биолог и антрополог доктор Сергей Иванов выдвигает более сдержанную научную гипотезу о возможном существовании изолированной, тупиковой ветви древних гоминидов, которая эволюционировала в суровом южноамериканском регионе в условиях жесткой высокогорной изоляции. Официальная научная общественность в лице Министерства культуры Перу и авторитетных генетиков продолжает называть эти находки сложной фальсификацией, созданной из костей животных и детей с использованием современных синтетических материалов. Противники версии подделки парируют это результатами компьютерной томографии, которая якобы подтверждает естественное и неразрывное происхождение кровеносной и костной систем этих загадочных мумий. Споры вокруг генетического кода перуанских артефактов продолжаются по сей день, превращаясь в один из самых интригующих научных детективных сюжетов нашего времени. Авторитетные эксперты-анатомы отмечают отсутствие следов хирургических швов, ну или искусственного сшивания костей, что заставляет независимых исследователей требовать проведения дополнительных масштабных экспертиз в ведущих мировых лабораториях Европы и США. На фоне новых независимых проверок интерес к этим находкам только возрастает, привлекая внимание не только уфологов, но и ведущих специалистов по древней истории южноамериканского континента. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои...

0: значат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли, да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс! Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вуньо указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вуньо дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вуньо, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вуньо и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции. Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Военный блогер Юрий Подоляка о больших проблемах у 20-й армии Российской Федерации, которая продолжает отходить и терять территории.
3: К сожалению, есть продвижение вперед у противника в полосе 20-й армии. Она, медленно отступая к реке Жеребец, ведет рейергардные бои в районе Колодезы, там Ивановка. Это мы удерживаем западный берег реки Жеребец. Тем не менее, противник продолжает давление очень мощно. Пытается наступать. Сложная ситуация, как я раньше говорил, что вряд ли мы удержим район Шандраголова. Там наши еще, остатки наших присутствия имеются, но это уже остаточное присутствие. В целом мы

0: сейчас ведем бои за линию реки Жеребец. Противник упорно пытается сбросить нас в эту реку и даже пытается иногда же двойками-тройками выходить на восточный берег. Он хочет, очень хочет занять Заречное. Это тыловая база нашей 25-й армии, по сути, которая ведет сражение за Лиман. А очень сложно. Тут, конечно, командование 20-й армии ему очень, чрезвычайно сложно. Я не думаю, что они смогут что-то вернуть, но дай бог, чтобы они удержали эту линию, и тогда это уже, в принципе, будет успех с учетом всех обстоятельств, которые есть. То есть вот такая здесь ситуация, самая тяжелая, к сожалению. И, кстати, надо к чести нашего Министерства обороны сказать, что они наконец-то впервые, насколько я помню, хоть и в обтекаемой форме, сообщали об какой-то степени отступления 20-й армии, то есть отход на, не отход, а занятие более выгодных позиций, ну, в данном случае это обозначает отход. Ну, как говорится, это уже серьезный информационный прорыв в нашей информационной войне.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти миллион рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за три дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
3: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
2: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
3: Алексей Беспрозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор Беспрозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
2: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
3: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medreg.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрег. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
2: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора Беспрозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
4: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
5: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
4: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
5: 5 крышек?
4: Да.
5: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
4: Крышки вообще классные.
5: Да?
4: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
6: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
2: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
7: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
8: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
2: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
3: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
2: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков Белой Дюны не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается – сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы, точнее одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
11: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
10: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
12: Тихо-тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
13: Он взорвался.
10: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
13: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
10: В последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
14: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
10: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
16: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава. И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлберрис и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что «Единая Россия» как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от «Единой России», если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
1: Главные новости дня.
10: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хотанский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
17: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
10: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
18: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
10: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
19: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
10: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
20: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
10: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Российский историк Евгений Спицын о том, почему люди последние годы практически не ходят на выборы.
21: Почему у нас люди последние годы, я бы даже сказал десятилетия, практически не ходят на выборы? Или очень скептически относятся к вообще самому этому избирательному процессу, понимая, что реальная власть сосредоточена совсем в других кабинетах, и никакого разделения властей нету на законодательную, исполнительную, судебную власть. Это все туфта, чистой воды обманка. Я в 90-е годы активно участвовал в политике и принимал участие в избирательных кампаниях. И мне настолько обрыдло все это, в том числе вот эта мышиная возня, интриганство, что я уже в 99-м году принял для себя окончательное решение больше никогда не участвовать в политическом процессе. То, что касается современной избирательной системы, она деградирует. И сам избирательный процесс, и вся эта предвыборная агитация – это очень печально.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
22: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
22: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
0: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
4: физкультура. Географию. Как должна проходить красной нитью тему семьи?
0: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, так, там и так далее.
4: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
0: Ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот. Команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
22: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
5: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги. Мы запрещаем выставки. Мы запрещаем концерты. Мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
22: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
23: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин. Путин, вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет-нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков. Но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии. Да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер. Мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США. У него скоро выборы партийные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет. Проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать. Повяжут ему руку со спиной. Это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента. Там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилось, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2. Я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это. Ну, потому что это не бензин, да? Вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Не доживают и 2 недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же, как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
7: Все погибли, кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал. 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
6: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
7: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает до даже двух недель. Все, сразу же пропадает.
6: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА вдали от передовой. Однако затем отправляли в штурмовики.
7: Так и на говорят тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
6: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
11: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
9: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
12: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
9: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
13: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
9: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
11: проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
9: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Говорят военкоры.
16: Режим выживания. Военкор Живов о положении малого и среднего бизнеса в России.
17: По данным исследования Института социологии Российской академии наук, к концу 2025 года о режиме выживания заявили более 40% опрошенных предпринимателей. Для сравнения, в 2024 таких было 28%. Причины вполне понятны. Усилилось налоговое администрирование и цифровой контроль, выросли обязательные платежи, а потребители стали больше экономить и отказываться от необязательных покупок. В результате часть предпринимателей предпочитает закрыться, а не работать в ноль или убыток. При этом официальная статистика не всегда учитывает малый бизнес, поэтому реальный масштаб проблем часто остается незаметным. Формально занятость в малом и среднем предпринимательстве растет. С 2019 года она увеличилась на 36%, до 29,3 миллиона человек. Это почти 40% всех занятых в экономике. Но за этим ростом скрывается другая тенденция. Реальный оборот сектора почти не изменился. Получается, что выручка в расчете на одного работника заметно снизилась. В итоге компании сохраняют рабочие места, но все меньше зарабатывают. Не могут развиваться и сильнее зависят от кредитов.
16: НАТО закроет украинское небо. Военкор Поддубный о призыве экс-министра обороны Британии перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
18: Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Лондон рассмотреть возможность уничтожения российских беспилотников и ракет непосредственно в воздушном пространстве Украины. Это логичный следующий шаг. Ничто не мешает любой стране сбивать приближающиеся ракеты или дронов над Украиной. Конец цитаты. По мнению Уоллеса, такие действия соответствуют международному праву и не являются эскалацией, поскольку цели находятся над Украиной, а не над Россией. Заявление прозвучало после инцидента на польско-украинской границе, когда российский беспилотник ударил по железнодорожному объекту рядом с поездом, в котором находились советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, депутаты Бундестага и европейские дипломаты. Напомню, что в НАТО идея перехвата российских воздушных целей над Украиной обсуждается уже больше года. Украина ее поддерживает. Зеленский не раз предлагал Польше и Румынии совместно сбивать дроны в западных регионах. Если НАТО все-таки изменит доктрину и разрешит перехват целей над Украиной, это станет качественно новым уровнем прямого участия стран Запада в конфликте, со всеми вытекающими последствиями ответных действий со стороны России. Уж красные линии мы рисовать умеем.
16: Колоссальные военные расходы. Военкор Живов о проекте рекордного украинского бюджета на 2027 год.
17: Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. В проекте бюджета 4,885 триллиона гривен, около 117,7 миллиарда долларов, или 44% валового внутреннего продукта. Для сравнения, в 2026 году украинский бюджет предусматривает около 2,9 триллиона гривен доходов и 4,77 триллиона расходов. Военные расходы станут главным направлением. Однако даже предусмотренной суммы Украине недостаточно для покрытия заявленных потребностей вооруженных сил Украины. Киев продолжает пересчитывать аппетиты силового блока и одновременно требует от западных партнеров еще как минимум 1 триллион гривен в виде оружия, техники и прочей военной помощи. Исполнение бюджета напрямую зависит от внешних вливаний, а его дефицит оценивается в 37,3 миллиарда долларов. И поверьте, сколько попросят, столько и ворьют.
14: Радио Лента. 1557 АМ.
19: Главные новости дня.
9: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра с шестью нулями. Почти 1 000 000 раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. Военно-медицинская академия имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
4: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на 1 000 000 госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
9: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5 000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
10: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
9: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош

0: Интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор Поддубный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
3: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок — укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
2: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
3: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Старлинка. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Скайнет вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
2: Европа идет в Арктику. Военкор Поддубный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
3: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
6: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18,

0: Я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
3: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
2: Да, именно.
3: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
2: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
3: То есть они просто...
2: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
3: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
2: В каком смысле?
3: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
2: Угу.
3: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
2: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
3: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
2: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
3: Это мягко сказано.
2: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
3: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
2: Абсолютно.
3: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
2: Открывает двери колоний.
3: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
2: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
3: Ага, знакомая фамилия.
2: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
3: И как отреагировали местные?
2: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
3: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
2: Ну почему же?
3: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
2: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
3: Задерживала. И что потом?
2: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия – изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
3: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полицией.
2: Угу.
3: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местные участковые или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
2: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
3: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
2: Именно так.
3: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
2: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
3: Да, я читала про него.
2: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
3: Ужас.
2: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
3: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
2: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
3: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
2: Да, он не впал в ступор.
3: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
2: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
3: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
2: Угу.
3: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
2: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
3: Да, суды – это отдельная тема.
2: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
3: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
2: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
3: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
2: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
3: Но они все равно снижают.
2: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
3: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
2: Неприкосновенные, по сути.
3: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
2: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
3: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
2: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены. Матери-сожительницы.
3: Дом становится самым опасным местом.
2: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
3: Да,
2: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
3: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
2: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
5: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
4: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
5: Алексей Беспрозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор Беспрозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
4: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
6: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medreg.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрег. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
4: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора Беспрозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
7: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
8: Мадам, что за приятности?
9: Перчатки. А что там еще, ручка?
7: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
9: 5 крышек?
7: Да.
9: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
7: Крышки вообще классные.
9: Да?
7: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
10: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
4: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
11: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
12: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
4: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
13: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
4: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается: сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы, точнее одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом.
14: Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Жительница Крыма поделилась в соцсетях радостью, что в очереди за бензином стояло всего лишь 2 часа, и открыла секрет, как купить А95.
17: Какое прекрасное чувство! Простоять на заправке всего-то 2 часа! И вот я уже подъезжаю к Стелле и вижу 95-й 100, 92-й 99. Я очень надеюсь, что мы сейчас заправимся. Вот! Сейчас я Стеллу вам покажу. А? Видали такое? Ну, пипец! Заезжаем на территорию! Уже почти, почти, совсем близко. Две машины до меня в продаже, только второй и 95-й New Power. Ну, что делать? Ну, все! Мы заправились! 92-й, правда? Лучше, чем ничего, извините, по 99 рублей. Короче, я так поняла, в следующий раз надо ехать где-то в 3:30 максимум и стоять. И вот тогда, скорее всего, хватит на 5. Но я все равно довольно счастлива и еду кататься.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
19: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
18: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
20: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
18: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
21: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
18: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне, и все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
22: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
18: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что современная российская инфраструктура, в отличие от советской, построена без учета ведения боевых действий на территории России.
23: Логи собирать, что ли? Эскалация боевых действий привела к тому, что появляются ресурсы, возможности нанесения массовых системных ударов с той стороны. До этого, видимо, считали, что не дойдет. Они же все каждые полгода, 3 месяца полагают, что фронт рухнет, и все вопросы решатся, и Трамп за них все порешает, или американские переговорщики. Дальше больше будет. Вот, надо понимать, что инфраструктура страны не проектировалась под последнего времени, под боевые действия. Если советская инфраструктура во многом закладывала риски войны, в том числе ядерной, да, строились мосты с огромным запасом предприятия с различными там системами, довольно это, то вот складские помещения, логистические центры там, извините, Амазонов и других маркетплейсов, они точно не строились под боевые действия, и для них этот опыт оказался очень неожиданным, скажем так, да. Вот, ну, точнее, уже ожидаемым, когда все полетело вокруг. То есть был вопрос времени, когда на самом деле прилетит, и многие почему-то думали, что вот этот вопрос будет откладываться. Нет, вот он случился, и, собственно, мы видели, как быстро это все закончилось, насколько это не защищено.
1: Криминальные новости.
0: В Арзамасе замначальника уголовного розыска и его коллегу обвинили в пытках. В Нижегородской области на подполковника полиции Романа Будникова возбудили дело о превышении полномочий с применением пыток. Об этом говорится на сайте городского суда. В деле также есть второй обвиняемый – оперуполномоченный Артем Куракин. Что именно вменяют сотрудникам полиции, пока неизвестно. На время следствия Будникова и Куракина отправили в СИЗО, а до уголовного преследования замначальника угрозы Скобудников несколько раз выступал с лекциями в разных учреждениях Арзамаса. Рассказывал студентам техникума про профессиональные навыки оперативников. Проводил семинар по противодействию экстремизму. Также объяснял работникам завода, как не стать жертвами мошенников. Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Мытищах. Предварительно она выпала из окна, у нее обнаружили ножевое ранение в области сердца. Все произошло вечером 15 сентября у дома на Ярославском шоссе. На вид погибшей около 18 лет, она была одета в спортивный костюм. Прибывшие медики констатировали смерть. Обстоятельства произошедшего выясняются. Во Владивостоке шестиклассницы подрались в школе, разбираться приехали родители и сами устроили второй раунд. Сначала девочки сцепились прямо в коридоре, били друг друга по голове и телу, а в драку успел влезть и один из мальчиков. Видео разлетелось по школьным чатам, после чего родители вызвали на разбор. Уже в учительской начался второй раунд. Отец мальчика сцепился с батей одной из девочек. В итоге одному из мужчин рассекли голову, а второй написал заявление о побоях. В школе говорят, что конфликт уже уладили, со всеми поговорили и взяли объяснительное. Полиция и прокуратура все равно проводят проверку. Власти задумали построить 7 супертюрем для экономии на содержании заключенных. Российские власти планируют к 2035 году построить 7 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, которые объединят в себе следственные изоляторы и колонии разного режима. Это следует из новой редакции Федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы. Согласно документу, в общей сложности учреждения смогут вместить более 20 тысяч человек. В них будет предусмотрено 5380 мест в СИЗО и 15120 мест в колониях. Такие мультирежимные тюрьмы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской областях, Бурятии, Забайкальском крае, а также в Херсонской области. Первое учреждение должно заработать в Татарстане к 2030 году. Предварительно строительство одного подобного учреждения обойдется в 20 миллиардов рублей. При этом согласно расчетам Минюста, использование мультирежимных объектов позволит снизить расходы на содержание заключенных и подследственных на 25-30%. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
16: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
3: Я думаю, что конкуренции на выборах губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ Ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
1: Главные новости дня.
4: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
5: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
4: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
6: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
4: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
8: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по Конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
7: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
9: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из, так, там, из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницах с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, как бы у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, чтобы, ну не знаю, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релоканты их называются, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то точно рот откроет.
10: Радиолента. Прямая речь.
16: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
11: Кстати, информация к размышлению, да подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
10: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
24: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
5: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
24: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
6: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
24: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
2: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
24: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
5: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
24: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Говорят военкоры.
13: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
15: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
13: Разведка НАТО над Черным морем, военкор канал «Архангел» спецназа о полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
17: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность. А также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет, это «Разбор дня». Представьте обычную трассу. Машины едут по своим делам, и вдруг прямо над ними появляется огромный Ми-8. У вертолета молчат оба двигателя, пилоты пытаются посадить

0: базовая гарантия выживания. Если в воздухе отказывает один, второй позволяет экипажу продолжить полет, ну или хотя бы спокойно найти место для посадки. Остановка сразу двух силовых установок – это не просто нештатная ситуация, это катастрофа в развитии.
1: Угу. Машина мгновенно лишается источника подъемной силы. Винт больше не тянет вертолет вверх.
0: Вот тут нужно объяснить, что происходит дальше. Пилоты переводят вертолет в режим авторотации.
1: Ага.
0: По сути, это управляемое падение. Двигатели молчат, но несущий винт продолжает вращаться. Знаешь, это похоже на то, как падает кленовое семечко.
1: Да, наглядно.
0: Воздух бьет снизу вверх, раскручивает лопасти, и это дает хоть какую-то подъемную силу. Но это дает экипажу буквально секунды. Вертолет падает как камень, и за эти секунды нужно выбрать площадку.
1: Слушай, и найти такую площадку на Сахалине – это вытащить счастливый билет.
0: 100%.
1: Вокруг тайга, болото, сопки. То, что под ними оказалась автомобильная трасса, ну, это спасло всем жизнь.
0: Но посадка на трассу – это тоже, знаешь, безумие. Лопасти Ми-8 образуют диск диаметром больше 20 метров.
1: Ага, это огромная площадь.
0: Это шире любой стандартной дороги. А по краям столбы, провода, дорожные знаки, и по самой трассе едут обычные автомобили. Одно касание лопастью столба на такой скорости, и машина разлетится на куски.
1: Вот именно поэтому предварительная версия про нехватку топлива вызывает, ну, огромные сомнения.
0: Думаешь?
1: Конечно. Сводить все исключительно к банальной ошибке пилотов значит совершенно не понимать, как работает авиация.
0: А почему? Разве нельзя просто забыть заправиться?
1: Авиационный керосин не льют в бак на глазок, пока из горловины не польется. Это строжайший математический расчет перед каждым вылетом. Учитывается масса параметров, маршрут, скорость встречного ветра, масса самой машины. Поэтому экипаж каждый раз балансирует на грани. И этот баланс рассчитывается еще на земле, до запуска винтов.
0: Понятно. То есть, если топливо действительно закончилось, ошибка произошла не в воздухе, а еще на этапе планирования на земле.
1: Скорее всего, да.
0: Но даже если математика была идеальной, этот керосин заливают в машину, которая была проектирована, но еще в Советском Союзе? Стоит поговорить про сам Ми-8.
1: Да, тема важная.
0: Пассажир поднимается на борт, видит свежую краску, чистые кресла, но он не видит журналов технического обслуживания. А статистика говорит, что средний возраст этих машин в тяжелом сегменте приближается к 40 годам.
1: Это правда.
0: Это значит, что техника зачастую старше тех людей, которые сидят в салоне. Это же, ну, летающий антиквариат.
1: Слушай, ну тут я поспорю.
0: Да?
1: Возраст сам по себе – это не приговор для вертолета. Металл может летать десятилетиями, если за ним правильно ухаживать.
0: То есть дело не в годе выпуска?
1: Проблема вообще не в годе выпуска. Настоящая проблема в стоимости поддержания этой машины в воздухе.
0: Имеешь в виду ремонт?
1: Да. Стоимость капитального ремонта двигателей и ключевых узлов за последние годы взлетела в несколько раз. И вот тут начинается суровая экономика. Для небольшого регионального перевозчика оплатить капиталку двух двигателей – это, ну, отдать колоссальную часть своей годовой выручки.
0: Подожди, то есть региональная авиакомпания буквально стоит перед выбором починить один двигатель или платить зарплату всему персоналу целый год? Это уже не бизнес-модель, это какая-то игра на выживание.
1: Именно так это и работает сейчас. А купить новые машины они не могут.
0: Почему не могут?
1: Заводы выпускают новые вертолеты десятками в год, а старый парк, который требует замены, это сотни бортов.
0: Угу, дефицит.
1: Плюс новый вертолет стоит баснословных денег. Без огромных государственных субсидий маленькая компания его не потянет. Ему нужна другая ремонтная база, дорогие страховки.
0: И что делает компания, чтобы выжить?
1: Начинает резать косты. Экономить на всем, на чем можно экономить в рамках закона.
0: Например?
1: Сокращают штат техников, отказываются от запасных бортов. Если раньше один вертолет стоял в резерве на случай поломки основного, теперь резерва просто нет.
0: Получается, безопасность полетов размывается не каким-то одним преступным приказом руководства, а сотнями мелких, абсолютно легальных компромиссов.
1: Да-да.
0: Там сократили смену, тут перенесли необязательное обслуживание.
1: Совершенно верно. Каждый такой шаг по отдельности выглядит безобидно. Но в сумме эти компромиссы съедают тот самый запас прочности. Технический, финансовый.
0: Угу.
1: И в критический момент экипажу может не хватить запаса высоты или топлива, потому что система уже была истощена.
0: Хорошо, но почему ремонт вдруг стал таким дорогим? Если посмотреть на

0: ситуацию шире, становится очевидно влияние разорванных логистических цепочек и международных санкций.
1: Конечно.
0: Ми-8 всегда казался полностью локализованной машиной. Но на деле за десятилетия его эксплуатации вся ремонтная база оказалась разбросана по странам бывшего Советского Союза.
1: И теперь эти привычные цепочки разрушены. Запчасти идут сложными путями через третьи, а то и четвертые страны.
0: Логистика становится золотой.
1: Абсолютно.
0: И как это выглядит на практике?
1: А на практике это выглядит так: агрегат приходится ждать месяцами.
0: Месяцами.
1: Да. Вертолет стоит на земле, не приносит денег, а запчасти нет. Из-за сложностей с проверкой подлинности расцветает серый рынок восстановленных деталей.
0: То есть механик где-то на Сахалине открывает картонную коробку с деталью, а на ней нет заводских штампов.
1: У деталей нет проверяемой истории. Она выглядит как новая, но кто ее восстанавливал?
0: В каком гараже, да?
1: Вот именно. Выдержит ли она нагрузки при той же авторотации? Механик вынужден ставить ее на борт, потому что летать нужно, а официальные детали просто нет.
0: Ситуация.
1: И на фоне всего этого работает еще один мощный фактор – приоритеты самих заводов.
0: Заводы заняты военными заказами.
1: Конечно. Оборонный сектор забирает все. Лучших инженеров, металл, производственные мощности, заводские смены.
0: А гражданские региональные перевозчики автоматически отправляются в самый конец очереди.
1: Да. Заводу экономически выгоднее и стабильнее обслуживать крупные государственные контракты, чем возиться со штучными заказами маленьких авиакомпаний из глубинки.
0: Знаешь, получается, что санкции и разрыв цепочек не глушат двигатель прямо в воздухе.
1: Угу.
0: Они работают как хроническая болезнь, которая медленно подточает весь организм гражданской авиации.
1: Это эффект накопленного износа. Катастрофа не случается на следующий день после введения ограничений. Происходит другое. Из-за нехватки агрегатов часть парка встает к забору. Оставшиеся вертолеты начинают летать в два раза чаще, чтобы закрывать все контракты.
0: То есть нагрузка на них растет.
1: И они быстрее вырабатывают свой ресурс. Быстрее ломаются и снова требуют ремонта, которого не дождаться. Дефицит начинает кормить сам себя.
0: Техника изнашивается, это понятно. Но ведь за штурвалом сидят люди.
1: О, да.
0: Перейдем к человеческому фактору. Железо можно заменить. А где взять пилотов? В региональной авиации сейчас жесточайший кадровый голод.
1: Это огромная проблема.
0: Управлять вертолетом над тайгой, в горах, при диком ветре – это не то же самое, что лететь на Боинге на автопилоте. На подготовку такого командира уходят годы.
1: И как только пилот набирается опыта, он уходит в крупные магистральные авиакомпании, где зарплаты выше, а условия лучше.
0: Логично.
1: Происходит утечка мозгов и навыков. Те, кто остается тянуть лямку в удаленных регионах, вынуждены работать в условиях жесточайшего уплотнения графиков.
0: И тут появляется проблема усталости.
1: Да, но усталость – это не обязательно, когда пилот засыпает прямо за штурвалом.
0: А как это проявляется?
1: Хроническая усталость бьет по концентрации. Человек работает на автомате. Он может неверно оценить скорость ветра. Или пропустить одну цифру в расчетах того самого топлива.
0: О, вот мы и вернулись к топливу.
1: Да. В отдохнувшем состоянии он бы эту цифру перепроверил 10 раз. А будучи вымотанным, просто пропускает.
0: А как вообще происходит заправка там в тайге? Это же не подъехать на бензоколонку и вставить пистолет в бак.
1: Это отдельная, сложнейшая логистическая операция. Керосин доставляют в бочках на удаленные площадки. Эти бочки нужно правильно хранить.
0: Ну, тайга, грязь, перепады температур.
1: Топливо нужно постоянно проверять на наличие воды, потому что конденсат может убить двигатель.
0: Угу.
1: Заправка – это сверка бумажных накладных с показаниями датчиков.
0: То есть это физически тяжелая работа в грязи и холоде. И если в цепочке логист, техник, заправщик, пилот, кто-то из-за усталости совершает ошибку в бумагах, ну, двигатель остановится в небе?
1: Именно.
0: Но если все так плохо с графиками и нагрузкой, почему не помогают инспекции? Ведь после каждой аварии в стране начинаются массовые проверки десятков компаний. Приходят комиссии, смотрят документы.
1: Ключевое слово тут «смотрят документы». Инспекция всегда направлена на поиск бумажных несоответствий.
0: То есть они не смотрят на реальное положение дел?
1: Инспектор найдет просроченный сертификат или нарушение режима труда на бумаге. Компанию оштрафуют или вообще приостановят полеты.
0: И, по идее, это должно сделать полеты безопаснее.
1: В теории. На практике ни один выписанный штраф не материализует из воздуха нового пилота.
0: Да, логично.
1: Ни одно предписание прокуратуры не запустит станок для производства запчастей. Если закрыть перевозчика, регион просто останется без связи с большой землей.
0: Слушай, а почему пилот не может просто сказать, мол, я устал, машина старая, погода дрянь, я никуда не полечу? У него же есть право на отказ.
1: Это право часто существует только в должностной инструкции.
0: На бумаге.
1: В реальности отмена рейса на севере – это катастрофа, это сорванная смена нефтяников, это застрявшая в поселке избирательная комиссия, это сорванная медицинская операция.
0: Огромная ответственность.
1: Отказ – это скандал и колоссальные убытки. Система выстроена так, что от экипажа негласно требует выполнить задачу любой ценой.
0: Понятно. Зачем вообще цепляться за эти старые Ми-8? Сейчас же эпоха беспилотников.
1: Ну да.
0: Дроны возят посылки, патрулируют леса, снимают кино. Кажется, что решение лежит на поверхности. Давайте просто заменим вертолеты дронами.
1: Слушай, это очень популярный миф, но реальность намного суровее. Дрон физически не способен заменить вертолет в большинстве задач региональной авиации.
0: Почему?
1: Не хватает грузоподъемности. И грузоподъемность тоже. Дрон не сможет забрать из далекого поселка тяжелого пациента.
0: Угу.
1: Там нужны носилки, там нужен врач-реаниматолог, который будет проводить манипуляции прямо в полете. Там нужно тяжелое медицинское оборудование.
0: Дрон такое не потянет.
1: Дрон не вывезет бригаду спасателей с инструментами в эпицентр пожара или наводнения.
0: Плюс дроны зависят от связи.
1: Критически зависят. А в тайге, в горах стабильной связи просто нет. Добавь сюда обледенение, шквалистый ветер, при котором легкий беспилотник просто сдует.
0: Да, согласен.
1: Для сложных, тяжелых задач, где на кону стоят человеческие жизни, альтернативы вертолету на сегодняшний день не существует.
0: И вот тут техническая проблема становится социальной трагедией. Во многих регионах, но на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, отсутствие нормальной авиации буквально убивает эти территории.
1: Да, это страшно.
0: Российская власть выделяет тарифы на социальные рейсы, на санавиацию. Но эти тарифы часто вообще не покрывают реальных затрат авиакомпаний на этот безумно дорогой керосин и детали из серого рынка.
1: И компании просто не выходят на конкурсы.
0: Контракты срываются.
1: Никто не хочет летать себе в убыток.
0: И кто за это платит в итоге? Жители удаленных поселков. Для них это превращается в игру в рулетку с собственной жизнью.
1: 100%.
0: Случился инсульт, тяжелая производственная травма, осложненные роды, счет идет на часы. Если единственный на район вертолет стоит разобранный и ждет деталь, которая едет окольными путями через три границы, помощь просто не придет.
1: Да.
0: Человек умрет, потому что транспортная система сломалась.
1: Да, люди на севере живут в постоянном ожидании кризиса. Они вынуждены закупать лекарства огромными коробками на полгода вперед.
0: Потому что не знает, будет ли рейс.
1: Они боятся отпускать детей на учебу в райцентр, потому что не уверены, что те смогут прилететь обратно на каникулы.
0: Изоляция просто выдавливает людей. Поселок превращается в место, откуда ради выживания хочется уехать навсегда и не возвращаться.
1: Угу.
0: Слушай, а ведь пассажир, который садится в этот Ми-8, он ничего этого не знает.
1: Конечно, не знает.
0: Он сидит в шумном салоне, смотрит в иллюминатор. Он не знает, сколько часов не спал пилот и есть ли штамп на агрегате двигателя. У него нет выбора.
1: Совершенно верно. Отсутствие выбора делает эта проблема не личного риска клиента, а ответственностью всего общества.
0: Пассажир полностью доверяет системе.
1: Пассажир вверяет свою жизнь системе без остатка. Он не может проголосовать рублем за компанию, у которой новые вертолеты, потому что там летает только одна компания.
0: Да, альтернатив нет. Посадка тяжелой машины с отказавшими двигателями на оживленную автомобильную дорогу воспринимается как чудо.
1: Ну, как праздник почти.
0: Чуть ли не как нормальный хороший исход.
1: Ну, все же живы остались.
0: В том-то и дело. Базовые стандарты безопасности сместились до критической отметки.
1: Ага.
0: Общество привыкает к мысли, что выживание в небе – это не результат скучной планомерной работы исправной индустрии.
1: А вопрос везения.
0: Да. Невероятного везения и личного героизма экипажа.
1: И если система решает свои кризисы через такие вот посадки на обочине шоссе, грань между удачей и трагедией стирается окончательно.
0: Именно так. На этот раз все выжили. Пилоты нашли дорогу, автомобили успели разъехаться, а вертолет остановился в кювете. Система все чаще держится на опыте пилотов и последнем запасе прочности. В этот раз хватило и того, и другого. В следующий раз может не хватить даже дороги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензиновый армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
5: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
4: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко? Далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
6: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
4: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и сроки отмены запрета на экспорт нефтепродуктов.
8: Но пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. И это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество которые выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт. Является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно это так. По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
3: Главные новости дня.
9: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
9: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
11: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
9: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
12: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
9: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
13: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
9: Госмессенджер Макс был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее Макс получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова об атаках на информационные системы в преддверии выборов.
14: атак на автоматизированную информационную систему, да и даже не фиксируют случаи примерно обстрела, получения избирательной комиссии. Ну и в этих условиях для Центральной избирательной комиссии исключительно важно обеспечить бесперебойное функционирование всех наших дорогих коллег информационных ресурсов и сервисов, которые функционируют в рамках избирательного процесса. Именно сегодня на этом мы делаем акцент, потому что то, что касается целого обеспечения системы безопасности, резервных помещений, источники питания и так далее, мы не раз обсуждали, здесь у нас есть 100% готовность. А вот что касается нашей информационной ресурсы, сервисы, которые функционируют в рамках избирательного процесса, среди которых это ресурсы, обеспечивающие проведение дистанционного электронного голосования, интернет-портала государственной автоматизированной системы выборов, единого портала государственных и муниципальных услуг. Очень много мы сейчас через этот портал.
2: Радиолента. Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радиолента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
15: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
4: Разведка НАТО над Черным морем, военкор канал «Архангел» спецназа, о полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
16: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: В шаге от смерти срочника из Кемеровской области с подделанным контрактом на СВО отправили в штурмовой полк. Он больше года доказывает, что не подписывал контракт с Минобороны. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись в документе ему не принадлежит. Но теперь 28-летнего Эмила Женишбекова все равно везут к фронту. Из Кемеровской области его отправили сначала в Новосибирск, затем в Ростов. Там зачислили в 1435-й штурмовой полк и готовят к отправке на Украину.
17: Ассаламу алейкум, я Женишбеков Эмил. Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет.
4: А история этого контракта началась еще весной прошлого года. Эмила призвали на срочную службу. В части ему предложили стать водителем и дали написать рапорт. Как утверждает Женишбеков, он считал, что оформляет перевод, а через месяц узнал, что уже числится контрактником. Семья заказала независимую подчерковедческую экспертизу. Она показала, что подпись под контрактом принадлежит не Эмилу. Но военный суд все равно признал документ подлинным, сославшись на показания командиров, которые утверждали, что видели, как он его подписывал. Как такое вообще возможно с юридической точки зрения, объясняет военный юрист Антон Миронов.
5: Здесь возникает принципиальный спор о самом основании контрактной службы. Есть заключение независимого эксперта, согласно которому подпись военнослужащему не принадлежит. Есть решение суда, которое опирается на показания командования. Пока это решение действует, военные исходят из того, что контракт существует. Поэтому сейчас для защиты критически важно добиться исследования именно оригинала документа.
4: И самое страшное для Эмила сейчас в том, что суды продолжаются, а его отправка ждать их окончания не собирается. Его срочная служба закончилась еще 8 апреля. В апреле его уже пытались отправить на фронт, затем вернули в часть и обещали уволить. Но спустя 5 месяцев вместо демобилизации Женишбекова сначала определили в подразделение для так называемых проблемных военнослужащих, а теперь, по его словам, зачислили в штурмовой полк. Адвокат уже обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела и требует новой проверки и экспертизы оригинала контракта. Но времени на нее у Эмила просто может не оказаться, объясняет правозащитник Сергей Лыткин.
18: Главная проблема здесь в том, что юридический спор идет своим темпом, а военная машина своим. Адвокат может подавать жалобы, требовать экспертизу, оспаривать решение, но если человека тем временем отправят в зону боевых действий, даже последующее решение в его пользу может прийти слишком поздно.
4: Сейчас Эмил уже по дороге к границе с Украиной. Получается почти абсурдная ситуация. Еще суд можно обжаловать, подпись еще можно исследовать, а уголовное дело о возможной подделке еще можно попытаться возбудить. Но если Женишбекова действительно отправят в штурм, времени дождаться ответа на главный вопрос, подписывал ли он вообще этот контракт, у него уже может не быть. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
2: Говорят военкоры.
4: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор Поддубный о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
16: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
4: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
16: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Starlink. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Skynet вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
4: Европа идет в Арктику. Военкор подобный о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
16: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
20: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
4: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
6: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
4: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
21: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
4: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
5: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
4: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец признал, что командиры на местах могут докладывать наверх о победах, которых нет.
1: Вы знаете, брехня в докладах командиров, тех, которые на поле боя вверх, уже, к сожалению, становится в определенное время системой. Начинаем вспоминать Купинск. Позорный же случай. Наверх до самого Кремля доложили, взят. Потом немножко сглаживать начинали, лапшу на лапшишку вешать на окна. В основном находится Купинск под контролем. А потом сказано, что мы отошли на заранее подготовленную позицию. Вранье есть вранье. Так, было дело, досталось по шапке. Получали и выговоры, получали даже несоответствие, но, казалось бы, выводы должны были сделаны, да? Вот теперь Рыбарь, который, кстати, я должен вам сказать, что он тоже иногда привирает, его знающие люди не раз подлавливали на вранье, но в данном случае он близок к истине. Вот действительно, ведь уже прозвучало, что красный лимон взят, а теперь нам говорят, а там ожесточенные бои. Что вы, туда такой противник бросил такие мощные силы, резервы, и мы там ожесточенно сопротивляемся. Да. Красный лиман еще не под нашим контролем, но бои идут. Может быть, хоть голос Рыбаря услышит наверху, и в конце концов последует, в общем-то, такие, знаете, директор страны должен очень громко сказать командованию, чтобы перестали его дурачить. Потому что это позорно. Я думаю, что Владимира Владимировича хватит сил, если еще раз такое произойдет, пошерстить немножко вот этих вот людей, которые авансом докладывают в Кремль, что город или населенный пункт взят. Это позор. Это, конечно, позор.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Загадочные трехпалые мумии, найденные в не менее загадочных пещерах Перу, долгое время считались искусной и примитивной подделкой местных черных копателей и любителей дешевых сенсаций. Однако последние результаты детальных генетических анализов заставили ученых с мировым именем серьезно пересмотреть свое скептическое отношение к этой странной находке. Сегодня мы разберем, что скрывает генетический код загадочных существ и как с ними связана таинственная мумия по имени Мария. В самом центре масштабного научного спора оказались мумифицированные остатки небольших гуманоидов с удлиненными черепами и характерными тремя пальцами на руках и ногах, впервые представленные публике известным исследователем Хайме Маусаном. Особое внимание специалистов привлекло тело взрослого существа, получившего имя Мария, чья анатомия удивительным образом сочетает в себе как узнаваемые человеческие черты, так и абсолютно уникальные биологические особенности. Независимые аккредитованные лаборатории из разных стран провели детальное ДНК-тестирование образцов тканей, показавшее, что часть генетического материала имеет человеческое происхождение, но значительная доля генома совершенно не совпадает ни с одним известным на Земле биологическим видом. Сторонники альтернативных и уфологических теорий сразу же объявили перуанские мумии прямым, неопровержимым доказательством древних генетических экспериментов инопланетян над нашими далекими предками. Известный биолог и антрополог доктор Сергей Иванов выдвигает более сдержанную научную гипотезу о возможном существовании изолированной, тупиковой ветви древних гоминидов, которая эволюционировала в суровом южноамериканском регионе в условиях жесткой высокогорной изоляции. Официальная научная общественность в лице Министерства культуры Перу и авторитетных генетиков продолжает называть эти находки сложной фальсификацией, созданной из костей животных и детей с использованием современных синтетических материалов. Противники версии подделки парируют это результатами компьютерной томографии, которая якобы подтверждает естественное и неразрывное происхождение кровеносной и костной систем этих загадочных мумий. Споры вокруг генетического кода перуанских артефактов продолжаются по сей день, превращаясь в один из самых интригующих научных детективных сюжетов нашего времени. Авторитетные эксперты-анатомы отмечают отсутствие следов хирургических швов, ну или искусственного сшивания костей, что заставляет независимых исследователей требовать проведения дополнительных масштабных экспертиз в ведущих мировых лабораториях Европы и США. На фоне новых независимых проверок интерес к этим находкам только возрастает, привлекая внимание не только уфологов, но и ведущих специалистов по древней истории южноамериканского континента. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли. Да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс. Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вунью указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вунью, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Военный блогер Юрий Подоляка о больших проблемах у 20-й армии Российской Федерации, которая продолжает отходить и терять территории.
12: К сожалению, есть продвижение вперед у противника в полосе 20-й армии. Она, медленно отступая к реке Жеребец, ведет рейергарные бои в районе Колодезы, там Ивановка. Это мы удерживаем западный берег реки Жеребец. Тем не менее, противник продолжает давление очень мощно. Пытается наступать. Сложная ситуация, как я раньше говорил, что вряд ли мы удержим район Шандраголова. Там наши еще, остатки наших присутствия имеются, но это уже остаточное присутствие в целом. Мы сейчас ведем бои за линию реки Жеребец. Противник упорно пытается сбросить нас в эту реку и даже пытается иногда уже двойками-тройками выходить на восточный берег. Он хочет, очень хочет занять Заречное. Это тыловая база нашей 25-й армии, по сути, которая ведет сражение за Лиман. А очень сложно. Тут, конечно, командование 20-й армии ему чрезвычайно сложно. Я не думаю, что они смогут что-то вернуть. Но дай бог, чтобы они удержали эту линию, и тогда это уже, в принципе, будет успех с учетом всех обстоятельств, которые есть. То есть вот такая здесь ситуация, самая тяжелая, к сожалению. И, кстати, надо к чести нашего Министерства обороны сказать, что они наконец-то впервые, насколько я помню, пусть и в обтекаемой форме, сообщали об какой-то степени отступления 20-й армии, то есть не отход, а занятие более выгодных позиций. Ну, в данном случае это обозначает отход. Ну, как говорится, это уже серьезный информационный прорыв в нашей информационной войне.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация.

0: и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
1: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
0: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
1: Алексей без прозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор без прозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
0: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
1: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medreg.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрег. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
0: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора без прозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
2: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
3: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
2: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
3: 5 крышек?
2: Да.
3: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
2: Крышки вообще классные.
3: Да?
2: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
4: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
0: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации

0: формации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
1: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
2: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
0: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
3: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
0: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается – сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы, точнее одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично. Но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: На Сочи поставили крест. Ежегодное заседание клуба «Валдай» из соображений безопасности перенесли в Москву. Владимир Путин перенес ежегодную конференцию дискуссионного клуба «Валдай» в этом году из Сочи в Москву на фоне усилившихся атак украинских беспилотников. Об этом пишет авторитетная деловая газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этой информации, изначально около 120 участников получили приглашение на мероприятие в Сочи. Однако в прошлом месяце организаторы сообщили им о смене места проведения. На переносе конференции клуба «Валдай» настояли в службе безопасности Владимира Путина, отмечает издание.
8: Перенос конференции свидетельствует о растущих опасениях Кремля по поводу безопасности Владимира Путина на фоне атак украинских беспилотников средней и большой дальности. Владимир Путин не посещал Сочи после заседания «Валдая» в начале октября прошлого года.
7: ВСУ регулярно атакуют объекты в Сочи и других населенных пунктах Черноморского побережья России. Дроны уже атаковали даже объекты возле так называемого «Дворца Владимира Путина» в Краснодарском крае. Местные жители признаются, что шокированы происходящим.
9: Тихо, он над нами прям. Смотрю, с ним снимаю. Он заходит к нам. Заходит, что?
10: Он взорвался!
7: Вообще, дроны уже летают практически по всей России и достают все дальше. Площадь потенциально уязвимой территории страны увеличилась на 200 тысяч квадратных километров, говорят военкоры. Они недоумевают, как дронам удается залетать на защищенную и тщательно охраняемую территорию. При этом военкоры говорят, возможно, это не предел. Карта уязвимых объектов расширилась, отмечает журналист Владислав Кортиков.
11: Уже в ближайшее время полетят новые дроны Украины на 2-3 тысячи километров. А это означает, что будет покрываться буквально половина территории России, в том числе за Уралом. А это означает плюс 20, плюс 30, плюс 40% потенциально поражаемых стратегических объектов России, как военного, так и экономического назначения. А это означает еще большее ухудшение положения, в том числе и российских потребителей. А что это означает? Это означает, что россияне, наверное, зададут вопрос, а ради чего они ведут войну? И как долго еще продлится эта война?
7: Последнее время дроны атакуют российские регионы практически каждый день. К системе ПВО страны все больше вопросов, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
12: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
7: Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты, а значит, безопасного места в стране не останется. Что касается заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», то в этом году оно пройдет с 28 сентября по 1 октября. На конференции помимо Владимира Путина должны выступить глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и советник президента Максим Орешкин. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: «Радиолента. Прямая речь».
13: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
14: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава. И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберриз и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что Единая Россия как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит. И коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от Единой России, если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали.
15: Кто
14: и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
6: Главные новости дня.
7: Только этого не хватало. Не успела Анапа отойти от разлива мазута с танкера, как на Таймыре ввели режим ЧС. В залив попало 200 тонн дизеля. На Таймыре в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива в Хатангский залив. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС назначен глава Таймыра Алексей Членов. Он заверил, что угрозы для населения нет.
16: В поселок уже едут представители надзорных и экспертных органов, чтобы взять пробы воды. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка произошедшему.
7: Разлив топлива произошел 15 сентября в поселке Сандаска, который находится на берегу залива. Из-за шторма поднялся уровень воды. Это привело к подтоплению и повреждению расположенного на береговой линии резервуара с топливом для местной электростанции. Следователи возбудили уголовное дело.
17: Согласно предварительным оценкам, в воду попало около 200 тонн дизеля. Точный объем еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
7: По предварительной информации, резервуар принадлежит компании «Альянс Трейдинг». Хрупкая северная экосистема оказалась перед лицом серьезной угрозы, а местные жители опасаются повторения масштабных экологических катастроф. Задача номер один – локализовать пятно и не дать горюче-смазочным материалам уйти вглубь экватории и в открытый океан, говорит специалист по ликвидации экологических аварий Алексей Барановский.
18: Ситуация осложняется удаленностью региона. Туда не приедешь на обычной машине за полчаса. Дистопливо в холодной воде быстро растекается тонкой пленкой, забивается в лед и прибрежные камни. Собрать его полностью – ювелирная и очень грязная работа. Шторм может разнести эту заразу на десятки километров.
7: Хатангский залив – это уникальная экосистема, где обитают редкие виды рыб и зимуют тысячи перелетных птиц. Любое промедление может обернуться многомиллионным ущербом для природы Арктики, говорит эколог Светлана Пашун.
19: А мы снова наступаем на те же грабли. Изношенность инфраструктуры хранения топлива в северных регионах – это хромая утка российской Арктики. Пока не будет жесткого аудита всех резервуаров и реальной ответственности владельцев за такие аварии, подобные случаи будут повторяться. Последствия мы будем расхлебывать еще очень долго. Природе Севера нужны десятилетия на восстановление после таких сюрпризов.
7: На Таймыре разворачивается борьба за чистоту Арктики. Местные жители надеются, что специалистам удастся минимизировать ущерб в Хатанском заливе. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Российский историк Евгений Спицын о том, почему люди последние годы практически не ходят на выборы.
20: Почему у нас люди последние годы, я бы даже сказал десятилетия,
15: практически не ходят на выборы. Или очень скептически относятся к вообще самому этому избирательному процессу, понимая, что реальная власть сосредоточена совсем в других кабинетах, и никакого разделения властей нету на законодательную, исполнительную, судебную власть. Это все туфта, чистой воды, обманка. Я в 90-е годы активно участвовал в политике и принимал участие в избирательных кампаниях, и мне настолько обрыгло все это, в том числе вот эта мышиная возня, интриганство, что я уже в 99-м году принял для себя окончательное решение больше никогда не участвовать в политическом процессе. То, что касается современной избирательной системы, она деградирует. И сам избирательный процесс, и вся эта предвыборная агитация – это очень печально.
4: На радио «Лента» «Потеря дня».
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев предложил проводить смотры невест прямо в школах для продвижения семейных ценностей.
21: Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию,
22: физкультура. Географию. Как должна проходить красной нитью тема семьи?
21: Какие-то игры старинные, подвижные игры, связанные, там, я не знаю, ручеек, вот какие-то, опять же, старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, где какие-то, я не знаю, хороводы, там, и так далее.
22: На уроке физкультуры играем в выборы невест?
21: В том, ну, почему нет-то? Ну, или какие-то сюжетные такие моменты. Вот, команды, там, не знаю, мальчиков, девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине. Вот какая-то... Ну, в общем, фантазирую на ходу, но хочу сказать, что нельзя. Еще самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки.
20: Руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева о том, что главная проблема российской молодежи в том, что она не может ездить в Америку.
23: А чего мне страшно? Страшно сегодня, когда мы закрываемся друг от друга. Вот сейчас поколение старших, поколение мое, у кого есть друзья, друзья в Америке, друзья в Европе, мы знаем искусство, культуру друг друга, мы читали и читаем книги, мы слушали и слушаем музыку, театры, постановки, выставки. Мы это все видели, мы это все помним, и мы этим дорожим и живем. А что наши дети? А наши дети сегодня не имеют такой возможности. Американское молодое поколение не приезжает в Россию. Наше, да, молодое поколение не приезжает в Америку. Мы не проводим совместные студенческие школьные обмены. Мы запрещаем читать какие-то книги. Мы запрещаем выставки. Мы запрещаем концерты. Мы запрещаем театральные постановки. И это катастрофа, потому что вырастет поколение, следующее поколение, которая не будет понимать друг друга, которая не будет видеть в других людях за границами своего государства таких же людей.
20: Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за видеоигры и назвал их искусством.
24: С удивлением наблюдаю за неким холивором, за неким псевдокрестовым походом против компьютерных игр. Хочу, дорогие, вам сказать, что компьютерная отрасль – это абсолютно прекрасный технологический и культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег сосредоточиться на действительно отвратительном контенте, который есть в виде пропаганды наркотических веществ, в виде, может быть, каких-то, так сказать, пропаганды деструктивных культов. Оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели и читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда. По большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов, мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Не доживают и двух недель. Раненый солдат СВО из Ижевска рассказал, сколько одноклассников потерял на фронте. Никите 25 лет. Он служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Месяц назад получил тяжелое ранение руки и сейчас проходит лечение в госпитале. Оглядываясь назад, парень понимает, сколько его сверстников, так же, как он, в патриотическом порыве ушли в армию. У Никиты на СВО и бывшие одноклассники, и родственники. Многих уже нет в живых.
5: Все погибли, кого знал уже, если честно. Куча народа. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям погибали, короче. У меня одноклассник один в 23-м вроде году уехал. 2 недели, и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Дядя жив еще, пока воюет. Но он перевозит 200-х с поля боя, он раненый. Сначала в Курске там воевал, добровольцем пошел. И вот сейчас ранение получил, ездит, забирает, эвакуация.
3: Никита считает, что ему и его дяде очень повезло, что они пока живы. Хотя здоровье уже потеряно. В свои 25 парень страдает от бессонницы, хронических болей в спине, а теперь ему еще и посекло руку осколками. Насколько будет рабочей его правая рука, пока не ясно, но прогноз врачей не слишком утешительный. Хотя Никита понимает, пройти ВВК и вернуться домой ему вряд ли позволят. В его подразделении критически не хватает личного состава. Потери очень большие, ведь на передовой дроны буквально не дают поднять голову. Парень говорит, рассказы по телевизору о стремительном наступлении на многих участках фронта не то что преувеличение, а явная ложь. Мол, просто стоим на месте, и то хорошо.
5: Какое может быть продвижение, когда дроны повсюду? Техника сгорает сразу же, люди умирают. Да даже люди-то до фронта не доезжают, некоторые. Чувак вернулся, он на мине подорвался, не успел до фронта доехать. Короче, нога у него зажила, и он снова уехал. И все, сразу же, через неделю там все, связи нет никакой с ним. И все, пропал потом. Причем никто не доживает даже 2 недель. Все, сразу же пропадает.
3: Никита говорит, к смертям знакомых невозможно привыкнуть. Однако сообщения о гибели и пропаже без вести приходят регулярно. По словам парня, многих его знакомых обманывали, обещая службу в тылу или в подразделениях БПЛА, вдали от передовой. Однако затем отправляли в штурмовики.
5: Так и на говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют, все, на конечную. А скорее бы закончилось. Да вся Россия уже, все люди уже против войны что-то прохавали. У каждого в семье там кто-то, да и по-любому воюет, кто-то умер. Постоянно расширяют кладбище.
3: По словам парня, в Ижевске последствия потерь особенно заметны на кладбищах, где продолжают выделять все новые и новые участки для захоронения участников СВО. И когда остановится этот поток смертей, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
9: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
8: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
10: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
8: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
11: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
8: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
9: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
8: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Говорят военкоры.
14: Режим выживания. Военкор Живов о положении малого и среднего бизнеса в России.
25: По данным исследования Института социологии Российской академии наук, к концу 2025 года о режиме выживания заявили более 40% опрошенных предпринимателей. Для сравнения, в 2024 таких было 28%. Причины вполне понятны. Усилилось налоговое администрирование и цифровой контроль, выросли обязательные платежи, а потребители стали больше экономить и отказываться от необязательных покупок. В результате часть предпринимателей предпочитает закрыться, а не работать в ноль или убыток. При этом официальная статистика не всегда учитывает малый бизнес, поэтому реальный масштаб проблем часто остается незаметным. Формально занятость в малом и среднем предпринимательстве растет. С 2019 года она увеличилась на 36%, до 29,3 миллиона человек. Это почти 40% всех занятых в экономике. Но за этим ростом скрывается другая тенденция. Реальный оборот сектора почти не изменился. Получается, что выручка в расчете на одного работника заметно снизилась. В итоге компании сохраняют рабочие места, но все меньше зарабатывают, не могут развиваться и сильнее зависят от кредитов.
14: НАТО закроет украинское небо. Военкор Поддубный о призыве экс-министра обороны Британии перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
26: Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Лондон рассмотреть возможность уничтожения российских беспилотников и ракет непосредственно в воздушном пространстве Украины. Это логичный следующий шаг. Ничто не мешает любой стране сбивать приближающиеся ракеты или дронов над Украиной. Конец цитаты. По мнению Уоллеса, такие действия соответствуют международному праву и не являются эскалацией, поскольку цели находятся над Украиной, а не над Россией. Заявление прозвучало после инцидента на польско-украинской границе, когда российский беспилотник ударил по железнодорожному объекту рядом с поездом, в котором находились советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл депутаты Бундестага и европейские дипломаты. Напомню, что в НАТО идея перехвата российских воздушных целей над Украиной обсуждается уже больше года. Украина ее поддерживает. Зеленский не раз предлагал Польше и Румынии совместно сбивать дроны в западных регионах. Если НАТО все-таки изменит доктрину и разрешит перехват целей над Украиной, это станет качественно новым уровнем прямого участия стран Запада в конфликте, со всеми вытекающими последствиями ответных действий со стороны России. Уж красные линии мы рисовать умеем.
14: Колоссальные военные расходы. Военкор Живов о проекте рекордного украинского бюджета на 2027 год.
7: Киев собирается направить на оборону почти половину всей экономики страны. В проекте бюджета 4,885 триллиона гривен, около 117,7 миллиарда долларов, или 44% валового внутреннего продукта. Для сравнения, в 2026 году украинский бюджет предусматривает около 2,9 триллиона гривен доходов и 4,77 триллиона расходов. Военные расходы станут главным направлением. Однако даже предусмотренной суммы Украине недостаточно для покрытия заявленных потребностей вооруженных сил Украины. Киев продолжает пересчитывать аппетиты силового блока и одновременно требует от западных партнеров еще как минимум 1 триллион гривен в виде оружия, техники и прочей военной помощи. Исполнение бюджета напрямую зависит от внешних вливаний, а его дефицит оценивается в 37,3 миллиарда долларов. И поверьте, сколько попросят, столько и вольют.
13: Радио «Лента», 1557 АМ.
15: Главные новости дня.
8: Медицина не для всех. Чиновники случайно раскрыли количество койко-мест для солдат СВО в гражданских больницах. Это цифра шестью нулями. Почти миллион раненых в год. Именно сколько пациентов, по подсчетам журналистов, способны пропустить через себя российские военные госпитали. Речь идет примерно о 58 тысячах коек, но даже их уже не хватает. В военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге, по словам работающего там анестезиолога, дополнительные кровати ставят в коридорах, а матрасы приходится класть прямо на пол. Почему даже такой огромной системы оказалось недостаточно, объясняет военный врач Александр Гребнев.
16: Койка в госпитале не равна одному раненому. За год через нее могут пройти десятки пациентов. Одного стабилизировали и выписали или перевели на реабилитацию. На его место поступает следующий. Поэтому если система рассчитана почти на миллион госпитализаций в год, и при этом все равно приходится ставить кровати в коридорах, это говорит прежде всего о колоссальной постоянной нагрузке.
8: И часть этой нагрузки теперь забирает на себя обычная гражданская медицина. Еще в 23-м году под военных собирались выделить около 5000 коек в 27 больницах 11 регионов. В Омске и Ростове-на-Дону под госпитали перепрофилировали даже роддома. В некоторых больницах появились закрытые отделения. Медики рассказывают, что туда пускают по специальным пропускам, а пациентов в документах могут обозначать номерами, без имен и фамилий. И обычные пациенты уже чувствуют последствия, говорит врач-терапевт Марина Соколова.
17: Больница не получает вместе с военными пациентами бесконечное количество врачей, операционных и оборудования. Если часть коек и специалистов постоянно занята военнослужащими, очередь для остальных становится длиннее. Экстренную помощь человеку окажут. А вот плановые операции или приема узкого специалиста можно ждать дольше.
8: Причем отношения внутри таких закрытых отделений тоже бывают непростыми. Сотрудник Петербургского института рассказывает, что некоторые военные проносят алкоголь, устраивают дебош и даже вызывают секс-работниц. А врач из Ярославской области рассказал журналистам, что однажды пациенты украли из отделения телевизор, продали его и купили алкоголь.
18: Пьянствуют, проституток вызывают, буянят иногда, дают кому-то денежку и их пропускают.
8: И оплачивает часть этой новой нагрузки, опять же, гражданская медицина. По подсчетам журналистов, только 11 российских регионов с начала СВО выделили на лечение и реабилитацию военнослужащих не меньше 3 миллиардов рублей. А одно только перепрофилирование Омского роддома обошлось примерно в 1 миллиард. Получается довольно простая арифметика. Военных госпиталей уже не хватает, поэтому раненых отправляют в обычные больницы. Там для них отдают койки, врачей и бюджетные деньги. А для гражданских пациентов это означает меньше доступных мест и более длинную очередь за плановой медпомощью. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
19: Ядерное оружие все ближе к российской границе. Военкор подумывает о том, кто присоединился к французской инициативе ядерного сдерживания.
26: Финляндия стала участником французской инициативы, направленной на укрепление системы ядерного сдерживания в Европе. В основе проекта – доктрина, представленная Францией в начале марта. Она предусматривает наращивание арсенала ядерных боеголовок, а также возможность для других европейских стран участвовать в совместных учениях. К инициативе уже присоединились Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. Теперь к ним добавилась и Финляндия. Для практической реализации сотрудничества в ближайшее время будет сформирована группа по вопросам ядерного планирования. Одним из этапов подготовки Хельсинки к участию в программе стало снятие в июне запрета на хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Власти страны обосновали это решение ростом угроз безопасности. При этом в Хельсинки отмечают, что не планируют размещать ядерный арсенал в стране на постоянной основе. По словам представителей правительства, цель принятых поправок – укрепить потенциал сдерживания. Появление ядерного оружия в Финляндии может усилить военную напряженность и дестабилизировать обстановку на северо-западных рубежах России.
19: Роботы, искусственный интеллект и Starlink сходятся в одной точке. Военкор Зергулио о технологиях и потенциальной угрозе.
26: Пока в медиа ломают копья про опасность, безопасность искусственного интеллекта, про необходимость замедлять искусственный интеллект, мне не нравится сочетание трех конкретных вещей. Разворачивающееся производство антропоморфных роботов, которых уже собираются выпускать десятками тысяч. Тот же искусственный интеллект вкупе с массовым обучением. Плюс дальнейший рост охвата и скорости Старлинка. И нет, я не параноик. Я не думаю, что какой-то там Скайнет вдруг обретет разум и тому подобное. Терминатора я не боюсь. Но вот только этими роботами и роями беспилотников будут управлять вполне себе конкретные живые люди. Наши, в кавычках, западные партнеры. При этом у нас чем-то подобным даже и не пахнет.
19: Европа идет в Арктику. Военкор подумывает о планах Евросоюза наращивать присутствие на севере.
26: Группа из 12 европейских государств настаивает на наращивании присутствия Евросоюза в Арктике, формально под предлогом противодействия российской угрозе. Ключевую роль в продвижении этой линии играют Франция и Германия. К инициативе уже присоединились Дания, Швеция и Греция. Их представители поставили подписи под требованием к Брюсселю играть более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике. Заявленный мотив участников встречи, что прошла накануне на севере Финляндии, необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. При этом Москва открыто характеризуется ими как значительная и долгосрочная угроза. Евросоюз тянет руки к арктическим ресурсам и морской логистике. Глава Евросовета Антонио Кошта, в свою очередь, анонсировал планы по увеличению инвестиций в оборонную инфраструктуру арктического направления. С российской стороны подобная риторика воспринимается как попытка политизировать арктическую повестку и милитаризировать регион, который традиционно рассматривался как пространство для кооперации в сфере науки, экологии и освоения северных территорий.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
22: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
3: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
1: Да, именно.
3: Это минимум 551 погибший, плюс

0: опасен для общества и изолирует его на длительный срок – 10-15 лет.
1: Угу.
0: Пенитенциарная система предполагает долгий путь – годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
1: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
0: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
1: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
0: Это мягко сказано.
1: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
0: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
1: Абсолютно.
0: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
1: Открывает двери колоний.
0: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе, никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
1: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
0: Ага, знакомая фамилия.
1: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
0: И как отреагировали местные?
1: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
0: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
1: Ну почему же?
0: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
1: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
0: Задерживала. И что потом?
1: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
0: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
1: Угу.
0: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
1: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
0: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
1: Именно так.
0: Механизмы превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
1: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
0: Да, я читала про него.
1: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
0: Ужас.
1: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
0: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
1: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
0: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
1: Да, он не впал в ступор.
0: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
1: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
0: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство со

0: сознательно сделала сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт. Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
1: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
0: Да, суды – это отдельная тема.
1: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
0: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
1: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
0: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
1: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
0: Но они все равно снижают.
1: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
0: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
1: Неприкосновенные, по сути.
0: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
1: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
0: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
1: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены. Матери-сожительницы.
0: Дом становится самым опасным местом.
1: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
0: Да.
1: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
0: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
1: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
0: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
1: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
0: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
1: Почти никак.
0: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
1: Очень точное замечание.
0: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
1: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
0: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
1: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
0: травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
1: То есть они замыкаются в себе?
0: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах. Списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
1: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
0: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
1: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
0: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
1: Каждый работает в своем вакууме.
0: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
1: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
0: ага.
1: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
0: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
1: Звучит нереалистично.
0: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
1: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
0: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
1: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
0: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
1: Индульгенция номер 2.
0: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
1: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
0: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
1: С каждым разом все хуже?
0: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
1: Он уверен, что ему ничего не будет.
0: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
1: Вопрос открытый.
0: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
1: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
0: Выборы на старте. Партию пенсионеров исключили из избирательного списка, потом вернули. Партии «Яблоко» повезло меньше. Все для лояльности избирателей. Алексей Беспрозванных вручил награды жителям региона, записал персональное видеообращение с отчетом о своей работе. Распорядился перенести на утро запись к врачам на Медреге и призвал голосовать за «Единую Россию». У многих на этот счет возникли сомнения. Учение «Свет». За почти 1 000 000 рублей налогоплательщиков, чиновников регионального правительства обучат общению с гражданами в соцсетях и управлению гневом. Итак, буквально за 3 дня до выборов Верховный суд удовлетворил жалобу партии пенсионеров и восстановил регистрацию ее списка в областное заксобрание. В нем 59 кандидатов.
3: Ранее Калининградский областной суд снял пенсионеров по иску «Справедливой России». Поводом якобы стали нарушения при проведении собрания, на котором утверждали кандидатов. Апелляционный суд поддержал это решение. 9 сентября облизбирком уже решил исключить из бюллетеня строку с партией пенсионеров. Теперь список возвращается. Итого на выборах заксобрания будут 7 партий вместо 6.
0: Напомню, регистрацию партии «Яблоко» за 6 дней до выборов отменили по иску коммунистов России. Главными претензиями были публикации «Яблоко» в соцсетях с ограниченным в России доступом и использование материалов, которые истец посчитал нарушением авторских прав. В деле фигурировали в том числе фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны». Тем временем 16 сентября, за 2 дня до выборов в Госдуму и региональные парламенты, калининградцы начали получать через госуслуги видеообращение от члена «Единой России» и губернатора Калининградской области.
3: Алексей Беспрозванных записал поздравления с 80-летием Янтарного края, рассказал об успешной, по его словам, работе своей команды за последнее время и поделился грандиозными планами на будущее. Причем глава региона сотворил несколько персональных видеороликов для каждого муниципалитета области. И не важно, что Калининградская область отмечала 80-летие со дня образования 5 месяцев назад, 7 апреля, в день подписания исторического указа Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году. А сами торжества проходили в июле. Главное, что, обращаясь к жителям, губернатор Беспрозванных неоднократно подчеркивал: рассылка видео согласована с Минцифры, персональные данные жителей не использовались, а прямая связь и качественное информирование граждан об эффективной деятельности региональных властей команды – ключевой приоритет в работе региональных властей.
0: Удивительным образом видеообращение губернатора, который является лидером регионального списка «Единой России», появилось фактически перед стартом голосования, как, собственно, и награждение жителей области, которые, по имеющимся данным, калининградские единороссы решили перенести с празднования юбилея области в июле на сентябрь, поближе к дате выборов. Поэтому торжественная церемония прошла 14 сентября в зале правительства. Награды от губернатора получили представители самых разных профессий – инженеры, энергетики, строители, медицинские сотрудники, а также многодетные семьи. Неожиданным для многих поворотом стало и решение Минздрава региона изменить по требованию калининградцев время записи к докторам, о чем жители давно просили.
4: Теперь просыпаемся в 7 утра и записываемся к врачу. Возможность попытаться попасть на прием при помощи сайта medreg.gov39.ru можно будет не в 12 часов ночи, как раньше, а с 7 утра. Об этом рапортует региональный Минздрав. Он уверяет, что все процедуры можно выполнить и через госуслуги. Но мы-то знаем, что это не совсем так. К узким спецам через них не попасть, только через Медрег. Теоретически к врачам можно попасть с помощью мессенджера Макс, а также по номеру телефона 122, добавочный 1. Операторы работают с 7 утра.
5: Это решение, как уверяют в региональном Минздраве, приняли после поручения губернатора Беспрозванных в ответ на просьбу жителей на прямой линии. В этой связи возникает вполне резонный вопрос. Неужели глава региона, ведущий коммуникацию с жителями в соцсети, не видел у себя на странице постоянные жалобы на проблемы с записью к докторам, а обнаружил их только в аккурат перед выборами? Не секрет, что волеизъявления давно превратились в двигатель прогресса, когда чиновники пытаются хотя бы услышать недовольных жителей в перерывах между раздачей предвыборных обещаний. Кстати, на фоне падения рейтингов «Единой России» агитацию партии власти практикуют даже в дошкольных учреждениях. Например, в Красноярске завирусилось видео, как в одной из школ родителям предлагают крышки с логотипом «Единой России», а в одном из детских садов воспитатели пригласили к детям белого мишку и попросили малышей передать родителям, чтобы те голосовали за мишку.
6: Небольшой подарок от «Единой России». Приходите на выборы с 18 по 20.
7: Мадам, что за приятности? Перчатки. А что там еще, ручка?
6: А тут еще ручка, блокнот и 5 крышек.
7: 5 крышек?
6: Да.
7: Достань крышки, покажем, продемонстрируем.
6: Крышки вообще классные.
7: Да?
6: Да. За ними охота. Бабульки, кстати, их даже ищут, чтобы купить.
8: Детки, это вам от «Единой России» Мишка пришел. Посмотрите, какой хорошенький. И скажите, чтобы обязательно голосовали за Мишку.
5: В то же время калининградцы видели в сети ролик, как в одном из храмов областного центра на семейном празднике с участием кандидатов от «Единой России» Марины Аргеевой и Сергея Григоренко гостей угощали, развлекали и вручали партийные агитационные материалы. В свою очередь, агитационное обращение на правах рекламы разместил в средствах массовой информации Алексей Беспрозванных и назвал 7 причин голосовать за партию власти. В частности, глава региона указал на необходимость поддержки курса Владимира Путина. По словам губернатора, экономика России процветает как никогда. Однако о том, что цены растут, жители экономят, бизнес жалуется на высокие налоги и дорогую логистику, а авиабилеты до остальной России стоят десятки тысяч рублей, почему-то не сказал. Также Беспрозванных указал на то, что «Единая Россия», находясь у власти больше 20 лет, умеет слышать людей. Хотя они сами говорят, что все это время чиновники предпочитают закрывать глаза на потребности населения. И вот конкретный пример. В Янтарном округе дорогу к школе годами считают неприоритетной. В этом году даже выборы не помогли исправить ситуацию.
9: Жители поселка Покровское десятилетиями жалуются на разбитую улицу Приморскую, по которой особенно во время дождей дети не ходят в школу, а в прямом смысле плывут в воде по колено. Люди рассказывают, что асфальт здесь уложили в 2010 году, но с тех пор администрация ни разу не провела даже ямочный ремонт. Дополнительно дорогу разбила строительная техника. Жители неоднократно просили привести улицу в порядок, однако администрация годами отвечает, что дорога не в приоритете.
10: Значит, фестивали воздушных змеев, ремонт променада, чистка пляжа, белая дюна – это приоритетно. А дорога, по которой дети Покровского ходят в школу – нет, возмущаются жители.
5: И похоже, действительно так. Проселочные дороги не в приоритете властей. Миллионы направляются в доходные места, где можно удвоить, а то и утроить прибыль.
11: Амбициозный проект круглогодичного курорта «Белая дюна» официально начал сближение с бюджетной реальностью. Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 100 миллионов на проектирование канализационного коллектора. Тянуть его будут от Поваровки до Очистных в Заостровье. Вроде бы все красиво и масштабно, но есть нюанс. Финансирование полностью за счет областной казны. Никаких собственных или заемных средств у компании-проектировщика в этой схеме не предусмотрено. Конечно, курорт на 40 тысяч человек – дело важное, инфраструктура сама себя не построит. Есть лишь вопрос приоритетов. Нагрузка на бюджет ложится приличная, при этом далеко не каждый житель региона планировал пользоваться этим курортом.
5: Поэтому хотелось бы, чтобы масштабные инвестиции гармонично сочетались с насущными потребностями местных территорий. Например, тех населенных пунктов, где до сих пор есть вопросы к базовой коммунальной инфраструктуре. Хотя, судя по всему, это в планы застройщиков «Белой дюны» не входит. И поселки вблизи будущего масштабного курорта продолжат ждать своей очереди на подключение к жизненно необходимым коммуникациям. Словом, житейская истина снова подтверждается: сытый голодному не товарищ. Но, может, чинуш все же удастся сделать более человечными? Региональное правительство решило научить своих сотрудников вежливости в общении с народом и потратят на это 800 тысяч рублей. 79 госслужащих будут учиться общению в соцсетях с гражданами, публичным выступлениям, а еще управлению гневом и стрессом. По 36 часов обучения на брата. Отдельная программа про искусственный интеллект предусмотрена и для юристов. 800 тысяч за то, чтобы члены правительства Калининградской области не хамили людям в комментариях и держали себя в руках. Может, проще было сразу нанять вежливых? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам сразу несколько новостей, которые на самом деле касаются одной темы. Точнее, одного места. И вот, поставив их рядом, могу сказать, что картина получилась неприятная. За несколько дней вокруг Балтики произошло столько тревожных эпизодов, что списывать все на обычные совпадения становится странно. Я выбрал только три истории. Не потому, что других нет, а потому, что даже этих трех хватит, чтобы понять – обстановка меняется. И начнем с Литвы. Над страной произошел первый серьезный перехват за все время работы воздушной миссии НАТО. А работает она, напомню, больше 20 лет. Раньше самолеты поднимались, наблюдали, сопровождали и возвращались на базу. Теперь небольшой летающий объект, появившийся со стороны Беларуси, решили дальше не пропускать. Расследование продолжается. Окончательного ответа пока нет. Но в таких историях важно, что система впервые сработала по-новому. Решение пришлось принимать быстро, прямо на территории страны, где живут люди. И теперь следующий похожий объект будут встречать уже с учетом этого опыта. Вот так и меняются правила. Не после большой политической речи, а после одного случая, который вчера еще считался почти невозможным. Вторая история произошла возле Дании. Датский военный вертолет «Фенек» отправился фотографировать российский фрегат, проходивший через международные воды. Процедура привычная. Корабли наблюдают за самолетами, самолеты за кораблями, после чего все расходятся и пишут отчеты. Но в этот раз с российского корабля подали два предупреждающих сигнала. Один, по данным датского командования, прошел в нескольких метрах от вертолета. Дания вызвала российского посла. И вот здесь все пошло по хорошо знакомому сценарию. Вместо простого объяснения Москва предъявила встречную претензию. Датские летчики якобы сами подошли слишком близко и создали опасную ситуацию. Российский посол Владимир Барбин передал Копенгагену официальную ноту. Получился скандал. Возможно, датский вертолет действительно подошел ближе, чем понравилось экипажу фрегата. Но есть деталь, которую взаимными обвинениями не отменить. Между обычным наблюдением и серьезным происшествием осталось несколько метров. Не политических, не метафорических, а совершенно реальных. И если раньше подобные встречи заканчивались фотографиями, то теперь заканчиваются вызовом посла и двумя официальными протестами. Третья история напрямую касается Калининграда. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что расположенные в области объекты больше нельзя считать недосягаемыми. Российские политики привычно возмутились. Телевидение получило удобную тему, и заявление быстро утонуло в общем потоке новостей. Но после событий последних дней оно воспринимается иначе. Будрис ведь говорил не о настроении в социальных сетях. Он описывал, как изменились расчеты соседних стран. Калининград много лет представляли как особый аргумент России на Балтике. Мощный, защищенный и способный одним своим существованием заставить соседей быть осторожнее. Теперь соседи публично отвечают, что эта схема больше не производит прежнего впечатления. Здесь важно не перепутать осторожность с паникой. Смысл не в том, что все три события кем-то заранее спланированы и связаны одной командой. Связь в другом. Участники теперь заранее ожидают худшего и потому реагируют намного резче. Там, где раньше уточняли курс, выходили на связь и ждали объяснений, сегодня сначала принимают меры, а разговаривать начинают уже потом. Именно такая нервозность чаще всего превращает небольшую ошибку в большой международный кризис для всего Балтийского региона сразу. И вот здесь возникает неприятный вопрос уже к Москве. Если Калининград действительно настолько важен, почему вокруг него годами создавали атмосферу постоянной угрозы? Почему любое решение Литвы или Польши объясняли враждебностью, а любое замечание встречали новым грозным заявлением? Возможно, на внутреннюю аудиторию это действует отлично, но снаружи результат получился обратный. Соседи не испугались и не отошли подальше. Они усилили наблюдение, изменили правила реагирования и стали говорить о регионе намного прямее. Жителям Калининградской области от этой демонстрации твердости пользы, мягко говоря, немного. Политики обмениваются заявлениями, военные проверяют расстояние, дипломаты носят друг другу ноты. А обычный человек получает все более сложные поездки, закрывающиеся маршруты и ощущение, что вокруг его дома постоянно затягивают какой-то узел. Причем мнение самих жителей никто особенно не спрашивает. Их просто записывают в декорации большой геополитической постановки. Я не утверждаю, что завтра произойдет нечто чрезвычайное. Даже самые резкие заявления пока остаются заявлениями. Но запас спокойствия явно уменьшается. Решения принимаются быстрее, расстояния становятся меньше, а язык политиков – жестче. Поэтому вопрос сегодня не в том, кто кого громче напугает. Вопрос в другом. Сколько подобных эпизодов способна выдержать Балтика, прежде чем обычная ошибка окажется дороже всех предыдущих заявлений вместе взятых? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Следите за нашими выпусками и обязательно проверяйте информацию. Услышимся!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Крыма поделилась в соцсетях радостью, что в очереди за бензином стояла всего лишь 2 часа. И открылась секрет, как купить А95.
15: Какое прекрасное чувство. Простоять на заправке всего-то 2 часа. И вот я уже подъезжаю к Стелле и вижу 95-й 100, 92-й 99. Я очень надеюсь, что мы сейчас заправимся. Вот! Сейчас я Стеллу вам покажу. А? Видали такое? Ну, пипец! Заезжаем на территорию! Уже почти, почти, совсем близко. 2 машины до меня в продаже, только 2-й и 95-й New Power. Ну, что делать? Ну, все! Мы заправились! 92-й, правда? Лучше, чем ничего, извините, по 99 рублей. Короче, я так поняла, в следующий раз надо ехать где-то в 3:15 максимум и стоять. И вот тогда, скорее всего, хватит на 5. Но я все равно довольно счастлива и еду кататься.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Вот это поворот. Зачем госмессенджер Макс начнет передавать паспортные данные россиян банкам и магазинам? То, что Макс начнет передавать паспортные данные пользователей банкам, магазинам, гостиницам и другим организациям, следует из обновленного пользовательского соглашения мессенджера. До этого в документе отмечалось, что пользователь при взаимодействии с организациями через Макс сообщает им свой статус, например, студента, совершеннолетнего или члена многодетной семьи. В новой редакции от 9 сентября в этом пункте прописана передача не только статуса, но и сведений из документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных государственными органами. При этом конкретный перечень таких документов не уточняется, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Теперь организации будут получать через МАКС сведения из государственных систем госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Однако они смогут это делать только если у пользователя есть цифровой ID, который предоставляется после подтверждения аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации.
16: Эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство, а значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербинян.
18: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
16: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендовали перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе и чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ранее призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
19: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
16: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. И все на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их полной блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
20: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
16: Госмессенджер МАКС был представлен в марте прошлого года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, отмечают эксперты. По их словам, если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и мог стать номером один в стране. Но эту возможность упустили. Ранее МАКС получил отметку шпионского приложения и был удален из магазинов приложений App Store и Google Play. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что современная российская инфраструктура, в отличие от советской, построена без учета ведения боевых действий на территории России.
21: Логи собирать, что ли? Эскалация боевых действий привела к тому, что появляются ресурсы, возможности нанесения массовых системных ударов с той стороны. До этого, видимо, считали, что не дойдет. Они же все каждые полгода, 3 месяца полагают, что фронт рухнет, и все вопросы решатся, и Трамп за них все порешает, или американские переговорщики. Дальше больше будет. Вот, надо понимать, что инфраструктура страны не проектировалась под последнего времени, под боевые действия. Если советская инфраструктура во многом закладывала риски войны, в том числе ядерной, да, строились мосты с огромным запасом предприятия, с различными там системами, довольно это, то вот складские помещения, логистические центры там, извините, Амазонов и других маркетплейсов, они точно не строились под боевые действия, и для них этот опыт оказался очень неожиданным, скажем так, да. Вот, ну, точнее, уже ожидаемым, когда все полетело вокруг. То есть был вопрос времени, когда на самом деле прилетит, и многие почему-то думали, что вот этот вопрос будет откладываться. Нет, вот он случился, и, собственно, мы видели, как быстро это все закончилось, насколько это не защищено.
2: Криминальные новости.
1: В Арзамасе замначальника уголовного розыска и его коллегу обвинили в пытках. В Нижегородской области на подполковника полиции Романа Будникова возбудили дело о превышении полномочий с применением пыток. Об этом говорится на сайте городского суда. В деле также есть второй обвиняемый – оперуполномоченный Артем Куракин. Что именно вменяют сотрудникам полиции, пока неизвестно. На время следствия Будникова и Куракина отправили в СИЗО. А до уголовного преследования замначальника угрозы Скобудника в несколько раз выступал с лекциями в разных учреждениях Арзамаса. Рассказывал студентам техникума про профессиональные навыки оперативников. Проводил семинар по противодействию экстремизму. Также объяснял работникам завода, как не стать жертвами мошенников. Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Мытищах. Предварительно она выпала из окна, у нее обнаружили ножевое ранение в области сердца. Все произошло вечером 15 сентября у дома на Ярославском шоссе. На вид погибшей около 18 лет, она была одета в спортивный костюм. Прибывшие медики констатировали смерть. Обстоятельства произошедшего выясняются. Во Владивостоке шестиклассницы подрались в школе, разбираться приехали родители и сами устроили второй раунд. Сначала девочки сцепились прямо в коридоре, били друг друга по голове и телу, а в драку успел влезть и один из мальчиков. Видео разлетелось по школьным чатам, после чего родители вызвали на разбор. Уже в учительской начался второй раунд. Отец мальчика сцепился с батей одной из девочек. В итоге одному из мужчин рассекли голову, а второй написал заявление о побоях. В школе говорят, что конфликт уже уладили, со всеми поговорили и взяли объяснительное. Полиция и прокуратура все равно проводят проверку. Власти задумали построить 7 супертюрем для экономии на содержании заключенных. Российские власти планируют к 2035 году построить 7 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, которые объединят в себе следственные изоляторы и колонии разного режима. Это следует из новой редакции Федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы. Согласно документу, в общей сложности учреждения смогут вместить более 20 тысяч человек. В них будет предусмотрено 5380 мест в СИЗО и 15120 мест в колониях. Такие мультирежимные тюрьмы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской областях, Бурятии, Забайкальском крае, а также в Херсонской области. Первое учреждение должно заработать в Татарстане к 2030 году. Предварительно строительство одного подобного учреждения обойдется в 20 миллиардов рублей. При этом согласно расчетам Минюста, использование мультирежимных объектов позволит снизить расходы на содержание заключенных и подследственных на 25-30%. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
14: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
0: Я думаю, что конкуренции на выборы губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
2: Главные новости дня.
5: Бензиновый Армагеддон. Из-за взлетевших цен на топливо правительство резко ухудшило прогноз по инфляции. Питер и всю Ленобласть накрыли жесткий дефицит. Там ввели лимиты. 30 литров в одни руки. Бензиновый кризис вплотную подобрался к крупным городам – Петербургу и Ленинградской области. До 1 октября на заправках региона уже ввели лимит – не больше 30 литров топлива на одну заправку. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Причина – бензина на всех не хватает. После атак на НПЗ производство упало, нефтяные компании ограничивают поставки, а независимые АЗС в Ленобласти, по словам самого губернатора, практически прекратили работу. Насколько серьезная ситуация, объясняет эксперт топливного рынка Артем Фролов.
3: Лимит в 30 литров вводят не потому, что бензина нет вообще. Его вводят, когда топлива недостаточно для обычного спроса, и власти пытаются не допустить, чтобы люди начали заправлять полные баки и канистры. Это уже режим распределения дефицита. И пока крупные НПЗ не восстановят производство, быстро убрать такие ограничения будет сложно.
5: Но теперь проблема уже не только в том, где заправить машину. Бензин по всей России дорожает рекордными темпами. За январь-август топливо на АЗС прибавило в цене больше 20%. А по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость бензина выросла почти на 26%. Такого годового скачка не было 18 лет. И теперь правительству пришлось переписывать прогноз по инфляции. Вместо прежних 5% Минэкономразвития ожидает уже 7%. Почему бензин способен разогнать цены далеко за пределами АЗС, объясняет экономист Денис Громов.
22: Бензин входит в себестоимость практически любого товара. Нужно привезти продукты в магазин, доставить сырье на предприятие, перевезти урожай, обслуживать торговые сети. Поэтому рост стоимости топлива постепенно проходит через всю экономику. Сначала дорожает перевозка, а затем часть этих расходов оказывается уже на ценнике в магазине.
5: И на ценниках это уже видно. По приведенным данным, капуста за год подорожала на 38%, свекла и лук на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. Конечно, дело не только в бензине. Аналитики называют также холодную весну, засуху летом и дождливую осень. Но впереди еще один удар по ценам. С 1 октября должны вырасти тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Одновременно запланирована индексация тарифов РЖД. Получается, дефицит бензина уже перестал быть проблемой одних автомобилистов. И теперь высокие цены постепенно переезжают с табло на заправке в обычный магазинный чек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Общественный деятель Виктория Ларина о том, как раскачество под видом маркетинга пытается навязать государственным клиникам законы шариата.
6: Слушайте, ну у меня просто слов нет, честно. У меня волосы дыбом встают от этих новостей. Наше Роскачество теперь на полном серьезе решило заняться халилизацией больниц, санаториев и, господи прости, массажных салонов. Они это называют красивым словом «муслим-френдли», типа «маркетинг», «завлекаем богатых туристов из исламских стран». Но вы вообще эти требования читали? Мы живем в светском государстве. У нас по конституции церковь вообще-то отдельно от медицины стоит. А тут государственные клиники начинают прогибать под жесткие религиозные каноны. Чиновники нам сейчас в уши дуют, что все это добровольно и сугубо для бизнеса. Но мы же не идиоты. Мы прекрасно понимаем, как это у нас работает. Завтра в обычную городскую больницу приедет какая-нибудь комиссия проверять халяльность процедур, и начнется самый настоящий цирк. Женщин-врачей заставят подстраиваться под особый регламент. Мужчин-хирургов перестанут пускать к пациенткам, а массажные кабинеты начнут делить на правильные и неправильные. Ребят, у нас в стране цены скачут на элементарные лекарства. В регионах тупо врачей не хватает и оборудования. А ведомства сидят и думают, как клиники сертифицировать по шариату. Вместо того, чтобы реально лечить обычных граждан и делать медицину хоть капельку доступнее, они занимаются откровенной ерундой ради галочки. А почему комфорт светских людей или представителей других вер в наших же больницах вообще никого не волнует, а? Это же прямая мина под нормальное общество, когда общую государственную инфраструктуру начинают дробить в угоду одной религии. Мне просто страшно смотреть, как нас под лозунгами заботы о туристах тихой сапой разворачивают в какое-то средневековье.
4: Протоиерей Павел Островский раскритиковал введение халяльного стандарта для российских больниц.
7: Поэтому если какая-нибудь тетенька приехала из среднеазиатской страны, и ей что-то не нравится в наших больницах, она может вернуться в свою среднеазиатскую страну и там, пожалуйста, ходить в больницу с теми культурными обычаями, которые у них есть. Если у них там неонатолог мужчина не может осматривать, значит, у них осматривают женщины. Но у нас христианская страна, ну или светская страна, у нас есть и свои правила и тому подобное. Сложно себе представить, вот сейчас у нас из-за разных событий очень много людей выехало, да, как у нас, релокант их называется, да, выехали, в том числе страны, которые изначально не мусульманские. Можете себе представить, что, значит, сейчас там жители русские, находящиеся в Киргизии, будут требовать сделать нам в больнице там молельную комнату для православных христиан. Угу. Вот что-то я сомневаюсь, что даже кто-то точно рот откроет.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
23: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: СВО точно идет по плану? Польша разместит отряды своей армии на границе с Украиной. Турция отказалась от российского угля, а Эстония и Финляндия откроют небо для ядерной авиации Франции. Польские военные выходят к границе с Украиной. Варшава усиливает защиту своих пунктов пропуска из-за угрозы атак армии России. Польские военные уже строят укрепления возле Дорогуска, Медики и Корчевой. Появятся защитные сооружения и наблюдательные посты. А министр обороны Польши объяснил это предельно прямо.
3: Последние события показали, что действия России уже угрожают безопасности всей Европы.
8: Почему Польша решила подключить к защите границы именно армию, объясняет военный эксперт Александр Горин.
22: Речь идет не о подготовке к войне с Украиной. Польша пытается защитить критически важные переходы от возможных российских ударов. Через эту границу идет огромный поток людей и грузов, в том числе помощь Украине. И после последних атак Варшава уже рассматривает эту инфраструктуру как потенциальную цель, которую нужно физически прикрывать.
8: И Польша не единственная страна НАТО, которая теперь усиливает защиту от России. На севере Европы происходят вещи, еще несколько лет назад казавшиеся немыслимыми. Финляндия присоединилась к французской инициативе расширенного ядерного сдерживания. Она предусматривает совместные учения, более тесные консультации и возможность временного размещения ядерноспособных сил. При этом президент Александр Стуб подчеркивает, что размещать ядерное оружие в Финляндии в мирное время не собираются. Что меняется для России, когда страны у ее границ начинают глубже включаться в ядерные вопросы Европы, объясняет эксперт по международной безопасности Виктор Артемьев.
9: После начала войны север Европы изменился очень сильно. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а теперь страны региона обсуждают более тесное участие в европейском ядерном сдерживании. То есть военное пространство вокруг России не стало менее натовским. Оно, наоборот, стало значительно более интегрированным.
8: Но проблемы для России теперь возникают не только на границах НАТО. Турция в июле вообще не купила российского коксующего угля. За первые 7 месяцев года российские поставки сократились почти на 30%. И самое интересное, что место России уже занимают другие. Поставки американского угля в Турцию выросли на 70%. В июле турки также закупили коксующийся уголь в Великобритании и Казахстане. Почему потерянного покупателя потом может оказаться сложно вернуть? Объясняет экономист Сергей Белозеров.
3: Проблема не только в одном месяце без поставок. Если покупатель считает маршрут рискованным, он начинает выстраивать альтернативную цепочку. Находит другого поставщика, договаривается о цене и логистике. И когда эта схема начинает нормально работать, возвращать прежнего клиента приходится уже скидками и более выгодными условиями.
8: Похоже, что именно так выглядят последствия СВО для самой России. Польша укрепляет границу, Финляндия глубже включается в европейское ядерное сдерживание, а Турция уже находит российскому углю других поставщиков. То есть Россия получила одновременно более укрепленные границы НАТО и еще одну проблему для собственного экспорта. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
10: Перемирие в обмен на снятие санкций. Олег Царев о реакции Кремля на идею Трампа и условия Москвы.
11: Песков назвал заявление Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной очень хорошей идеей. Хотя еще 10 сентября в Кремле говорили, что предметных переговоров о таком перемирии нет, а Россия добивается не паузы в боях, а мира на своих условиях. Однако поддержка с оговорками. По словам Пескова, для насыщения мирового рынка нужно обеспечить безопасное судоходство нефтяных танкеров и отменить санкции на поставки энергоресурсов. И только тогда мировые рынки насытятся и цены пойдут вниз. Снятие санкций Москва уже ставила условием и раньше. Весной 2025 года Кремль увязывал возобновление Черноморской инициативы со снятием ограничений с Россельхозбанка и других структур, обслуживающих экспорт продовольствия и удобрений, включая подключение к SWIFT. Евросоюз тогда отказался ослаблять санкции, поэтому в изложении Кремля договоренность так и не вступила в силу. Посмотрим, получится ли выкрутить руки американцам.
10: Разведка НАТО над Черным морем. Военкор канал «Архангел» спецназа о полетах авиации Альянса и ударах по югу России.
12: В преддверии ударов по Сочи и другим городам Краснодарского края разведка Альянса сразу же активизировалась в Черном море. 7 сентября отмечено не менее 8 полетов разведывательной авиации, включая 3 полета британского самолета, который переместился в Средиземное море. Помимо этого были французские самолеты, натовский беспилотник и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. И в учет не вошли самолеты тактической авиации, которые сопровождали разведку, а их количество превысило 20 вылетов за этот период. Сегодня летал турецкий Е-7Т. Во время полета последнего в Черном море вводилась ракетная и беспилотная опасность, а также осуществлялись пуски ракет со стороны Украины. Одновременно с этим НАТО отрабатывало учения на территории Румынии, где румынская авиация выходила на условный рубеж удара по Крымскому полуострову. И связь между активизацией вооруженных сил Украины на Черноморском направлении и полетами Альянса видна невооруженным глазом. Как только НАТО повышает свою активность, так в Крыму и Краснодарском крае увеличивается число ударов. У нас наверху на это просто закрыли глаза. Нет реакции, нет комментариев, ничего.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет, это «Разбор дня». Представьте обычную трассу. Машины едут по своим делам, и вдруг прямо над ними появляется огромный Ми-8. У вертолета молчат оба двигателя, пилоты пытаются посадить его между автомобилями, после чего машина сваливается в кювет. По предварительной версии, на борту просто закончилось топливо. Сегодня разберемся, как пассажирский рейс оказался в нескольких километрах от аэродрома с пустыми баками, и почему эта история говорит о состоянии всей региональной авиации.

0: пилоты переводят вертолет в режим авторотации.
1: Ага.
0: По сути, это управляемое падение. Двигатели молчат, но несущий винт продолжает вращаться. Знаешь, это похоже на то, как падает кленовое семечко.
1: Да, наглядно.
0: Воздух бьет снизу вверх, раскручивает лопасти, и это дает хоть какую-то подъемную силу. Но это дает экипажу буквально секунды. Вертолет падает как камень, и за эти секунды нужно выбрать площадку.
1: Слушай, и найти такую площадку на Сахалине – это вытащить счастливый билет.
0: 100%.
1: Вокруг тайга, болото, сопки. То, что под ними оказалась автомобильная трасса, ну, это спасло всем жизнь.
0: Но посадка на трассу – это тоже, знаешь, безумие. Лопасти Ми-8 образуют диск диаметром больше 20 метров.
1: Ага, это огромная площадь.
0: Это шире любой стандартной дороги. А по краям столбы, провода, дорожные знаки, и по самой трассе едут обычные автомобили. Одно касание лопастью столба на такой скорости, и машина разлетится на куски.
1: Вот именно поэтому предварительная версия про нехватку топлива вызывает, ну, огромные сомнения.
0: Думаешь?
1: Конечно. Сводить все исключительно к банальной ошибке пилотов значит совершенно не понимать, как работает авиация.
0: А почему? Разве нельзя просто забыть заправиться?
1: Авиационный керосин не льют в бак на глазок, пока из горловины не польется. Это строжайший математический расчет перед каждым вылетом. Учитывается масса параметров, маршрут, скорость встречного ветра, масса самой машины. Поэтому экипаж каждый раз балансирует на грани. И этот баланс рассчитывается еще на земле, до запуска винтов.
0: Понятно. То есть, если топливо действительно закончилось, ошибка произошла не в воздухе, а еще на этапе планирования на земле.
1: Скорее всего, да.
0: Но даже если математика была идеальной, этот керосин заливают в машину, которая была проектирована, но еще в Советском Союзе? Стоит поговорить про сам Ми-8.
1: Да, тема важная.
0: Пассажир поднимается на борт, видит свежую краску, чистые кресла, но он не видит журналов технического обслуживания. А статистика говорит, что средний возраст этих машин в тяжелом сегменте приближается к 40 годам.
1: Это правда.
0: Это значит, что техника зачастую старше тех людей, которые сидят в салоне. Это же, ну, летающий антиквариат.
1: Слушай, ну тут я поспорю.
0: Да?
1: Возраст сам по себе – это не приговор для вертолета. Металл может летать десятилетиями, если за ним правильно ухаживать.
0: То есть дело не в годе выпуска?
1: Проблема вообще не в годе выпуска. Настоящая проблема в стоимости поддержания этой машины в воздухе.
0: Имеешь в виду ремонт?
1: Да. Стоимость капитального ремонта двигателей и ключевых узлов за последние годы взлетела в несколько раз. И вот тут начинается суровая экономика. Для небольшого регионального перевозчика оплатить капиталку двух двигателей – это, ну, отдать колоссальную часть своей годовой выручки.
0: Подожди, то есть региональная авиакомпания буквально стоит перед выбором починить один двигатель или платить зарплату всему персоналу целый год? Это уже не бизнес-модель, это какая-то игра на выживание.
1: Именно так это и работает сейчас. А купить новые машины они не могут.
0: Почему не могут?
1: Заводы выпускают новые вертолеты десятками в год, а старый парк, который требует замены, это сотни бортов.
0: Угу, дефицит.
1: Плюс новый вертолет стоит баснословных денег. Без огромных государственных субсидий маленькая компания его не потянет. Ему нужна другая ремонтная база, дорогие страховки.
0: И что делает компания, чтобы выжить?
1: Начинает резать косты. Экономить на всем, на чем можно экономить в рамках закона.
0: Например?
1: Сокращают штат техников, отказываются от запасных бортов. Если раньше один вертолет стоял в резерве на случай поломки основного, теперь резерва просто нет.
0: Получается, безопасность полетов размывается не каким-то одним преступным приказом руководства, а сотнями мелких, абсолютно легальных компромиссов.
1: Да-да.
0: Там сократили смену, тут перенесли необязательное обслуживание.
1: Совершенно верно. Каждый такой шаг по отдельности выглядит безобидно. Но в сумме эти компромиссы съедают тот самый запас прочности. Технический, финансовый.
0: Угу.
1: И в критический момент экипажу может не хватить запаса высоты или топлива, потому что система уже была истощена.
0: Хорошо, но почему ремонт вдруг стал таким дорогим? Если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно влияние разорванных логистических цепочек и международных санкций.
1: Конечно.
0: Ми-8 всегда казался полностью локализованной машиной. Но на деле за десятилетия его эксплуатации вся ремонтная база оказалась разбросана по странам бывшего Советского Союза.
1: И теперь эти привычные цепочки разрушены. Запчасти идут сложными путями, через третьи, а то и четвертые.

0: той страны.
1: Логистика становится золотой.
0: Абсолютно.
1: И как это выглядит на практике?
0: А на практике это выглядит так: агрегат приходится ждать месяцами.
1: Месяцами.
0: Да. Вертолет стоит на земле, не приносит денег, а запчасти нет. Из-за сложностей с проверкой подлинности расцветает серый рынок восстановленных деталей.
1: То есть механик где-то на Сахалине открывает картонную коробку с деталью, а на ней нет заводских штампов.
0: У деталей нет проверяемой истории. Она выглядит как новая, но кто ее восстанавливал?
1: В каком гараже, да?
0: Вот именно. Выдержит ли она нагрузки при той же авторотации? Механик вынужден ставить ее на борт, потому что летать нужно, а официальные детали просто нет.
1: Ситуация.
0: И на фоне всего этого работает еще один мощный фактор – приоритеты самих заводов.
1: Заводы заняты военными заказами.
0: Конечно. Оборонный сектор забирает все. Лучших инженеров, металл, производственные мощности, заводские смены.
1: А гражданские региональные перевозчики автоматически отправляются в самый конец очереди.
0: Да. Заводу экономически выгоднее и стабильнее обслуживать крупные государственные контракты, чем возиться со штучными заказами маленьких авиакомпаний из глубинки.
1: Знаешь, получается, что санкции и разрыв цепочек не глушат двигатель прямо в воздухе.
0: Угу.
1: Они работают как хроническая болезнь, которая медленно подточает весь организм гражданской авиации.
0: Это эффект накопленного износа. Катастрофа не случается на следующий день после введения ограничений. Происходит другое. Из-за нехватки агрегатов часть парка встает к забору. Оставшиеся вертолеты начинают летать в два раза чаще, чтобы закрывать все контракты.
1: То есть нагрузка на них растет.
0: И они быстрее вырабатывают свой ресурс. Быстрее ломаются и снова требуют ремонта, которого не дождаться. Дефицит начинает кормить сам себя.
1: Техника изнашивается, это понятно. Но ведь за штурвалом сидят люди.
0: О, да.
1: Перейдем к человеческому фактору. Железо можно заменить. А где взять пилотов? В региональной авиации сейчас жесточайший кадровый голод.
0: Это огромная проблема.
1: Управлять вертолетом над тайгой, в горах, при диком ветре – это не то же самое, что лететь на Боинге на автопилоте. На подготовку такого командира уходят годы.
0: И как только пилот набирается опыта, он уходит в крупные магистральные авиакомпании, где зарплаты выше, а условия лучше.
1: Логично.
0: Происходит утечка мозгов и навыков. Те, кто остается тянуть лямку в удаленных регионах, вынуждены работать в условиях жесточайшего уплотнения графиков.
1: И тут появляется проблема усталости.
0: Да, но усталость – это не обязательно, когда пилот засыпает прямо за штурвалом.
1: А как это проявляется?
0: Хроническая усталость бьет по концентрации. Человек работает на автомате. Он может неверно оценить скорость ветра. Или пропустить одну цифру в расчетах того самого топлива.
1: О, вот мы и вернулись к топливу.
0: Да. В отдохнувшем состоянии он бы эту цифру перепроверил 10 раз. А будучи вымотанным, просто пропускает.
1: А как вообще происходит заправка там в тайге? Это же не подъехать на бензоколонку и вставить пистолет в бак.
0: Это отдельная, сложнейшая логистическая операция. Керосин доставляют в бочках на удаленные площадки. Эти бочки нужно правильно хранить.
1: Ну, тайга, грязь, перепады температур.
0: Топливо нужно постоянно проверять на наличие воды, потому что конденсат может убить двигатель.
1: Угу.
0: Заправка – это сверка бумажных накладных с показаниями датчиков.
1: То есть это физически тяжелая работа в грязи и холоде. И если в цепочке логист, техник, заправщик, пилот, кто-то из-за усталости совершает ошибку в бумагах, ну, двигатель остановится в небе?
0: Именно.
1: Но если все так плохо с графиками и нагрузкой, почему не помогают инспекции? Ведь после каждой аварии в стране начинаются массовые проверки десятков компаний. Приходят комиссии, смотрят документы.
0: Ключевое слово тут «смотрят документы». Инспекция всегда направлена на поиск бумажных несоответствий.
1: То есть они не смотрят на реальное положение дел?
0: Инспектор найдет просроченный сертификат или нарушение режима труда на бумаге. Компанию оштрафуют или вообще приостановят полеты.
1: И, по идее, это должно сделать полеты безопаснее.
0: В теории. На практике ни один выписанный штраф не материализует из воздуха нового пилота.
1: Да, логично.
0: Ни одно предписание прокуратуры не запустит станок для производства запчастей. Если закрыть перевозчика, регион просто останется без связи с большой землей.
1: Слушай, а почему пилот не может просто сказать, мол, я устал, машина старая, погода дрянь, я никуда не полечу? У него же есть право на отказ.
0: Это право часто существует только в должностной инструкции.
1: На бумаге.
0: В реальности отмена рейса на севере – это катастрофа, это сорванная смена нефтяников, это застрявшая в поселке избирательная комиссия, это сорванная медицинская операция.
1: Огромная ответственность.
0: Отказ – это скандал и колоссальные убытки. Система выстроена так, что от экипажа негласно требуют выполнить задачу любой ценой.
1: Понятно. Зачем вообще цепляться за эти старые Ми-8? Сейчас же эпоха беспилотников.
0: Ну да.
1: Дроны возят посылки, патрулируют леса, снимают кино. Кажется, что решение лежит на поверхности. Давайте просто заменим вертолеты дронами.
0: Слушай, это очень популярный миф, но реальность намного суровее. Дрон физически не способен заменить вертолет в большинстве задач региональной авиации.
1: Почему?
0: Не хватает грузоподъемности. И грузоподъемность тоже. Дрон не сможет забрать из далекого поселка тяжелого пациента.
1: Угу.
0: Там нужны носилки, там нужен врач-реаниматолог, который будет проводить манипуляции прямо в полете. Там нужно тяжелое медицинское оборудование.
1: Дрон такое не потянет.
0: Дрон не вывезет бригаду спасателей с инструментами в эпицентр пожара или наводнения.
1: Плюс дроны зависят от связи.
0: Критически зависят. А в тайге, в горах стабильной связи просто нет. Добавь сюда обледенение, шквалистый ветер, при котором легкий беспилотник просто сдует.
1: Да, согласен.
0: Для сложных, тяжелых задач, где на кону стоят человеческие жизни, альтернативы вертолету на сегодняшний день не существует.
1: И вот тут техническая проблема становится социальной трагедией. Во многих регионах, но на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, отсутствие нормальной авиации буквально убивает эти территории.
0: Да, это страшно.
1: Российская власть выделяет тарифы на социальные рейсы, на санавиацию. Но эти тарифы часто вообще не покрывают реальных затрат авиакомпаний на этот безумно дорогой керосин и детали из серого рынка.
0: И компании просто не выходят на конкурсы.
1: Контракты срываются.
0: Никто не хочет летать себе в убыток.
1: И кто за это платит в итоге? Жители удаленных поселков. Для них это превращается в игру в рулетку с собственной жизнью.
0: 100%.
1: Случился инсульт, тяжелая производственная травма, осложненные роды, счет идет на часы. Если единственный на район вертолет стоит разобранный и ждет деталь, которая едет окольными путями через три границы, помощь просто не придет.
0: Да.
1: Человек умрет, потому что транспортная система сломалась.
0: Да, люди на севере живут в постоянном ожидании кризиса. Они вынуждены закупать лекарства огромными коробками на полгода вперед.
1: Потому что не знает, будет ли рейс.
0: Они боятся отпускать детей на учебу в райцентр, потому что не уверены, что те смогут прилететь обратно на каникулы.
1: Изоляция просто выдавливает людей. Поселок превращается в место, откуда ради выживания хочется уехать навсегда и не возвращаться.
0: Угу.
1: Слушай, а ведь пассажир, который садится в этот Ми-8, он ничего этого не знает.
0: Конечно, не знает.
1: Он сидит в шумном салоне, смотрит в иллюминатор. Он не знает, сколько часов не спал пилот и есть ли штамп на агрегате двигателя. У него нет выбора.
0: Совершенно верно. Отсутствие выбора делает это проблемой не личного риска клиента, а ответственностью всего общества.
1: Пассажир полностью доверяет системе.
0: Пассажир вверяет свою жизнь системе без остатка. Он не может проголосовать рублем за компанию, у которой новые вертолеты, потому что там летает только одна компания.
1: Да, альтернатив нет. Посадка тяжелой машины с отказавшими двигателями на оживленную автомобильную дорогу воспринимается как чудо.
0: Ну, как праздник почти.
1: Чуть ли не как нормальный хороший исход.
0: Ну, все же живы остались.
1: В том-то и дело. Базовые стандарты безопасности сместились до критической отметки.
0: Ага.
1: Общество привыкает к мысли, что выживание в небе – это не результат скучной планомерной работы исправной индустрии.
0: А вопрос везения.
1: Да, невероятного везения и личного героизма экипажа.
0: И если система решает свои кризисы через такие вот посадки на обочине шоссе, грань между удачей и трагедией стирается окончательно.
1: Именно так. На этот раз все выжили. Пилоты нашли дорогу, автомобили успели разъехаться, а вертолет остановился в кювете. Система все чаще держится на опыте пилотов и последнем запасе прочности. В этот раз хватило и того, и другого. В следующий раз может не хватить даже дороги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. в ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
4: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
3: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
5: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
3: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
6: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
3: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
7: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
3: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки закона имени сенатора Линдси Грэма об адских санкциях против России.
9: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
2: Главные новости дня.
10: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
11: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
10: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
12: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
13: мы этого уже не получим.
14: Да.
15: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, чего, кого, я не знаю.
10: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все ширить. И я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
10: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
17: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о том, что у дошкольников должна быть своя организация.
18: Мне очень жаль, что огромная система, которая работала в Советском Союзе, была действительно разорвана. Она рухнула, на самом деле, как и многие системы. Сейчас есть аналоги и попытки не просто воссоздавать или не только воссоздавать, а может не столько воссоздавать, а действительно спроектировать что-то новое. Вот, например, движение первых пытается решить эту задачу, придумывая и предлагая вместе с детьми определенные статусы и позиции. Но мы говорим про более младшую группу, которые пока как будто бы не охвачены этим вниманием. Первое, я считаю, что, конечно же, очень важно и нужно это сделать. И я думаю, что еще с детского сада нужно, чтобы были какие-то важные знаки отличия, которые признаны по всей стране, к которым стремятся дети, и которые, как раньше, октябрят работали звездочками, точно так же работали бы командами и понимали, что мы достигаем больших результатов. И вот я лично получаю какой-то статус, звездочка ли это, цветочек ли это, новый ли символ какой-то, который мы сочтем достойным, чтобы у нас в России дети к нему стремились, потому что символ это тоже очень важно, он в себе закладывает огромные смыслы. Вот была звездочка, где был молодой Ильич, да, молодой Ленин, Ульянов Ленин. Учись как вот Ленин, будь как он, да. А там был такой призыв. И звездочка это как бы кодировала. Нам важно понять, а что, кого и как. А мы хотели бы запрограммировать в виде этого символа и этого статуса. Это ведь не просто название. Вот, например, сейчас мы октябренка уже не возродим, потому что времена изменились, и вот как раз ценностные ориентиры, кумиры, символы и герои другие.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
19: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников, погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
14: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
20: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
22: Папа не может долго стоять и носить тяжести, поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
21: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
19: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
21: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
0: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
21: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
4: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. в личном своем деле. Обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
5: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
19: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение, организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
5: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал «Свидетели Байрактара» о новых санкциях против России.
19: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма «Адские санкции против России и Ирана» прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
5: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
6: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу, и Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
3: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
21: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
7: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
21: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
8: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
21: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
17: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
23: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в 1 километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
2: У вас, как и у многих, накипело?
9: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Мы привыкли искать следы внеземного разума среди далеких звезд и неизведанных экзопланет, забывая о том, что молчаливый и близкий свидетель нашей Солнечной системы хранит тайны миллиардов прошедших лет. Ученые из института SETI предложили взглянуть на Луну как на гигантский космический музей древних цивилизаций. Сегодня мы узнаем, почему лунный грунт может хранить артефакты тех, кто бороздил космос еще до появления жизни на Земле. Идея лунной археологии базируется на уникальных физических условиях естественного спутника Земли, где из-за полного отсутствия атмосферы, жидкой воды, тектоники плит, любые микроскопические частицы и обломки древних технологий могут сохраняться в первозданном виде миллиарды лет. Известный астрофизик доктор Дэвид Грин объясняет, что космическая пыль и постоянные метеоритные дожди бомбардируют поверхность Луны, тщательно смешивая местный реголит с потенциальными микрочастицами инопланетных зондов или разбившихся космических кораблей далекого прошлого. Самые смелые уфологические теории предполагают, что в глубоких слоях лунного грунта могут находиться целые законсервированные пласты нанотехнологических конструкций древних суперцивилизаций, активно заселявших нашу галактику миллионы лет назад. Современные планетологи подходят к этому вопросу гораздо более прагматично, планируя использовать новые образцы лунного грунта, доставленные последними космическими миссиями для поиска аномальных изотопных следов и техногенных загрязнений. Ведущий специалист Института SETI Мария Коваль отмечает, что даже если нам удастся найти хотя бы один микроскопический фрагмент искусственного сплава возрастом в 3 миллиарда лет, это событие навсегда изменит наше понимание истории всей Вселенной. Скептики справедливо напоминают, что вероятность обнаружения подобных следов остается крайне малой из-за огромных масштабов лунной поверхности и случайного характера хаотичного метеоритного перемешивания реголита. Тем не менее, научное академическое сообщество начинает относиться к смелой идее космической археологии на нашей Луне со все большим энтузиазмом и интересом. Новейшие спектральные исследования лунных образцов уже выявили несколько странных аномалий в составе редких минералов, происхождение которых ученые пока не могут объяснить исключительно естественными процессами вулканизма. Исследователи надеются, что будущие пилотируемые лунные миссии позволят взять более глубокие пробы грунта из древних кратеров, где шансы обнаружить техногенные артефакты значительно выше. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Приветствую вас. Руна дня на 18 сентября. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна «Манас». Ну, это руна человека, это личность, общение и взаимодействие с окружающими. То есть она нам говорит, что мы редко приходим к важным результатам в одиночку. Именно через людей, разговоры, знакомства или сотрудничество жизнь может открывать перед нами новые возможности. То есть в этот день особенно важно быть внимательным к тем, кто появляется рядом. Может, случайный разговор, может оказаться совсем не случайным, знаете, вот, а человек, которого вы раньше, например, недооценивали, способен дать полезный совет или неожиданную поддержку. Манас также еще говорит о необходимости посмотреть на себя со стороны. Возможно, в этот день вы увидите собственные привычки, какие-то реакции или убеждения немного иначе. Не бойтесь признавать свои ошибки. Это не уменьшает вашу ценность, наоборот, помогает стать сильнее, мудрее. Ну и хороший день для обучения, может быть, получения новой информации, общения с интересными людьми и расширения круга знакомств. В работе, например, Манас всегда обещает активное взаимодействие. Хорошо проводить переговоры, обсуждать проекты, может быть, просить помощи или хотите должность получше. Здесь еще классно обмениваться опытом и искать единомышленников. Если вы, например, давно хотели предложить кому-то сотрудничество, то это как раз подходящий момент. Результат еще может зависеть не только от ваших индивидуальных усилий, сколько от того, насколько грамотно вы умеете выстраивать отношения с другими. Также еще день благоприятен для собеседований, деловых встреч и новых знакомств. Вот все, что связано с общением. В отношениях Манас советует вспомнить, что рядом с вами не просто партнер, а отдельная личность, человек со своими желаниями, страхами, потребностями. И в этот день особенно важно не пытаться переделать близкого под себя, а действительно услышать его и дать ему возможность быть самим собой. Искренний разговор, например, способен снять и напряжение, и вернуть ощущение близости. Ну вот почему этим не воспользоваться, да? А вот одиноким людям руна может принести очень интересное знакомство, может через друзей, работу, обучение или обычное общение. По здоровью Манас напоминает о связи физического состояния с эмоциональным и интеллектуальным напряжением. То есть не перегружаем голову какими-то бесконечными мыслями, анализом. Лучше прогуляться, какая-то, может, умеренная физическая активность, полноценный сон и живое общение, которое приносит удовольствие. Так что, в принципе, 18 сентября – день людей, общения, новых связей. Не закрывайтесь в своем маленьком мирке, в раковинке. Да, иногда именно человек, которого жизнь случайно поставила рядом, оказывается тем самым ключом, который открывает следующую дверь. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
11: На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Многодетная семья из Хамовников за 3 года ожидания в очереди в государственный детский сад так и не получила места, отчего детей пришлось отдать в частный за немалые деньги.
16: Сколько стоит садик в центре Москвы? Мы живем в Хамовниках и сейчас пытаемся своих детей устроить в садик. Стоим в очереди в Грибоедовский. уже в течение 3 лет, по-моему, нам мест нету, как многодетным. И, соответственно, приходится идти в частный. В частный садик с питанием стоит порядка 200 тысяч рублей на одного ребенка. У меня сейчас 2 должны пойти в садик и в школу. И, соответственно, получается, я должен заплатить 400 тысяч в месяц. И это ежемесячные платежи за 2 детей. Третий пока совсем маленький. Но еще нужно заплатить взнос 200 тысяч. То есть, итого, чтобы завтра у меня ребенок пошел в школу, мне нужно заплатить 800 тысяч рублей. Это вообще нормально? Пишите в комментариях.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители 9-этажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов. А те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
14: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области». Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр. А затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллиона рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под 5-этажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему «мафией беспрозванных». Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
1: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу туда и обратно с 9-го этажа.
0: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, поднимаемся.
1: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых

0: вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
1: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами недоплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
2: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
1: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике? А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
3: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
1: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3

0: четвертей всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Главные новости дня.
2: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
3: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
2: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
4: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
2: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
5: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
2: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
7: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
6: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
10: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
11: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
6: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
12: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
6: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова о современной молодежи.
14: Вы знаете, она лучше, чем они многие думают. Я так, потому что я с ней работаю. Они больше заточены на здоровый образ жизни. На здоровый образ жизни. Они более четко ставят свои цели. Несмотря на, скажем, негатив нашего времени, когда многие сидят, уже срослись вот с этими телефонами, тем не менее, они, большинство не становятся зависимыми, понимаете? Они все-таки вот умение думать, умение сопоставлять, умение, я бы так сказала, ценить свою... Я бы так сказала, личное пространство, и в то же время не отгораживаться от общества. Ну, и я бы сказала, что с чем я столкнулась? Среди подростков, много работая, очень большой запрос на доверительное общение. Вот это такой дефицит, я с этим столкнулась, особенно у мальчишек 14, 16, 15 лет. И даже по опросам психологов, когда их спрашивали, какого вы хотели видеть учителя, или там выделили у него профессионализм, а то, что я могу к нему прийти, даже в тех случаях, когда я стесняюсь прийти к родителям, и сказать, не стесняясь, сказать все, что у меня наболело, поделиться, он меня за это не осудит, а мне поможет. Вот это надо учитывать.
1: Главные новости дня.
6: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
15: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
6: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
15: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
6: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
16: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
6: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
17: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
6: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Россию единственной страной, самостоятельно производящей все комплектующие и материалы для гражданских самолетов.
18: Сегодня все наши гражданские самолеты полностью производятся в нашей стране, включая все компоненты, элементы, технологии, материалы, агрегаты, системы. И Россия является единственной страной в мире, которая в полном объеме, опираясь только на свои силы, только на свою промышленность, может производить гражданские самолеты.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
20: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
0: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
21: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
22: Радиолента. Прямая речь.
13: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
23: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже также могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
22: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. и страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем. Есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все. К моему глубочайшему сожалению.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
5: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
4: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
7: Командир Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
4: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
8: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
9: Сколько?
8: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушаешь, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
9: Близко слез.
8: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
4: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
10: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
11: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
25: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Говорят военкоры.
4: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
6: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
12: Военкор канал «Архангел спецназа» о массированной атаке на Ростов-на-Дону и Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
6: После нескольких дней относительного снижения количества беспилотников, противник, видимо, накопил ресурсов и провел атаку более 600 дронов за ночь. Основной целью удара стала Ростовская область. Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, повреждена трансформаторная подстанция, из-за чего нарушено электроснабжение в нескольких районах города. Также география налета была довольно обширной, и в западной части России где беспилотники сбивали над Тверской, Московской и Нижегородской областями. При этом основной целью в этой зоне стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на который украинские дроны залетали как раз с трех направлений, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны. Также беспилотники сбивали и над Астраханской областью, а также Каспийским морем. Вероятно, вооруженные силы Украины вновь пытались нанести удар по Республике Дагестан. И важно то, что противник начал бить по подстанциям на материковой части России, что может указывать на расширение тактики, которую они использовали в Крыму, на другие регионы.
12: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
6: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные. Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
14: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
12: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
15: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
12: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
1: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
12: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
16: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
12: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Говорят военкоры.
17: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
18: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
17: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
18: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма «Адские санкции против России и Ирана» прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
17: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
19: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Житель Крыма пожаловался на то, что жизнь на полуострове стала дорого обходиться.
20: Честно говоря, в Крыму жизнь в последнее время подорожала, причем заметно. Итак, вроде есть бензин по 100 рублей, по факту я им не могу заправиться. Надо либо после 6 стоять в очереди свободной продажи, или же получать QR-код, который невозможно получить. А езжу я много. Раньше я тратил на бензин, примерно, если 50 тысяч рублей в месяц, сейчас тратишь больше 100 рублей. Вчера поездка была в Судак с семьей, просто поехали прокатиться. В ту сторону ехали, заправились на 7 тысяч, обратно едем, заправились на 6 тысяч. Сейчас поехал, буду заправлять машину жены, заправлюсь на 8 тысяч рублей. Даже продукты в магазине, вот если сравнить с Москвой, в Москве реально дешевле. У меня кореш живет в Москве, я ему скидываю наши ценники, он мне скидывает свои. Ну, честно, разница колоссальная.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
23: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
21: Ну да, как будто так и надо.
23: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
21: Гимназия, учителя, да?
23: Да, учителя, которые просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
21: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело это сплести сеть на уроке труда, или после уроков, а совершенно другое пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же не происходит за один день, правильно?
23: Нет, конечно, это долгий процесс.
21: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
23: Это классическая воронка продаж. Если использовать терминологию маркетологов.
21: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
23: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
21: Вроде доброе дело.
23: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
21: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
23: Да, огромная цифра.
21: И принимают туда, ну, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
23: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики там 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
21: Это дает статус среди сверстников.
23: Окей, статус это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
21: Ну да.
23: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
21: Слушай, ну тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
23: Ну, логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
21: То есть такая глянцевая реклама.
23: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
21: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
23: Угу.
21: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
23: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия

0: Ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
1: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда, просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
0: Мрак, в общем.
1: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
0: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
1: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы — это же только половина ловушки.
0: А вторая?
1: Вторая половина — это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль: «Сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
0: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
1: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
0: Угу.
1: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
0: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине... Сказать «я хочу выучиться работать, помогать семье» — это же требует колоссального внутреннего стержня.
1: Очень большого.
0: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
1: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
0: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
1: Но там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
0: Будешь сидеть в тылу?
1: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
0: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
1: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
0: Юридической силы у этих слов нет.
1: Вообще нет.
0: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
1: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
0: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
1: Да.
0: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
1: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
0: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
1: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
0: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
1: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
0: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
1: Да.
0: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
1: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят...

0: стоят вокруг на линейке. Они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
1: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
0: Да, это просто нечто.
1: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
0: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
1: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
0: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
1: Получается замкнутый конвейер.
0: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
1: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
0: Никто не задает.
1: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
0: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
1: Начиная со школы.
0: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах ну просто нет социальных лифтов, кроме армии.
1: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе – оборванная в 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
0: Очень опасное.
1: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
0: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
1: Угу.
0: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
1: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
0: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
1: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
0: Именно так.
1: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
0: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором, ну, не принято говорить на патриотических уроках.
1: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
0: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
1: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, ну, она просто исчезла. из демографической пирамиды.
0: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
1: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Никита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители девятиэтажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскрёбкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскрёбкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
4: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области». Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскрёбкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскрёбкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр, а затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскрёбкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскрёбкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд «Призвание» со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% «Союз Рыбпрома», а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под 5-этажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскрёбкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. землей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
3: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. 2 недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
5: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь. Тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, мы поднимаемся.
3: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
6: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
3: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
6: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
3: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами недоплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
7: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
3: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике? А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
8: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
3: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Крымчанин поделился информацией, что на трассе между Севастополем и Саками есть бензин, но по очень интересной цене.
12: Ну что, все говорят, что нет бензина. Есть бензин, 95-й 200 рублей, дизель 160-й и дизель 150. Короче, это в сторону Саки едем, со стороны Севастополя. И вот вообще никаких очередей. Мы заправляем 95-й. Можно заправить до полного бака. В самом Севастополе достаточно проблематично. Правда, цену здесь такую ставят интересную. Достаточно проблематично. Зря не взяли с собой канистру. Она там раньше лежала. Сейчас бы я заправил бы тоже себе бензин 95-й, которого в Севастополе тоже крайне сложно найти.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
14: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября. Но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
13: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
15: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
16: мы этого уже не получим.
17: Да.
18: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, чего, кого, я не знаю.
13: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсец.
19: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все ширить. И я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко, не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
13: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что с автоматом классно бегать. И он бы сам с удовольствием побегал, повоевал.
20: С автоматом побегать, с настоящим, да, ну, может быть, там не с настоящими патронами, ну, то есть, ну, слушай, это классно. Я бы даже сейчас побегал бы с автоматом, было бы время, да, ну, нас, как говорится, не все депутаты воюют, я, честно говоря, в армии не служил, поэтому не знаю, смогу ли я там полноценно выполнять боевые задачи. Но те, кто в армии служил, из депутатов у нас, многие реально выполняют боевые задачи.
21: А кто из депутатов воюет?
20: Ну, Алексей Журавлев до недавнего времени, насколько мне известно, член фракции ЛДПР.
21: Алексей Журавлев воюет?
20: Ну, до недавнего времени, да.
2: Криминальные новости.
22: Обвиняемого в убийстве участницы конкурса «Мисс Россия. Вселенная» задержали за границей. 39-летняя Наталья пропала 17 июля после прогулки с собакой у ЖК «Ромашково» в Подмосковье. Позже волонтеры обнаружили расчлененное тело женщины в сумке посреди поля. В день исчезновения Наталья была со своим 44-летним сожителем. По словам соседей, после этого мужчина несколько дней выносил из квартиры пакеты, а затем сбежал в Турцию. Оттуда он перебрался в другую страну. Вычислить его маршрут помогли турецкие полицейские. Сейчас мужчина находится под стражей и уже изъявил желание до приговора отправиться на СВО. Награды помогли мобилизованному избежать наказания за убийство 30-летней давности. Осенью 1993 года уроженец Дагестана Руслан А. вышел из колонии, где сидел год за оборот наркотиков. В поезде он познакомился с москвичкой Ириной. Пара начала встречаться у подруг женщины в квартирах с богатыми интерьерами, одну из которых мужчина решил ограбить. Под конец очередного свидания Руслан начал душить Ирину отрезанным телефонным проводом, а потом добился сопротивлявшуюся жертву ножом в шею и кухонным молотком. После убийства он забрал из квартиры два японских кассетных магнитофона, которые сдал в скупку. Хотел еще украсть и шубу, но она была залита кровью. Через 7 лет Руслан снова попал в колонию на 15 лет за убийство и разбой в другом регионе. В 2015 году он вышел на свободу, а в 2022 попал под мобилизацию. На третий год службы мобилизованный получил ранение и был отправлен в Приморье, где его и задержали за раскрытое спустя 32 года убийство Ирины. Как оказалось, он стер тогда не все свои отпечатки пальцев. В июле прошлого года Руслана этапировали в Москву. В суде выяснилось, что за время службы он получил 3 награды. Медаль участника СВО, медаль за воинскую доблесть 2 степени и медаль за храбрость 2 степени. Тимирязевский районный суд учел это как основание для прекращения дела об убийстве и снятия всех обвинений. Мобилизованного освободили и не стали рассматривать иск о компенсации вреда семье убитой. В Воскресенске извращенец с пистолетом напал на пару и хотел изнасиловать девушку. В это время ее парень просто убежал. По информации базы, 36-летний Умбрек подошел во дворе дома на улице 60 лет октября к девушке и ее молодому человеку. Угрожая пистолетом, пригрозил, что убьет обоих. Парень просто дал по газам, а мужчина в это время схватил девушку и заволок в кусты. Преступник начал трогать девушку за интимные места, но завершить дело не успел. Подоспела полиция. Сбежавший парень встретил полицейских и рассказал о нападении. Извращенца задержали и изъяли у него пистолет. В СК Подмосковье сообщили о заключении мужчины под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
0: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
2: Главные новости дня.
3: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
16: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
3: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
17: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
3: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
1: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
3: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
4: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
3: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
23: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. И это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО – военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача – постоянно вот эту напряженность сохранять.
6: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
7: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Начало дня с поиска бензина и стояния в очереди на автозаправочную станцию стали в Краснодарском крае обычным явлением повседневной жизни.
8: Ситуация, конечно, вообще огонь. Думаю, чем бы мне заняться с утра, да? Ну, думаю, ладно, поеду, постою в очереди на заправку. Тут очередь у нас в Гулькевичи с моста. Очередь стоит, людям надо заправить бензин. Ну, конечно, подъезжают ДПС и говорят, убирайте машины с моста. Куда их убрать? Очереди другой, блин, нету. По-другому никак не встанешь. Вообще какой-то пипец происходит. Мало того, что бензина ни хрена нет никогда, нигде, так теперь еще и машины нельзя ставить на мосту, чтобы постоять в очереди, бляха-муха, поехать заправиться. Мне повезло, я уже с моста съехала. Можно постоять спокойненько, заправиться. Господи, когда это все закончится? Скажите, пожалуйста, когда этот ужас закончится? В итоге, короче, всех выгоняют с моста. Мы кое-как тут двигаемся, подвигаемся, жопки свои двигаем. И стараемся встать в две очереди, чтобы людям была возможность с моста съехать. Потому что ДПСники ходят, всех отгоняют, разгоняют. Я не знаю, это такой кошмар происходит. Люди бедные и так столько уже времени отстояли. А тут сейчас начнется. Я за тобой стоял, а я не за тобой стоял. Очередь потеряется, будет пипец. Кто-то там уже, по-моему, ругается. Приплыли.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
24: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
9: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
12: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем, но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
9: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
14: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
9: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились две из трех установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
15: 10-й удар по одному заводу. Военкор «Канал 2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
18: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников, погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
15: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
19: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
13: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
0: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
13: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
0: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
13: Ага.
0: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, скажем, в Ростовскую область.
13: Или в Краснодарский край.
0: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
13: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
0: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
13: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
0: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
13: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
0: ФБС.
13: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта, забирай товар и храни в своем гараже.
0: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
13: Почему?
0: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет 3 или 4 дня.
13: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
0: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
13: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
0: Давай.
13: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
0: Угу.
13: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
0: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
13: Ну да, выглядит как копейки.
0: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
13: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
0: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 000 000 рублей.
13: Так.
0: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
13: Ага.
0: Получается около 210 тысяч рублей в год.
13: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
0: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
13: Подожди, то есть с оборотного капитала?
0: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
13: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
0: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
13: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
0: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
13: Ну да, они просто торгуют.
0: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
13: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение.

0: застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
1: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
0: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
1: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось: полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
0: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
1: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но это не все.
0: А что еще?
1: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
0: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
1: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
0: С ума сойти.
1: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
0: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
1: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
0: Ну почему?
1: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
0: Ну, логично, да.
1: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
0: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
1: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
0: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
1: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты просто, чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
0: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
1: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
0: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
1: Именно.
0: Слушая этот детальный разбор механики, появляется ощущение, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос: какое дело до всего этого обычному человеку?
1: В смысле?
0: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
1: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
0: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
1: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
0: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
1: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России.

0: Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
1: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать 3 пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
0: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
1: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
0: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
1: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
0: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
1: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
0: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
1: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
0: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
1: Угу.
0: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
1: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
0: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
1: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
0: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
1: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
2: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
0: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
5: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
4: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
6: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
4: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
7: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
4: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
8: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
4: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки закона имени сенатора Линдси Грэма об адских санкциях против России.
10: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
3: Главные новости дня.
11: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
12: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
11: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
13: Ведь это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, если мы сейчас уйдем,
14: мы сейчас уйдем, это уже не получится.
15: Да.
16: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, что, кого, я не знаю.
11: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
11: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
18: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о том, что у дошкольников должна быть своя организация.
19: Мне очень жаль, что огромная система, которая работала в Советском Союзе, была действительно разорвана. Она рухнула, на самом деле, как и многие системы. Сейчас есть аналоги и попытки не просто воссоздавать или не только воссоздавать, а может не столько воссоздавать, а действительно спроектировать что-то новое. Вот, например, движение первых пытается решить эту задачу, тоже придумывая и предлагая вместе с детьми определенные статусы и позиции. Но мы говорим про более младшую группу, которые пока как будто бы не охвачены этим вниманием. Первое, я считаю, что, конечно же, очень важно и нужно это сделать. И я думаю, что еще с детского сада нужно, чтобы были какие-то важные знаки отличия, которые признаны по всей стране, к которым стремятся дети, и которые, как раньше октябрят, работали звездочками, точно так же работали бы командами и понимали, что мы достигаем больших результатов. И вот я лично получаю какой-то статус, звездочка ли это, цветочек ли это, новый ли символ какой-то, который мы сочтем достойным, чтобы у нас в России дети к нему стремились, потому что символ это тоже очень важно, он в себе закладывает огромные смыслы. Вот была звездочка, где был молодой Ильич, да, молодой Ленин, Ульянов Ленин. Учись как вот Ленин, будь как он, да. А там был такой призыв. И звездочка это как бы кодировала. Нам важно понять, а что, кого и как. А мы хотели бы запрограммировать в виде этого символа и этого статуса. Это ведь не просто название. Вот, например, сейчас мы октябренку уже не возродим, потому что времена изменились, и вот как раз ценностные ориентиры, кумиры, символы и герои другие.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
20: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум десятая атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
15: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
21: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
22: Папа не может долго стоять и носить тяжести, поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
4: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
5: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
4: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
0: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
4: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. в личном своем деле. Обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
15: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
20: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
15: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
20: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма «Адские санкции против России и Ирана» прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
15: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
2: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу, и Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
7: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
4: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
8: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
4: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
23: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
4: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
18: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
24: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в 1 километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещения? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
6: У вас, как и у многих, накипело.
9: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Мы привыкли искать следы внеземного разума среди далеких звезд и неизведанных экзопланет, забывая о том, что молчаливый и близкий свидетель нашей Солнечной системы хранит тайны миллиардов прошедших лет. Ученые из института SETI предложили взглянуть на Луну как на гигантский космический музей древних цивилизаций. Сегодня мы узнаем, почему лунный грунт может хранить артефакты тех, кто бороздил космос еще до появления жизни на Земле. Идея лунной археологии базируется на уникальных физических условиях естественного спутника Земли, где из-за полного отсутствия атмосферы, жидкой воды, тектоники плит, любые микроскопические частицы и обломки древних технологий могут сохраняться в первозданном виде миллиарды лет. Известный астрофизик доктор Дэвид Грин объясняет, что космическая пыль и постоянные метеоритные дожди бомбардируют поверхность Луны, тщательно смешивая местный реголит с потенциальными микрочастицами инопланетных зондов или разбившихся космических кораблей далекого прошлого. Самые смелые уфологические теории предполагают, что в глубоких слоях лунного грунта могут находиться целые законсервированные пласты нанотехнологических конструкций древних суперцивилизаций, активно заселявших нашу галактику миллионы лет назад. Современные планетологи подходят к этому вопросу гораздо более прагматично, планируя использовать новые образцы лунного грунта, доставленные последними космическими миссиями для поиска аномальных изотопных следов и техногенных загрязнений. Ведущий специалист института SETI Мария Коваль отмечает, что даже если нам удастся найти хотя бы один микроскопический фрагмент искусственного сплава возрастом в 3 миллиарда лет, это событие навсегда изменит наше понимание истории всей Вселенной. Скептики справедливо напоминают, что вероятность обнаружения подобных следов остается крайне малой из-за огромных масштабов лунной поверхности и случайного характера хаотичного метеоритного перемешивания реголита. Тем не менее, научное академическое сообщество начинает относиться к смелой идее космической археологии на нашей Луне со все большим энтузиазмом и интересом. Новейшие спектральные исследования лунных образцов уже выявили несколько странных аномалий в составе редких минералов, происхождение которых ученые пока не могут объяснить исключительно естественными процессами вулканизма. Исследователи надеются, что будущие пилотируемые лунные миссии позволят взять более глубокие пробы грунта из древних кратеров, где шансы обнаружить техногенные артефакты значительно выше. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Приветствую вас. Руна дня на 18 сентября. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна «Манас». Ну, это руна человека, это личность, общение и взаимодействие с окружающими. То есть она нам говорит, что мы редко приходим к важным результатам в одиночку. Именно через людей, разговоры, знакомства или сотрудничество жизнь может открывать перед нами новые возможности. То есть в этот день особенно важно быть внимательным к тем, кто появляется рядом. Может, случайный разговор, может оказаться совсем не случайным, знаете, вот, а человек, которого вы раньше, например, недооценивали, способен дать полезный совет или неожиданную поддержку. Манас также еще говорит о необходимости посмотреть на себя со стороны. Возможно, в этот день вы увидите собственные привычки, какие-то реакции или убеждения немного иначе. Не бойтесь признавать свои ошибки. Это не уменьшает вашу ценность. Наоборот, помогает стать сильнее, мудрее. Ну и хороший день для обучения, может быть, получения новой информации, общения с интересными людьми и расширения круга знакомств. В работе, например, Манас всегда обещает активное взаимодействие. Хорошо проводить переговоры, обсуждать проекты, может быть, просить помощи или хотите должность получше. Здесь еще классно обмениваться опытом и искать единомышленников. Если вы, например, давно хотели предложить кому-то сотрудничество, то это как раз подходящий момент. Результат еще может зависеть не только от ваших индивидуальных усилий, сколько от того, насколько грамотно вы умеете выстраивать отношения с другими. Также еще день благоприятен для собеседований, деловых встреч и новых знакомств. Вот все, что связано с общением. В отношениях Манас советует вспомнить, что рядом с вами не просто партнер, а отдельная личность, человек со своими желаниями, страхами, потребностями. И в этот день особенно важно не пытаться переделать близкого под себя, а действительно услышать его и дать ему возможность быть самим собой. Искренний разговор, например, способен снять и напряжение, и вернуть ощущение близости. Ну вот почему этим не воспользоваться, да? А вот одиноким людям руна может принести очень интересное знакомство, может через друзей, работу, обучение или обычное общение. По здоровью Манас напоминает о связи физического состояния с эмоциональным и интеллектуальным напряжением. То есть не перегружаем голову какими-то бесконечными мыслями, анализом. Лучше прогуляться, какая-то, может, умеренная физическая активность, полноценный сон и живое общение, которое приносит удовольствие. Так что, в принципе, 18 сентября – день людей, общения, новых связей. Не закрывайте в своем маленьком мирке, в раковинке. Да, иногда именно человек, которого жизнь случайно поставила рядом, оказывается тем самым ключом, который открывает следующую дверь. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
10: На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Многодетная семья из Хамовников за 3 года ожидания в очереди в государственный детский сад так и не получила места, отчего детей пришлось отдать в частный за немалые деньги.
13: Сколько стоит садик в центре Москвы? Мы живем в Хамовниках и сейчас пытаемся своих детей устроить в садик. Стоим в очереди в Грибоедовский. уже в течение 3 лет, по-моему. Нам мест нету, как многодетным. И, соответственно, приходится идти в частный. В частный садик с питанием стоит порядка 200 тысяч рублей на одного ребенка. У меня сейчас 2 должны пойти в садик и в школу. И, соответственно, получается, я должен заплатить 400 тысяч в месяц. И это ежемесячные платежи за 2 детей. Третий пока совсем маленький. Но еще нужно заплатить взнос 200 тысяч. То есть, итого, чтобы завтра у меня ребенок пошел в школу, мне нужно заплатить 800 тысяч рублей. Это вообще нормально? Пишите в комментариях.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители 9-этажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
19: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области». Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр. А затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Люторевичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Люторевичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под 5-этажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
17: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
0: Без коляски выхожу, на руках его нашел, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. Ну, с остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь. Тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, поднимаемся.
17: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
1: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
17: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
1: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
17: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами не доплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
5: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
17: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике. А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
21: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
17: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз

0: экономических заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Главные новости дня.
2: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений.

0: Причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
1: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
0: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
2: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
0: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
3: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
0: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
7: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
6: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
8: Я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
9: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
10: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
11: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
6: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
12: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
6: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
13: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова о современной молодежи.
14: Вы знаете, она лучше, чем они многие думают. Я так, потому что я с ней работаю. Они больше заточены на здоровый образ жизни. На здоровый образ жизни. Они более четко ставят свои цели. Несмотря на, скажем, негатив нашего времени, когда многие сидят, уже срослись вот с этими телефонами, тем не менее, они, большинство не становятся зависимыми, понимаете? Они все-таки вот умение думать, умение сопоставлять, умение, я бы так сказала, ценить свою... Я бы так сказала, личное пространство, и в то же время не отгораживаться от общества. И я бы сказала, что с чем я столкнулась? И среди подростков, много работая, очень большой запрос на доверительное общение. Это такой дефицит, я с этим столкнулась, особенно у мальчишек 14, 16, 15 лет. И даже по опросам психологов, когда их спрашивали, какого вы хотели видеть учителя, или там выделили на него профессионализм, а то, что я могу к нему прийти, даже в тех случаях, когда я стесняюсь прийти к родителям, и сказать все, что у меня наболело, поделиться, он меня за это не осудит, а мне поможет. Вот это надо учитывать.
4: Главные новости
15: дня.
6: Небо о смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
16: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
6: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
16: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
6: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
17: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
6: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
18: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
6: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Россию единственной страной, самостоятельно производящей все комплектующие и материалы для гражданских самолетов.
19: Сегодня все наши гражданские самолеты полностью производятся в нашей стране, включая все компоненты, элементы, технологии, материалы, агрегаты, системы. И Россия является единственной страной в мире, которая в полном объеме, опираясь только на свои силы, только на свою промышленность, может производить гражданские самолеты.
15: На радио «Лента». Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: К
1: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
21: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои, они... скажем так, ряженых героев видят издалека, и эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам, и выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых, и не только в Москве. У них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. Меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
1: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
22: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
23: Радиолента. Прямая речь.
13: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
24: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
23: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Значит, смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то Полова. А эту Полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем. Есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
5: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
3: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте, солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
7: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
3: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
8: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
9: Сколько?
8: Ну, много вообще, много, конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездил на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
9: Близко слез.
8: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
3: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
11: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
10: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
26: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
10: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
27: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
10: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
6: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
12: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
6: Военкор канал «Архангел спецназа» о массированной атаке на Ростов-на-Дону и Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
12: После нескольких дней относительного снижения количества беспилотников, противник, видимо, накопил ресурсов и провел атаку более 600 дронов за ночь. Основной целью удара стала Ростовская область. Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, повреждена трансформаторная подстанция, из-за чего нарушено электроснабжение в нескольких районах города. Также география налета была довольно обширной, и в западной части России где беспилотники сбивали над Тверской, Московской и Нижегородской областями. При этом основной целью в этой зоне стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на который украинские дроны залетали как раз с 3 направлений, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны. Также беспилотники сбивали и над Астраханской областью, а также Каспийским морем. Вероятно, вооруженные силы Украины вновь пытались нанести удар по Республике Дагестан. И важно то, что противник начал бить по подстанциям на материковой части России, что может указывать на расширение тактики, которую они использовали в Крыму, на другие регионы.
6: Космос перестает быть мирным. Военкор канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
12: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные. Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются 1000 однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
14: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
10: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
1: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
10: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
15: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
10: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Говорят военкоры.
6: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
12: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
6: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор канал «Свидетели Байрактара» о новых санкциях против России.
12: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма, адские санкции против России и Ирана, прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
6: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
16: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Житель Крыма пожаловался на то, что жизнь на полуострове стала дорого обходиться.
18: Честно говоря, в Крыму жизнь в последнее время подорожала, причем заметно. Итак, вроде есть бензин по 100 рублей, по факту я им не могу заправиться. Надо либо после 6 стоять в очереди свободной продажи, или же получать QR-код, который невозможно получить. А езжу я много. Раньше я тратил на бензин, примерно, если 50 тысяч рублей в месяц, сейчас тратишь больше 100 рублей. Вчера поездка была в Судак, с семьей просто поехали прокатиться. В ту сторону ехали, заправились на 7 тысяч, обратно едем, заправились на 6 тысяч. Сейчас поехал, буду заправлять машину жены, заправлюсь на 8 тысяч рублей. Даже продукты в магазине, вот если сравнить с Москвой, в Москве реально дешевле. У меня кореш живет в Москве, я ему скидываю наши ценники, он мне скидывает свои. Ну, честно, разница колоссальная.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
20: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
19: Ну да, как будто так и надо.
20: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
19: Гимназия, учителя, да?
20: Да, учителя, которые, просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
19: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, или после уроков, а совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же, это же не происходит за один день, правильно?
20: Нет, конечно, это долгий процесс.
19: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
20: Это классическая воронка продаж, если использовать терминологию маркетологов.
19: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
20: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Ну, то есть бесплатный, совершенно безобидный, первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
0: Ну да, вроде доброе дело.
20: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
0: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
20: Да, огромная цифра.
0: И принимают туда, ну, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
20: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики там 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
0: Это дает статус среди сверстников.
20: Окей, статус — это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
0: Ну да.
20: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
0: Слушай, ну тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
20: Ну, логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
0: То есть такая глянцевая реклама.
20: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
0: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
20: Угу.
0: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
20: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
0: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
20: Да, или взять большой кредит.
0: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
20: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
0: Одноразового взрослого.
20: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
0: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
20: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
0: Мрак, в общем.
20: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
0: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
20: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы – это же только половина ловушки.
0: А вторая?
20: Вторая половина – это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
0: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
20: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
0: Угу.
20: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
0: Но ведь сказать нет такой огромной машине сказать, я хочу выучиться работать, помогать семье. Это же требует колоссального внутреннего стержня.
20: Очень большого.
0: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
20: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
0: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
20: Но там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
0: Будешь сидеть в тылу?
20: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
0: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
20: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла

0: от дрона,
1: которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
0: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
1: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
0: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
1: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
0: Да.
1: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
0: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
1: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
0: Да. Это просто нечто.
1: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
0: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
1: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
0: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
1: Получается замкнутый конвейер.
0: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
1: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
0: Никто не задает.
1: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
0: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
1: Начиная со школы.
0: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах, ну, просто нет социальных лифтов, кроме армии.
1: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе – оборванная 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
0: Очень опасное.
1: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
0: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
1: Угу.
0: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому. Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
1: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
0: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
1: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
0: Именно так.
1: Звучит как

0: единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
1: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором, ну, не принято говорить на патриотических уроках.
0: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
1: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
0: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, ну, она просто исчезла из демографической пирамиды.
1: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
0: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Никита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители девятиэтажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
4: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области. Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр. А затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Лютаревичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Лютаревичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под пятиэтажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
3: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
5: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. С остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь. Тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, мы поднимаемся.
3: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
6: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
3: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
6: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
3: свою очередь, в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами недоплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками, задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
7: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
3: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике. А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
8: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек, против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
3: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
0: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне.
9: Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Крымчанин поделился информацией, что на трассе между Севастополем и Саками есть бензин, но по очень интересной цене.
12: Ну что, все говорят, что нет бензина. Есть бензин, 95-й 200 рублей, дизель 160-й и дизель 150. Короче, это в сторону Саки едем, со стороны Севастополя. И вот вообще никаких очередей. Мы заправляем 95-й. Можно заправить до полного бака. В самом Севастополе достаточно проблематично. Правда, цену здесь такую ставят интересную. Достаточно проблематично. Зря не взяли с собой канистру. Она там раньше лежала. Сейчас бы я заправил бы тоже себе бензин 95-й, которого в Севастополе тоже крайне сложно найти.
13: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
15: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
14: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
16: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
17: мы этого уже не получим.
18: Да.
19: Вот обои, если не работаем здесь, на шахте, вот обои мы с ней работаем с женой, все, где брать, чего, кого, я не знаю.
14: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко. Не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
14: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радиолента. Прямая речь.
11: Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что с автоматом классно бегать. И он бы сам с удовольствием побегал-повоевал.
17: с автоматом побегать, с настоящим, да, ну, может быть, там не с настоящими патронами, ну, то есть, ну, слушай, это классно. Я бы даже сейчас побегал бы с автоматом, было бы время, да, ну, нас, как говорится, не все депутаты воюют, я, честно говоря, в армии не служил, поэтому не знаю, смогу ли я там полноценно выполнять боевые задачи. Но те, кто в армии служил, из депутатов у нас, многие реально выполняют боевые задачи.
18: А кто из депутатов воюет?
17: Ну, Алексей Журавлев до недавнего времени, насколько мне известно, член фракции ЛДПР.
18: Алексей Журавлев воюет?
17: Ну, до недавнего времени, да.
2: Криминальные новости.
21: Обвиняемого в убийстве участницы конкурса «Мисс Россия. Вселенная» задержали за границей. 39-летняя Наталья пропала 17 июля после прогулки с собакой у ЖК «Ромашково» в Подмосковье. Позже волонтеры обнаружили расчлененное тело женщины в сумке посреди поля. В день исчезновения Наталья была со своим 44-летним сожителем. По словам соседей, после этого мужчина несколько дней выносил из квартиры пакеты, а затем сбежал в Турцию. Оттуда он перебрался в другую страну. Вычислить его маршрут помогли турецкие полицейские. Сейчас мужчина находится под стражей и уже изъявил желание до приговора отправиться на СВО. Награды помогли мобилизованному избежать наказания за убийство 30-летней давности. Осенью 1993 года уроженец Дагестана Руслан А. вышел из колонии, где сидел год за оборот наркотиков. В поезде он познакомился с москвичкой Ириной. Пара начала встречаться у подруг женщины в квартирах с богатыми интерьерами, одну из которых мужчина решил ограбить. Под конец очередного свидания Руслан начал душить Ирину отрезанным телефонным проводом, а потом добился сопротивлявшуюся жертву ножом в шею и кухонным молотком. После убийства он забрал из квартиры два японских кассетных магнитофона, которые сдал в скупку. Хотел еще украсть и шубу, но она была залита кровью. Через 7 лет Руслан снова попал в колонию на 15 лет за убийство и разбой в другом регионе. В 2015 году он вышел на свободу, а в 2022 попал под мобилизацию. На третий год службы мобилизованный получил ранение и был отправлен в Приморье, где его и задержали за раскрытое спустя 32 года убийство Ирины. Как оказалось, он стер тогда не все свои отпечатки пальцев. В июле прошлого года Руслана этапировали в Москву. В суде выяснилось, что за время службы он получил 3 награды. Медаль участника СВО, медаль за воинскую доблесть 2-й степени и медаль за храбрость 2-й степени. Тимирязевский районный суд учел это как основание для прекращения дела об убийстве и снятия всех обвинений. Мобилизованного освободили и не стали рассматривать иск о компенсации вреда семье убитой. В Воскресенске извращенец с пистолетом напал на пару и хотел изнасиловать девушку. В это время ее парень просто убежал. По информации базы, 36-летний Умбрек подошел во дворе дома на улице 60 лет Октября к девушке и ее молодому человеку. Угрожая пистолетом, пригрозил, что убьет обоих. Парень просто дал по газам, а мужчина в это время схватил девушку и заволок в кусты. Преступник начал трогать девушку за интимные места, но завершить дело не успел. Подоспела полиция. Сбежавший парень встретил полицейских и рассказал о нападении. Извращенца задержали и изъяли у него пистолет. В СК Подмосковье сообщили о заключении мужчины под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
22: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
2: Главные новости дня.
1: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
4: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
1: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
5: Одна санкция нередко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
1: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
23: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
1: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
24: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
3: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете, как Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
0: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
6: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
13: Радио Лента. Прямая речь.
11: Начало дня с поиска бензина и стояния в очереди на автозаправочную станцию стали в Краснодарском крае обычным явлением повседневной жизни.
7: Ситуация, конечно, вообще огонь. Думаю, чем бы мне заняться с утра, да? Но думаю, ладно, поеду, постою в очереди на заправку. Тут очередь у нас в Гулькевичи с моста. Очередь стоит, людям надо заправить бензин. Ну, конечно, подъезжают ДПС и говорят, убирайте машины с моста. Куда их убрать? Очереди другой, блин, нету. По-другому никак не встанешь. Вообще какой-то пипец происходит. Мало того, что бензина ни хрена нет никогда, нигде. Так теперь еще и машины нельзя ставить на мосту, чтобы постоять в очереди, бляха-муха, поехать заправиться. Мне повезло, я уже с моста съехала. Можно постоять спокойненько, заправиться. Господи, когда это все закончится? Скажите, пожалуйста, когда этот ужас закончится? В итоге, короче, всех выгоняют с моста. Мы кое-как тут двигаемся, подвигаемся, жопки свои двигаем и стараемся встать в две очереди, чтобы людям была возможность с моста съехать, потому что ДПСники ходят, всех отгоняют, разгоняют. Я не знаю, это такой кошмар происходит. Люди бедные и так столько уже времени отстояли. А тут сейчас начнется. Я за тобой стоял, а я не за тобой стоял. Очередь потеряется, будет пипец. Кто-то там уже, по-моему, ругается. Приплыли.
13: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
8: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
1: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
10: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
1: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
12: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
1: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились 2 из 3 установок первичной переработки. Прошло меньше 3 недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
13: Говорят военкоры.
1: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
15: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
1: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
14: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
18: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
16: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
18: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
16: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
18: Ага.
16: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, скажем, в Ростовскую область.
18: Или в Краснодарский край.
16: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
18: Подожди, то есть он платит за то, что маркетплейс сам решил увезти товар на другой конец страны?
16: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
18: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
16: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
18: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
16: ФБС.
18: Да, ФБС. Это когда Селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
16: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
18: Почему?
16: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС, доставка займет, 3 или 4 дня.
18: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
16: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
18: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
16: Давай.
18: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
16: Угу.
18: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
16: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
18: Ну да, выглядит как копейки.
16: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
18: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
16: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
18: Так.
16: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
18: Ага.
16: Получается около 210 тысяч рублей в год.
18: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
16: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
18: Подожди, то есть с оборотного капитала?
16: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
18: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
16: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
18: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
16: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
18: Ну да, они просто торгуют.
16: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
18: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
16: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдачу.
18: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
16: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
18: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
16: Угу.
18: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
16: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
18: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
16: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось: полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
18: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
16: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
18: А что еще?
16: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
18: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
16: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
18: С ума сойти.
16: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
18: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело.

0: на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату 2 раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
1: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты просто чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
0: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
1: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
0: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
1: Именно.
0: Слушая этот детальный разбор механики, появляется ощущение, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос: какое дело до всего этого обычному человеку?
1: В смысле?
0: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
1: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
0: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
1: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
0: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
1: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
2: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать 3 пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
1: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
2: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
1: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
2: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
1: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
2: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
1: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
0: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
1: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
2: Угу.
1: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
0: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.

0: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
1: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
0: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
1: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
2: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
0: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
6: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
5: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
7: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
5: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
8: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
5: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года. А для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
9: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
5: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки закона имени сенатора Линдси Грэма об адских санкциях против России.
11: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
4: Главные новости дня.
12: Шахтеры Донбасса готовят забастовку. Они обвиняют руководство в адских долгах по зарплате и угрожают акцией протеста к выборам в Думу. Шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты. Как рассказал сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Александр Васьковский, профсоюз с 18 сентября решил организовать одновременную подачу уведомлений о прекращении работы на нескольких шахтах в те же дни, когда проходят выборы в Госдуму. По словам Васьковского, более 10 шахт Донбасса сейчас продолжают откачивать воду из подземных выработок, обеспечивая безопасность и сохраняя экологическую обстановку в регионе. Однако зарплату их сотрудники получают нерегулярно.
13: Власти обещали погасить долги сначала ко дню шахтера, затем к 10 сентября, но оба срока прошли без выплат. Теперь погашение задолженности перенесли на начало следующего года. Тысячи семей живут в займы. Если шахтеры не испугаются и вместо выборных бюллетеней массово напишут уведомление о приостановке работы, то это будет очень большим политическим делом с перспективой дальнейших шагов.
12: По словам самих горняков, задержки выплат составляют от 4 до 7 месяцев. Люди говорят, что вынуждены прибегнуть к таким крайним мерам из-за многочисленных пустых обещаний выплатить долги.
14: Это не вопрос, можно, пусть деньги выплатят. Мы понимаем, что мы сейчас уйдем,
15: мы этого уже не получим.
16: Да.
17: Вот обои с ней работаем здесь, на шахте. Вот обои мы с ней работаем с женой. Все, где брать, чего, кого, я не знаю.
12: Шахтеры рассказали, что сидят без зарплаты. Руководство только обещает выплатить задолженность, но этого так и не произошло. То, что шахтеры в ДНР решили массово приостановить работу из-за задержек зарплаты, это лишь первая ласточка. Вскоре Россия вернется к шахтерским забастовкам эпохи 90-х, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: По многим каким-то элементам жизни Россия возвращается в 90-е. Народ опять-таки этому удивляется. Говорит, как это может быть? Забастовки, которые тогда были шахтерские, они сейчас будут все шире идти. Я это могу предсказывать очень по простой схеме. Сейчас угольная промышленность России в большой беде. Это вот вы взяли одну шахту, а там вообще беда, потому что они сейчас очень мало могут экспортировать. У них сокращаются экспортные возможности, потому что, в общем, и Китай покупает меньше. И уголь увезти трудно, потому что перевозочные мощности железной дороги отдают нефтяникам как более прибыльные для бюджета отрасли. Шахтеры опять будут пытаться бастовать, но думаю, что, конечно, с ними в этот раз обойдутся куда более жестоко, не так демократично, как это было при Ельцине, когда они сидели на горбатом мостике у Белого дома и стучали касками, требуя, чтобы, значит, как-то им помогли. Сейчас их никто никуда не пустит.
12: По данным Росстата, угольная отрасль стала чемпионом по объему просроченных кредитов и займов. В российской угольной промышленности одной из крупнейших сырьевых отраслей России, включающей 300 тысяч занятых и десятки моногородов, продолжает раскручиваться спираль кризиса. Угольная отрасль России начала умирать, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Член общественной палаты Ольга Галишенкова о том, что у дошкольников должна быть своя организация.
16: Мне очень жаль, что огромная система, которая работала в Советском Союзе, была действительно разорвана. Она рухнула, на самом деле, как и многие системы. Сейчас есть аналоги и попытки не просто воссоздавать или не только воссоздавать, а может не столько воссоздавать, а действительно спроектировать что-то новое. Вот, например, движение первых пытается решить эту задачу, тоже придумывая и предлагая вместе с детьми определенные статусы и позиции. Но мы говорим про более младшую группу, которые пока как будто бы не охвачены этим вниманием. Первое, я считаю, что, конечно же, очень важно и нужно это сделать. И я думаю, что еще с детского сада нужно, чтобы были какие-то важные знаки отличия, которые признаны по всей стране, к которым стремятся дети, и которые, как раньше октябрят, работали звездочками, точно так же работали бы командами и понимали, что мы достигаем больших результатов. И вот я лично получаю какой-то статус, звездочка ли это, цветочек ли это, новый ли символ какой-то, который мы сочтем достойным, чтобы у нас в России дети к нему стремились, потому что символ это тоже очень важно, он в себе закладывает огромные смыслы. Вот была звездочка, где был молодой Ильич, да, молодой Ленин, Ульянов Ленин. Учись как вот Ленин, будь как он, да. А там был такой призыв. И звездочка это как бы кодировала. Нам важно понять, а что, кого и как. А мы хотели бы запрограммировать в виде этого символа и этого статуса. Это ведь не просто название. Вот, например, сейчас мы октябренку уже не возродим, потому что времена изменились, и вот как раз ценностные ориентиры, кумиры, символы и герои другие.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Десятый удар по одному заводу. Военкор «Канал-2 Майора» о новой атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод и возможных последствиях для снабжения Москвы.
19: Украинские беспилотники вновь атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор подтвердил повреждения предприятия и возгорания. По его данным, над областью сбиты 65 беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Обломками также повреждены автомобили и окна нескольких многоквартирных домов. Это как минимум 10-я атака на предприятие, о которой сообщалось с начала 2026 года. Завод входит в число основных поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, наряду с московским, рязанским и нижегородским нефтеперерабатывающими заводами. Поэтому последствия повторных повреждений предприятия могут затронуть снабжение столичного региона, в чем, очевидно, и есть цель врага перед выборами. Насколько пострадало производство после атаки и какие ограничения возникли в отгрузках, пока не сообщается.
18: Новые санкции для России. Военкор Александр Коц о том, что пишут зарубежные журналисты.
20: Палата представителей приняла законопроект о жестких санкциях против России, который долгое время продавливал покойный сенатор Линдси Грэм. В среду, после более чем года лавирования в Конгрессе, законопроект был направлен в Белый дом и лег на подпись президенту Дональду Трампу. Принятый 262 голосами против 159, законопроект положил конец почти двухлетнему затишью в поддержке Украине со стороны Конгресса, который не принимал никаких серьезных мер со времен пакета экстренной помощи в 2024 году. Законопроект столкнулся с рядом препятствий на пути к овальному кабинету, включая значительное противодействие со стороны ряда демократов в Палате представителей. Они утверждали, что законопроект предоставит Белому дому слишком большие полномочия в области пошлин. Пережив целую вереницу штормов на Капитолийском холме, закон почти гарантированно получит подпись Трампа. И поверьте, наш американский дух теперь крови попьет и нам, и нашим союзникам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
22: Папа не может долго стоять и носить тяжести, поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
21: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
23: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
21: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
24: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
21: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. В Военный адвокат.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
18: 6 миллионов на топливе. Военкор Зергулио о деле МВД в Подмосковье.
19: Геннадий Пешков возглавил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения при Главном управлении МВД России 10 сентября. А уже 16 сентября Мещанский суд отправил его под стражу за растрату в особо крупном размере. Ранее были арестованы начальник тыла, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, начальник федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела федерального казенного учреждения Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области, подполковник внутренней службы Анна Левина. То есть топливо в ведомстве воровали ключевые фигуры, ответственные за его распределение. Организованная преступная группировка в чистом виде. И не где-то в отдаленных регионах, а в Подмосковье. Таких сажать и ключ выбросить.
18: Адский рубильник уже у Трампа. Военкор, канал свидетелей Байрактара о новых санкциях против России.
19: Снова повеяло одеколоном «Анкоридж». Конгресс Соединенных Штатов поставил точку. Пакет санкций имени покойного сенатора Линдси Грэма «Адские санкции против России и Ирана» прошел обе палаты. Документ лег на стол Дональда Трампа. Белый дом дал понять, что подпись будет поставлена. Давайте вместе разбираться. Документ должен быть принят американцами по плану в сентябре. Так и произошло. Это специально делалось до встречи с китайским лидером в рамках планов торговой войны с Пекином. Но мировая обстановка очень-очень круто переменилась. Санкции нацелены против российских чиновников, финансового и оборонного секторов. Отдельный удар по теневому флоту. Суда, их владельцы, операторы, страховщики. Урановый блок предписывает полный запрет на импорт российского урана. Иран добавлен лично Трампом. В санкциях против Ирана 1996 года продлевается до 2031 года, на 5 лет. Но ключевая фишка – 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Прежде всего Китая и Индии. Угроза не в самих пошлинах, а в их способности отрезать Россию от покупателей, не вводя эмбарго напрямую. Как-то так.
18: 100% пошлин в руках Трампа. Олег Царев о принятом законе об адских санкциях против России.
2: Палата представителей США одобрила законопроект. 262 голоса за, 159 против. Ранее его поддержал Сенат. 86 против 11. Документ отправлен на подпись Трампу. И Белый дом уже подтвердил, что президент намерен его подписать. Закон дает Трампу право применять 100% пошлины к товарам из стран, крупнейших покупателей российской нефти и газа. В зоне риска прежде всего Китай и Индия. Одновременно пакет расширяет санкции против российских чиновников, банков, олигархов и теневого флота, а также продлевает ограничения против Ирана. Уверен, Трамп закон подпишет. Отказ дал бы критикам повод снова говорить о его симпатиях к Кремлю. Думаю, Трамп будет держать пошлины как рычаг на переговорах и рычаг давления на нас.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Прицельный повторный удар. Дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ России и атаковали военный аэродром в Ростове. В Ярославле опять горит один из крупнейших НПЗ России. Причем это уже второй серьезный удар меньше, чем за месяц. После атаки 28 августа завод, по данным журналистов, потерял 3/4 мощностей первичной переработки. Были повреждены 2 из 3 обычных установок. И вот теперь новая атака. Губернатор Михаил Евраев заявил, что над областью сбили 65 беспилотников, но НПЗ все равно получил повреждения. На территории предприятия начались пожары, пишет военный эксперт Андрей Поляков.
6: Здесь важна именно повторяемость. После первого удара предприятие начинает ремонт, пытается вернуть установки в работу, перестраивает логистику. Если в этот момент происходит новая атака, восстановление приходится начинать заново или ремонтировать уже другие повреждения. Поэтому цель таких повторных ударов может быть не в том, чтобы уничтожить весь завод за одну ночь, а в том, чтобы постоянно мешать ему возвращаться к нормальной работе.
21: А завод действительно огромный. Ярославский НПЗ может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и входит в число крупнейших в России. Он выпускает бензин, дизель и авиационное топливо. Что означает потеря даже части таких мощностей, объясняет эксперт нефтяного рынка Кирилл Фомин.
7: 15 миллионов тонн в год – это очень крупный объем. Но
5: важно понимать, что повреждение НПЗ не означает автоматическую остановку всего предприятия. Все зависит от того, какие именно установки поражены и насколько быстро их можно восстановить. Проблема начинается, когда одновременно повреждены несколько крупных заводов. Тогда выпавшие объемы уже сложнее заменить переработкой в другом месте.
21: И этой же ночью дроны атаковали Ростовскую область. Появились сообщения об атаке в районе военного аэродрома. То есть за одну ночь под ударом снова оказались сразу разные элементы российской военной инфраструктуры. Почему сейчас Украина может снова и снова возвращаться к уже атакованным объектам, объясняет эксперт по беспилотной авиации Роман Филатов.
7: Дальность украинских беспилотников уже позволяет выбирать цели далеко от границы. А дальше работает простая логика. Если объект важен и после предыдущей атаки продолжает работать или восстанавливается, он не перестает быть целью. Поэтому НПЗ, аэродромы, нефтебазы и другие объекты могут атаковать повторно.
21: Для Ярославского НПЗ это особенно неприятная история. В конце августа после удара там остановились две из трех установок первичной переработки. Прошло меньше трех недель, и губернатор снова подтверждает повреждения и пожары. То есть теперь российским НПЗ приходится не просто восстанавливаться после атак. Им приходится делать это, понимая, что после ремонта дроны могут прилететь снова. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
8: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещения? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, ванная что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
3: «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное.
4: Мы привыкли искать следы внеземного разума среди далеких звезд и неизведанных экзопланет, забывая о том, что молчаливый и близкий свидетель нашей Солнечной системы хранит тайны миллиардов прошедших лет. Ученые из института SETI предложили взглянуть на Луну как на гигантский космический музей древних цивилизаций. Сегодня мы узнаем, почему лунный грунт может хранить артефакты тех, кто бороздил космос еще до появления жизни на Земле. Идея лунной археологии базируется на уникальных физических условиях естественного спутника Земли, где из-за полного отсутствия атмосферы, жидкой воды, тектоники плит, любые микроскопические частицы и обломки древних технологий могут сохраняться в первозданном виде миллиарды лет. Известный астрофизик доктор Дэвид Грин объясняет, что космическая пыль и постоянные метеоритные дожди бомбардируют поверхность Луны, тщательно смешивая местный реголит с потенциальными микрочастицами инопланетных зондов или разбившихся космических кораблей далекого прошлого. Самые смелые уфологические теории предполагают, что в глубоких слоях лунного грунта могут находиться целые законсервированные пласты нанотехнологических конструкций древних суперцивилизаций, активно заселявших нашу галактику миллионы лет назад. Современные планетологи подходят к этому вопросу гораздо более прагматично, планируя использовать новые образцы лунного грунта, доставленные последними космическими миссиями для поиска аномальных изотопных следов и техногенных загрязнений. Ведущий специалист Института SETI Мария Коваль отмечает, что даже если нам удастся найти хотя бы один микроскопический фрагмент искусственного сплава возрастом в 3 миллиарда лет, это событие навсегда изменит наше понимание истории всей Вселенной. Скептики справедливо напоминают, что вероятность обнаружения подобных следов остается крайне малой из-за огромных масштабов лунной поверхности и случайного характера хаотичного метеоритного перемешивания реголита. Тем не менее, научное академическое сообщество начинает относиться к смелой идее космической археологии на нашей Луне со все большим энтузиазмом и интересом. Новейшие спектральные исследования лунных образцов уже выявили несколько странных аномалий в составе редких минералов, происхождение которых ученые пока не могут объяснить исключительно естественными процессами вулканизма. Исследователи надеются, что будущие пилотируемые лунные миссии позволят взять более глубокие пробы грунта из древних кратеров, где шансы обнаружить техногенные артефакты значительно выше. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Приветствую вас. Руна дня на 18 сентября. Давайте посмотрим, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Манас. Ну, это руна человека, это личность, общение и взаимодействие с окружающими. То есть она нам говорит, что мы редко приходим к важным результатам в одиночку. Именно через людей, разговоры, знакомства или сотрудничество жизнь может открывать перед нами новые возможности. То есть в этот день особенно важно быть внимательным к тем, кто появляется рядом. Может, случайный разговор, может оказаться совсем не случайным. Знаете, вот, а человек, которого вы раньше, например, недооценивали, способен дать полезный совет или неожиданную поддержку. Манас также еще говорит о необходимости посмотреть на себя со стороны. Возможно, в этот день вы увидите собственные привычки, какие-то реакции или убеждения немного иначе. Не бойтесь признавать свои ошибки. Это не уменьшает вашу ценность, наоборот, помогает стать сильнее, мудрее. Ну и хороший день для обучения, может быть, получения новой информации, общения с интересными людьми и расширения круга знакомств. В работе, например, Манас всегда обещает активное взаимодействие. Хорошо проводить переговоры, обсуждать проекты, может быть, просить помощи или хотите должность получше. Здесь еще классно обмениваться опытом и искать единомышленников. Если вы, например, давно хотели предложить кому-то сотрудничество, то это как раз подходящий момент. Результат еще может зависеть не только от ваших индивидуальных усилий, сколько от того, насколько грамотно вы умеете выстраивать отношения с другими. Также еще день благоприятен для собеседований, деловых встреч и новых знакомств. Вот все, что связано с общением. В отношениях Манас советует вспомнить, что рядом с вами не просто партнер, а отдельная личность, человек со своими желаниями, страхами, потребностями. И в этот день особенно важно не пытаться переделать близкого под себя, а действительно услышать его и дать ему возможность быть самим собой. Искренний разговор, например, способен снять и напряжение, и вернуть ощущение близости. Ну вот почему этим не воспользоваться, да? А вот одиноким людям руна может принести очень интересное знакомство, может через друзей, работу, обучение или обычное общение. По здоровью Манас напоминает о связи физического состояния с эмоциональным и интеллектуальным напряжением. То есть не перегружаем голову какими-то бесконечными мыслями, анализом. Лучше прогуляться, какая-то, может, умеренная физическая активность, полноценный сон и живое общение, которое приносит удовольствие. Так что, в принципе, 18 сентября – день людей, общения, новых связей. Не закрывайте в своем маленьком мирке, в раковинке. Да, иногда именно человек, которого жизнь случайно поставила рядом, оказывается тем самым ключом, который открывает следующую дверь. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Многодетная семья из Хамовников за 3 года ожидания в очереди в государственный детский сад так и не получила места, отчего детей пришлось отдать в частный за немалые деньги.
14: Сколько стоит садик в центре Москвы? Мы живем в Хамовниках и сейчас пытаемся своих детей устроить в садик. Стоим в очереди в Грибоедовский уже в течение 3 лет, по-моему. Нам мест нету, как многодетным. И, соответственно, приходится идти в частный. В частный садик с питанием стоит порядка 200 тысяч рублей на одного ребенка. У меня сейчас 2 должны пойти в садик и в школу. И, соответственно, получается, я должен заплатить 400 тысяч в месяц. И это ежемесячные платежи за 2 детей. Третий пока совсем маленький. Но еще нужно заплатить взнос 200 тысяч. То есть, итого, чтобы завтра у меня ребенок пошел в школу, мне нужно заплатить 800 тысяч рублей. Это вообще нормально? Пишите в комментариях.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
15: Скандал накануне выборов. Неоднозначное расследование, а без прозванных появились в сети. Рассказываем детали о том, как команда губернатора делит землю у Балтийского моря. Вынужденная изоляция. Жители 9-этажки в Калининграде уже 2 недели сидят без лифта. А как же обещание заменить старые лифты в домах? Эпидемия безумия. В Калининградской области за 5 лет стало в 1,5 раза больше больных с психическими расстройствами. Как на пугающую статистику повлияло СВО. Итак, в сети появилось резонансное расследование о команде губернатора Калининградской области. В нем идет речь о том, как после своего назначения Алексей Беспрозванных привел в область управленцев из других регионов, а те вскоре получили контроль над одним из самых дорогих ресурсов – землей у Балтийского моря. Одна из ключевых фигур в данном кейсе – министр градостроительной политики Кристина Подскребкина. Как известно, в прошлом году Беспрозванных повысил ее до заместителя председателя правительства и передал в ее компетенцию имущество и природные ресурсы. И чем глубже независимые журналисты изучали окружение и решения Подскребкиной, тем больше система напоминала мафиозную. То есть свои люди получают ключевые должности, близкие чиновникам фигуры переходят в бизнес, а решения власти создают огромную частную стоимость. Далее фрагмент материала журналистов, который разлетелся по всем сайтам региона.
0: «Мафия Алексея Беспрозванных делит земли Калининградской области. Это вторая часть нашего расследования о команде губернатора. После назначения он привел в регион варягов из других областей. Одна из ключевых фигур – Кристина Подскребкина. После скандала в Иркутском Росреестре, где действовала схема незаконного оформления участков, Подскребкину перевели в команду Беспрозванных. И в 2020 году она уже возглавляла Калининградский Росреестр. А затем стала зампредом правительства и получила контроль над имуществом и природными ресурсами. Подскребкина привезла с собой своих людей, в том числе бывшую заместительницу Анастасию Воробьеву, в квартире которой Подскребкина была зарегистрирована вместе с сыном. При доходе около 1,3 миллионов рублей в год у Воробьевой появилась недвижимость примерно на 55 миллионов. Затем она перешла в бизнес семьи Люторевичей и возглавила фонд призвания со 100 миллионами рублей на балансе. Фонд получает около 20% союз Рыбпрома, а вскоре бизнес Люторевичей внезапно начинает заниматься девелопментом. Калининградскую землю начали активно превращать в коммерческие проекты и отдавать под застройку. В Янтарном землю в 350 метрах от моря перевели под пятиэтажные дома. Структуры компании «Автотор» получают государственную землю без обычных торгов. Участники общественных обсуждений выступают против строительства общежитий, но Подскребкина все равно подписывает разрешающий приказ. В Сокольниках 84 гектара у моря перевели в общественно-жилую зону. Конечный интересант публично не назван. На месте турбазы Балтийского флота разрешают строить комплекс больше 38 тысяч квадратных метров. На месте бывших складов Минобороны застройку до 16 этажей. Еще одной площадке того же бизнес-контура разрешают до 18 этажей. И схема повторяется снова и снова. Административное решение меняет параметры земли, и ее коммерческая ценность растет. Подпись чиновника превращается в деньги. Мы называем эту систему мафией беспрозванных. Свои люди на ключевых должностях, контроль над ресурсами и пересечение власти и бизнеса. Чиновники распоряжаются нашей землей, побережьем и государственной собственностью, получая от этого личную выгоду.
15: Стоит отметить, что недовольны калининградскими чиновниками и жители девятиэтажки на Ульяны Громовой. Люди остались без главного средства передвижения – лифта. Две недели назад он вышел из строя и до сих пор не работает. Когда подъемник снова оживет, никому не известно. И все это время управляющая компания не занимается ремонтом остановившегося лифта, а жильцам высотки приходится подниматься и спускаться пешком. Для пенсионеров и мам с малолетними детьми это сущая проблема, рассказывает жительница дома Виктория, которая несколько раз в день с грудным ребенком на руках преодолевает лестницу. Туда и обратно с 9-го этажа.
16: Без коляски выхожу, на руках ее выношу, конечно. Ну, соответственно, если мне что-то нужно еще там купить дополнительно или воды принести, я на руках все несу. 9-й этаж. Ну, с остановками каждые 3-4 этажа останавливаюсь. Тяжело. Ну, где-то около минут 15, наверное, поднимаемся.
15: На верхних этажах в основном квартиры пожилых людей, для которых лифт особенно критично важен. Они говорят, что теперь их жизнь чем-то напоминает самоизоляцию в ковидные времена.
17: Я не могу принести ничего тяжелого из магазина. И наша бабушка, она полностью теперь лишена возможности общения с внуками, потому что она не может, конечно, подняться на 9-й этаж. Поэтому она у нас оказалась в полной изоляции и тоскует в депрессии в своей квартире. К нам она теперь не ходит.
15: Неисправность у лифта серьезная. Управляющая компания предложила людям, как собственникам жилья, самостоятельно скинуться на ремонт. Или второй вариант – увеличить тариф за обслуживание, сетуют жители дома.
17: Ситуация такова, что нужно менять узлы, это как идет капитальный ремонт. Займет это порядка 90 дней, комплектующие итальянского производства. Вот. Где-то 416 тысяч, по-моему, указана сумма. Вряд ли кто-то из жильцов пойдет на то, чтобы нам до 60 и тем более до 100 подняли квартплату, да, за квадратный метр.
21: В свою очередь в управляющей компании заявили, что не будут ремонтировать лифт за свой счет. Мол, в ситуации виноваты жильцы дома, которые годами не доплачивали или не платили вовсе за обслуживание жилья. Словом, выходит замкнутый круг с ценой вопроса в 500 000 рублей. К какому решению придут хозяева квартир и УК, покажет собрание жильцов. Помнится, недавно проблему неработающих лифтов поднимал губернатор. Даже распорядился выделить на замену устаревших подъемников 500 000 000 рублей. А это ровно столько, сколько требуется одному лишь дому на улице Громовой на починку лифта. К тому же средства на лифты беспрозванный пообещал на следующие 2 года. А как сейчас людям жить с неработающими подъемниками – задача со многими неизвестными. Похоже, власти не особо интересуются и проблемой жильцов другой калининградской многоэтажки. В доме по адресу улица Кошевого, 15, уже больше месяца нет горячей воды, жалуются люди.
1: Начиная с августа, воды у нас либо нет, либо нужно ее спускать по 40 минут, чтобы хотя бы теплая пошла. Управляющая компания «Балтийский дом» игнорирует наше обращение. Мы отправляем заявки через день на госуслуги «Дом», но проблема не решается никак. Уважаемые власти города Калининграда, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы тоже люди и хотим за свои деньги мыться в горячей воде.
21: Получается, люди исправно платят за отсутствующие коммунальные услуги, а ответственным организациям и властям до этого нет никакого дела. А дальше, между прочим, может быть еще хуже. Дело движется к зиме, нерешенные коммунальные проблемы будут нарастать, как снежный ком. К тому же калининградцев ждет октябрьский удар по кошельку. Сразу после выборов тарифы в Калининградской области взлетят минимум на 15%. Об этом свидетельствуют данные по Северо-Западному федеральному округу. По России с 1 октября в целом средний рост коммуналки составит 20%, что более чем в 3 раза выше плановой инфляции. Но кого это волнует, когда квитанции уже в почтовом ящике. А вот следующая информация может не только взволновать, но и испугать. Росстат обнародовал жуткие данные о психическом здоровье калининградцев. Оказывается, эксклав стремительно сходит с ума.
20: Самый западный регион показывает удручающую статистику по росту числа душевнобольных. Количество жителей Калининградской области с психическими диагнозами подскочило почти на 60% за последние 5 лет. Согласно данным Росстата, на учете у психиатров стоят уже 31 441 человек, против 19 879 в 2020 году. Врачи фиксируют настоящий эпидемический взлет психических расстройств. Уровень стресса в регионе зашкаливает, а медицина едва справляется. Среди причин называются бесконечная тревога у жителей после начала СВО и последующих затем санкций, падение уровня жизни, экономические проблемы, возрастающая угроза войны в Балтийском регионе со странами НАТО. Также рост психических диагнозов связывают с недоступностью качественной психотерапии.
21: Напомним, что по итогам 2025 года Калининградская область стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе по доле пациентов со злокачественными новообразованиями, диагностированными на ранних стадиях. Неужели вся область – одна большая палата? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор.

0: Ссылкой на польскую статистику, писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Главные новости дня.
2: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в штурм. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Сыров.
3: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
2: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
4: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
2: Но есть в этой рекламе.

0: нами еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
1: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
0: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
5: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
4: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
6: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
7: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
8: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
9: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
4: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовые не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность.